0: Лере Лимаренко и при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Вандалы повредили скамейки на многофункциональной площадке по улице Крузенштерна в Холмске. Одну из них удалось отремонтировать, вторая восстановлению не подлежит. Видеоматериалы с камер наблюдения передали полиции. Как напомнили в мэрии ранее, на этой же площадке дети повредили карусель. В результате механизм аттракциона вышел из строя. Виновников удалось установить в оперативном порядке. Родители несовершеннолетних возместили ущерб в размере более 35 тысяч рублей. Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области разместило на сайте карту магазинов-нарушителей в области розничной продажи алкогольной продукции. В список в том числе попали те торговые точки, которые продавали спиртное по ночам. На карте пока отметили несколько магазинов в Южно-Сахалинске, Ногликах и Холмске. Астрономы нашли скрытую планету возле пульсирующей звезды. Она находится в 333 световых годах от Земли. Небесное тело удалось обнаружить не по классическим затмениям, а по мельчайшим изменениям отраженного света. Объект делает полный оборот за 14 часов. Его масса превышает земную в 7 раз, а радиус в 2,5. Планета находится в так называемой Нептунской пустыне, где подобные миры считались почти невозможными. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 11.06. Всем доброго утра, дорогие. Здравствуйте. Четверг и 3 сентября у нас с вами на календаре. Большой великий день для нашей страны, большой великий день для нашего региона. День окончания Второй мировой войны. Собственно, этот день и закончился здесь, на Сахалине и Курильских островах, капитуляцией милитаристской Японии. И именно поэтому сегодня в городе памятные праздничные мероприятия. Я больше чем уверен, что вы обязательно найдете времечко и посетите эти самые мероприятия. Они будут длиться целый день. Конечно же, основная часть будет в парке нашем проводиться. Я думаю, что время вы обязательно найдете. Ну и хочется надеяться, что в принципе день сегодня сложится очень хорошо, очень великолепно. И пускай хорошее настроение сегодня будет внутри вас. И пускай улыбки будут на ваших лицах. Вместе с радио

0: Ну, если вас по ночам беспокоит бессонница, значит, варианта здесь два. Либо у вас есть кот, который вам мешает спать, либо у вас кота нет, который вас греет. Ну, а на самом деле коты — это лучший друг человека. Об этом заявили официально биологи. Они доказали, что вот эти самые пушистые, а может быть, у кого-то и не очень пушистые питомцы, выстраивают со своим хозяином максимально глубокую эмоциональную связь. Главную роль в отношениях человека и кота играет окситоцин. Да-да, тот самый гормон любви. Он отвечает за формирование связи между родителями, второй половинкой и друзьями. А вот на химическом уровне питомец все равно привязывается к хозяину, несмотря на независимый свой характер. Гормоны все равно не обмануть. Коты являются таким взаимным антистрессом. Когда кот лежит либо на коленях, да, на руках, мурчит, то выброс окситоцина происходит и у человека, и у животного. Нервная система начинает успокаиваться. И, знаете, самое время, если у вас вечером плохое настроение, возьмите кота на руки, погладьте кота. И тогда все у вас наладится, и у вас наладится, и у кота наладится. Но есть в этом деле еще одно но. Если чувствуете, что кот уже начинает, да, как-то нервничать немного, ерзать, то лучше его отпустить. Говорят, что так кота можно сильно залюбить, и ему будут неприятны ваши поглаживания по его лоснящейся шерсти или не очень шерсти. Все в зависимости от модели вашего кота. В любом случае, животные, домашние животные, это прекрасно. И когда они вас встречают с работы или откуда вы там приходите, это дорогого стоит. Всем хорошего настроения. Я уверен, что улыбка у вас сейчас появилась, и это очень здорово. Давайте двигаться дальше. В эфире Первого областного очень скоро Анна Немченко и Кулио. Работа Gangsta's Paradise. Ну а прямо сейчас расскажу о погоде на сегодняшний день. По данным сайта rf5.ru, сегодня 3 сентября на Сахалине и Курильских островах погода без осадков. В Охе до 23 градусов тепла, в Тымовском и Смирных воздух прогреется до 22, выше 0, в Углегорске до плюс 20. В Тамаре и Невельске температура составит до 18, выше нулевой отметки, в Чехове и Хомске до плюс 20. В Северокурильске без осадков до плюс 14, в Курильске осадков также не ожидается и до 19 градусов тепла. Что касается областного центра, то в Южно-Сахалинске сегодня 3 сентября погода ожидается без осадков. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса тепла. Ветер ожидается восточный от 4 до 10 метров в секунду. Если посмотреть на термометр, то он сейчас показывает плюс 19 градусов.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки» – профессиональная диагностика зрения, уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером, подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельский, Хомский, Углегорский, Поронайский и Вахе. Горячая линия 842-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
4: Информационный хаос. АСТВ. Ваш порядок на 22-м канале.
5: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Это Алекс Гаудино и Destination Calabria в эфире Первого областного. Вот есть песни, которые в память заседают очень плотно, а есть крылатые фразы, которые мы знаем, как мне кажется, всю жизнь. И прямо сейчас в других новостях именно об этом и поговорим.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». Всероссийский центр изучения общественного мнения опросил россиян и назвал 5 самых крылатых фраз из отечественного кино. Подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. Стройгазсервис ДВ. С заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333. Лидерами стали Иван Васильевич меняет профессию с фразой «танцуют все», «закузов надо» и «лепота». На втором месте «брат» и «брат 2» с вопросом «в чем сила, брат?» «Русские на войне своих не бросают» и «я родину люблю». Третье место занял «ворошиловский стрелок», ну а замыкают «любовь и голуби» и другие советские фильмы. Эти фразы стали уже частью нашего быта. Мы говорим «закусывать надо» за столом, «в чем сила, брат?» в спорах, а «лепота», когда видим красивый закат. Кстати, интересно, что «ворошиловский стрелок» попал в топ благодаря эмоциональной сцене мести, абсолютно не диалогом. Видимо, зрителям важнее чувства, чем слова.
1: Другие новости.
2: Вот такие другие новости. Если вы не цитируете советское кино, вы либо слишком молоды, либо просто не смотрели. Но теперь у вас есть список, можете начать использовать эти фразы в повседневной жизни. И не забывайте, закусывать надо – это не только про еду, но и про жизненную мудрость. До встречи в эфире. Спонсор выпуска «Других новостей» – компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Звоните 321-333.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать.

0: Ну что, мужи, внимание, мужики, новость для вас. И ваших жен, кстати говоря, тоже. Dyson представила, нет, не новый фен, не новый пылесос, а Dyson представила зубную щетку с искусственным интеллектом, и она сама определяет грязные участки и промывает полость рта. Также в устройство встроена камера, поэтому за процессом чистки можно наблюдать через приложение. И компания сравнивает вот этот встроенный ирригатор по эффективности с зубной нитью. Ну и, наверное, самое главное, мужчины, готовьте свои кровные. Компания, собственно, установила уже цену. Цена вот этой самой зубной щетки Camera Jet около 43 тысяч рублей. Теперь даже зубная щетка имеет искусственный интеллект. Ну что, готовим свои кровные, готовимся раскошеливаться. И мне кажется, подарок на Новый год своим вторым половинкам уже найден. Готовь, как говорится, сани летом. Мы с вами продолжаем. Впереди Риттен Манескин, а также Ирина Дубцова. Ну а прямо сейчас расскажу о погоде на сегодняшний день. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум Greenworks». WorksCress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, сегодня 3 сентября на Сахалине и Курильских островах погода преимущественно без осадков. Теперь подробнее. В Александровске-Сахалинском до 20, в Ногликах до 23 градусов тепла. В Пронайске, Красногорске и Макарове до плюс 19, в Долинске и Охотском воздух прогреется также до 19 градусов тепла. В Корсакове до плюс 17, в Аниве временами возможны осадки и температура до плюс 20. В Малокурильском во второй половине дня сегодня ожидается дождь, и здесь температура до плюс 15 градусов. В Южно-Курильске также пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 17. В Южно-Сахалинске сегодня, 3 сентября, погода без осадков. Столбики термометров в течение дня покажут температуру от 19 до 21 градуса тепла. Ветер ожидается восточный от 4 до 10 метров в секунду. Термометр за окном показывает плюс 21 градус.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
6: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: В доме холодно и сыро? Скоро будет грибок и плесень. Это вредит вашему здоровью. А соседи уже купили воздухоосушитель в магазине «Орбита». И у них дома сухо и тепло. Магазин «Орбита».
9: Купи кухню,
10: шкаф, подарок.
9: С «Деко» выгодно живи.
11: «Деко Мебель». Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
9: «Деко» выгодно живи.
12: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
13: После объявления войны в 1941 году, уже на следующее утро на Северном Сахалине в военкоматах образовались очереди из добровольцев. К концу 1941 года в пунктах военной подготовки обучалось свыше 4000 человек в группах противовоздушной и противохимической обороны. Проходили военное обучение и женщины. 220 сахалинок охраняли на острове склады с боеприпасами. За время войны на фронт было мобилизовано более 20 тысяч сахалинцев.
12: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
14: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16.

0: Легендарный Робби Уильямс и его работа Supreme в эфире Первого областного. В завершении этого часа мы с вами не сбавляем оборотов и движемся только вперед. На Сахалине и Курильских островах 12.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И традиционно начнем этот час с информационного выпуска. О событиях к этому часу нам расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивенди». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Владимир Путин провел совещание по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики. Новая школа в Северо-Курильске распахнула двери более чем для 200 учеников. События 1945 года впервые реконструируют в парке Южно-Сахалинска. Владимир Путин в рамках ВЭФ провел совещание по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики. Президент подчеркнул, что нужно и дальше раскрывать потенциал указанных регионов, эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста. По поручению главы государства с 1 января 2027 года на всей территории дальневосточных и арктических регионов должен заработать единый преференциальный режим. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова, ключевые принципы документа – сохранение действующих условий поддержки, точная настройка льгот с учетом возможностей бюджета. Новая школа в Северо-Курильске распахнула двери более чем для 200 учеников. Ранее в рамках рабочей поездки на Парамушир образовательное учреждение смотрел губернатор Валерий Лимаренко. Трехэтажное здание площадью свыше 6 тысяч квадратных метров построено в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Курильских островов». В школе оборудованы кабинеты физики, биологии, технологии, пространство для занятий английским языком и музыкой, классы с интерактивными досками. Занятия здесь будут проходить в одну смену. Напомню, за последние 5 лет на островах построили 12 школ. Сейчас в регионе возводят школу на 1100 мест в Южно-Сахалинске и школу «Сатва» в Взморье. В областном центре обсудили подготовку дорожной инфраструктуры к открытию строящейся поликлиники в Хомутово. Ее возведение завершат до конца текущего года. Тогда же строители благоустроят внутренний двор медучреждения. В это же время дорожные службы обустроят удобный заезд со стороны улицы Куропатка. По информации мэрии, масштабное обустройство прилегающей территории начнется в следующем строительном сезоне. С северной стороны участка прорабатывается вопрос по созданию дополнительных парковочных мест. Полноценный въезд организуется со стороны проспекта Мира. Здание остановки соединят пешеходными дорожками. События 1945 года впервые реконструируют в парке Южно-Сахалинска 3 сентября. Мероприятие, посвященное Дню Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, в 12.30 начнется на поляне напротив кафе «Маяк». В течение дня гостей также ждут выставки, интерактивные площадки, мастер-классы, песни военных лет и исторические лекции. Сентябрь – один из лучших месяцев для поиска работы, считают экономисты. После летнего сезона работодатели возвращаются к активному найму, запускают новые проекты и начинают использовать оставшиеся бюджеты. Поэтому именно осенью у соискателей повышаются шансы получить выгодное предложение. Им завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 19 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 12.07. Доброго дня, дорогие. Рабочий день. Четверг продолжается. 3 сентября у нас с вами на календаре. И как я действительно мог забыть эту дату из каждого утюга, как говорится. Но на это я сегодня дал себе установку, на это сегодня внимание не обращать. Лучше мы с вами обратим внимание на наш эфир, на наши планы на этот час. Конечно же, мы с вами в этом часе на 50-й минуте послушаем нашу постоянную программу под названием «Звуки музыки». Мы продолжаем рассказывать о...

0: ТСЦ АСТВ.
1: Свидетельство о регистрации в СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
2: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Он с их работа «I got you» в эфире Первого областного. Время Сахалинское 12.18. И знаете, о чем хочу, дорогие, с вами поговорить? Хочу поговорить о творчестве и, в принципе, о том, кто такой творческий человек. И пусть он даже делает какие-то вещи, которые многих могут не устраивать. Помните ту самую историю с 14-летней девочкой, которая на площадке на детской в одном из городов Тульской области нарисовала смешариков? Так вот, эта история имеет продолжение, и я говорил уже о том, что девочку позвали в градостроительный совет при Министерстве строительства Тульской области, в молодежный совет. И не только этим история закончилась. На самом деле девочку позвали заколабиться с конфетками Скандик, и те самые нарисованные смешарики окажутся на баночках этих самых конфеток Сканди. Бренд заколабился, и девочку позвали на производство, лично утвердить дизайны на этих самых коробочках, и даже позвали лично утвердить один из вкусов. Говорят, что это будет вкус тутти-фрутти. Новинки завезут в магазины уже в октябре, и знаете, вот нет ничего лучше, когда такие таланты поддерживают. Да, может быть, не в то время, не в том месте девочка нарисовала эти рисунки, но я больше чем уверен, что это подстегнет ее дальше заниматься своим творчеством, творить и создавать что-то удивительное. Согласитесь, не великолепная ли эта история? А вот мэру и властям этого самого тульского города, как говорится, не почет и не уважение. Нужно было все-таки поступить чуть-чуть по-другому. Ну что ж, вот творческих личностей надо поддерживать. Мы поддерживаем вас и музыкой, и полезной информацией. Прямо сейчас расскажу о погоде на сегодняшний день. По данным сайта rp5.ru, сегодня 3 сентября на Сахалине, Курильских островах погода ожидается преимущественно без осадков. В Охе до 23 градусов тепла. В Тымовском, Смирных воздух прогреется до 22 выше 0. В Углегорске, а также Чехове и Хомске до плюс 20. В Томари и Невельске до 18 градусов тепла. В Северокурильске до плюс 14. В Курильске до 19 выше нулевой отметки. В Южно-Сахалинске сегодня погода ожидается без осадков. Воздух днем прогреется до 19-21 градуса тепла. Ветер сейчас дует восточный от 4 до 10 метров в секунду. За окном термометр показывает до плюс 20 градусов.
1: Реклама спонсора. Линзочки, линзочки. Оптика «Линзочки». Профессиональная диагностика зрения. Уникальный выбор очков для чтения, вождения, работы за компьютером. Подбор контактных линз и солнцезащитных очков. «Линзочки» в Южно-Сахалинске, Невельске, Хомске, Углегорске, Поронайске и Вахе. Горячая линия 8-42-42-28-27-28. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Реклама.
3: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
4: Водитель, подумай о чужой жизни. Снизь скорость перед переходом. Уступи дорогу пешеходам при повороте на перекрестке. Остановись, если на переходе появился человек. Ответственность за непредоставление преимущества в движении пешеходам предусмотрена в виде штрафа до 2500 рублей. Помни, у пешеходов нет подушек безопасности.
5: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
6: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
7: Шумят все. АСТВ работает. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов.
8: Радио АСТВ. 25 лет
2: Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 27.

Чем больше, чем оголтелая зима, и ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума, это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Такая красивая работа от группы «Ню» в эфире Первого областного. Говорить своим вторым прекрасным половинкам о том, какие они красивые. А вообще, вот это самая семейная идиллия, это дело большой работы. Кстати говоря, о семейных узах и о семейных отношениях мы поговорим прямо сейчас в программе «Другие новости». Они у нас на горизонте. Алена Баринова нам с вами обо всем расскажет. Поэтому встречаем «Другие новости» в эфире Первого областного.
1: Другие новости.
2: Всем привет, это «Другие новости». Православная церковь напомнила, ссоры со свекровью – это не просто семейные разборки, а нарушение пятой заповеди. Протоиерей Федор Бородин объяснил, родители супруга приравниваются к собственным, поэтому хамство в их адрес – грех. Но есть нюансы. Подробности прямо сейчас. Спонсор выпуска «Других новостей» – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста. И какой же нюанс? А вот какой? Терпеть вмешательство не обязательно. Если свекровь навязывает то, что противоречит вашей вере, ее можно не слушать. Но если ссора уже случилась, лучше признать свою часть вины и попросить прощения. Теперь понятно, почему свекровь всегда выигрывает. У нее на стороне не только многолетний опыт, но и божественный закон. Но и невесткам есть что противопоставить. Церковь разрешает не слушать старших, если те лезут в духовное. Так что в следующий раз, когда свекровь скажет: «Ты неправильно варишь борщ», можно ответить: «Это моя вера в борщ, я так чувствую». И будете правы, но лучше все-таки извиниться, хотя бы для кармы.
1: Другие новости.
2: Это были другие новости. Если вы невестка и свекровь снова докопалась до вашего борща, знайте, вы можете не слушать, но потом придется просить прощения. Вот такой вот замкнутый круг, который старшее поколение называет заботой. А мы называем это очередным раундом в пользу свекрови. Берегите нервы и не забывайте, что грехи прощают, а свекровь нет. До встречи в эфире. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Джонс, You Don't Know Me в эфире Первого областного. 12 часов и 40 минут в Южно-Сахалинске. Продолжаем этот четверг, 3 сентября в эфире радио АСТВ. И уже совсем скоро обеденный перерыв. И остаемся вместе с Первым областным, потому что в следующем часе у нас с вами запланировано открытая студия. Будет интересно, обещаю. Ну а прямо сейчас мы с вами перемещаемся к прогнозу от синоптиков на сегодняшний день. И не забываем про программу под названием «Звуки музыки». Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон» по данным сайта rp5.ru. Завтра, сегодня, 3 сентября, на Сахалине и Курильских островах погода ожидается преимущественно без осадков. Подробнее прямо сейчас: в Александровске-Сахалинском до 20 градусов тепла, в Ногликах до 23 и без осадков. В Поронайске, Красногорске, Макарове, а также Долинске и Охотском воздух прогреется до 19 градусов тепла. В Корсакове до плюс 17, в Аниве возможны временами осадки и до 20 выше нулевой отметки. В Малокурильском сегодня во второй половине дня ожидается дождь, температура до плюс 15, в Южно-Курильске дождь и до 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске сегодня, 3 сентября, погода днем без осадков, температура в течение дня от 19 до 21 градуса тепла, ветер ожидается восточный от 4 до 10 метров в секунду. Термометр за окном нам показывает плюс 20 градусов.
1: Реклама спонсора.
2: Вау, вот это да!
3: Скидка на детские очки 20% только в оптике «Хамелеон» и только до 20 сентября.
4: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
5: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
3: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
2: Реклама.
6: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
7: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
8: Эта мысль должна хорошо уложиться. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25 50 25.
9: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
10: Легенда на радио АСТВ.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Звуки музыки. На радио АСТВ.
3: Привет, дружище. Давай-ка я тебе про саксофон расскажу. Инструмент, который умеет и шептать, и кричать во весь голос. История у саксофона, кстати, не такая уж и древняя. Придумал его в 40-х годах 19 века бельгиец Адольф Сакс. Вот откуда и, собственно, название. Он хотел создать что-то среднее между деревянными и медными духовыми, чтобы и мощь была, как у трубы, и мягкость, как у кларнета. И знаешь, у него получилось. Сначала саксофон пытались пристроить в военные оркестры, но по-настоящему он расцвел позже, когда пришел джаз. Играть на саксофоне тебе не просто дуть в трубку, это разговор без слов. Чтобы заставить его звучать, нужно научиться правильно дышать, как бы петь в инструмент. Вся эта «груда металла» в кавычках оживает только тогда, когда ты вкладываешь в нее душу. Один и тот же саксофон в руках разных людей будет звучать совершенно по-разному. В этом и есть его главная фишка. Он не просто играет музыку, он транслирует эмоции музыканта напрямую тебе в сердце. Вспомни тот самый томный звук в старых голливудских фильмах про детективы. Зажигательные соло в песнях Луи Армстронга или Колтрейна. Душевные мелодии в поп-хитах 80-х. Это все он, саксофон. Так что в следующий раз, услышав этот бархатный, гибкий, выразительный голос, улыбнись. И пусть саксофон еще не раз подарит тебе несколько мгновений чистого музыкального удовольствия.
2: Звуки музыки.
0: Радио АСТВ. Первое областное.

0: Вот так из блогера и превращаются в певцов. Это Нечаев в эфире первого областного. Работа совместно с «Рефлексом» первый раз. У нас все это не впервые. Мы идем по заранее намеченному плану и перемещаемся в час следующий. На Сахалине-Курильских островах 13.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас об актуальных и важных событиях в Сахалинской области. К этому часу нам расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Порядка 500 человек приняли участие в торжественном параде в областном центре. Воду на полдня отключат сегодня в Смирных. В Хомском районе досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Правда. Порядка 500 человек приняли участие в торжественном параде, посвященном Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. На площади Славы в областном центре прошли военнослужащие, сотрудники МЧС, ФСБ и других служб, а также кадеты, юнормейцы, воспитанники центра «Авангард». Главными гостями мероприятия стали ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий. В течение дня праздник продолжится в городском парке. Здесь проходят выставки, мастер-классы, работают интерактивные площадки. В 20.00 на стадионе «Космос» начнется большой концерт с участием местных коллективов под аккомпанемент симфонического оркестра Сахалинской филармонии. Воду на полдня отключат сегодня в Смирных. Ограничения связаны с проведением планов аварийных работ по адресу Чехова 1Г. Они продлятся с 14 до 18.00. На это время водоснабжение приостановят во всем поселке. Жителям рекомендуют заблаговременно сделать необходимый запас воды. В Омском районе досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Правда. Подрядная организация полностью заменила старый японский железобетонный мост на 4 металлические гофрированные трубы, каждая из них с устройством очистных сооружений. Рабочие установили на объекте перильное и барьерное ограждение, выполнили асфальтирование проезжей части и тротуаров. Автомобильное движение теперь организовано по обновленному двухполосному участку. Модернизация самой протяженной региональной трассы Невельск-Тамари-Аэропорт-Шахтерск ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко и при поддержки нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Минздрав планирует расширить программу диспансеризации. Об этом, ссылаясь на специалистов по медицинской профилактике ведомства, сообщает ТАСС. Обновление предусматривает консультации медицинских психологов для ветеранов боевых действий, а также оценку липидного профиля, исследования для выявления аневризм. Точность оценки сердечно-сосудистого риска планируют повысить за счет данных компьютерной томографии. Кроме того, один раз в жизни пациентам будут определять уровень липопротеида, который является генетически обусловленным фактором риска атеросклероза. В 91-летнего американца признали самым пожилым туристом, прошедшим Апалачскую тропу. На прохождение 3530 километров у мужчины ушло чуть более года. Мужчина рассказал, что достижение далось ему нелегко. За время путешествия турист перенес 71 падение, получал ушибы и сталкивался с защемлением нерва, из-за чего прерывал поход для лечения. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 20 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Илья Обломов.
1: Время Сахалинское, 13.07. Доброго дня, дорогие, здравствуйте. Обеденный перерыв, четверг. Все по плану у нас с вами. Движемся с вами вместе и мы. 24/7, 365 дней в году. Радио АСТВ вместе здесь, в Сахалинской области, работает для вас. В этом часе готовим для вас открытую студию. Буквально через 7 минут это все состоится. Поэтому все внимание к нам в эфир приковано. Эфир будет интересный, советую дождаться. Ну и прямо сейчас расскажу о погоде на завтрашний день. Эта информация важна, и она нам нужна. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на Сахалине и Курильских островах нас с вами ожидает следующая погода. В Ахе, Дымовском, Смирных, Углегорске, Тамари, Чехове, Невельске, Хомске и в Северо-Курильске погода без осадков. В Ахе до 21 градуса тепла, в Тымовском, Чехове, Невельске и Хомске воздух прогреется до плюс 20. В Смирных до 24 градусов тепла, в Углегорске до плюс 19, в Тамари до плюс 18. В Северо-Курильске до 14, выше 0, в Курильске утром ожидается небольшой дождь и здесь до плюс 7.

0: Я стал доверять им больше, чем родителям. Когда мне предложили наркотики, я и не думал отказываться. Сейчас мне 17, и я уже наркоман.
1: Даже благополучные дети подвержены риску попробовать наркотики. Найти выход и справиться с болезненным состоянием поможет специалист.
2: Помощь родителям в трудной ситуации окажут в Сахалинском областном наркологическом диспансере. Телефон доверия 760831.
3: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная, 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Открытая студия на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, начинаем программу «Открытая студия». Всех приветствую на волнах Первого областного радио. Начали мою музыкальную композицию, называется она «Я дома». И сегодня у меня в гостях человек, которого очень трудно представить одной профессии. По образованию он ювелир, успел заниматься бизнесом, музыкой, с детства играл в рок-группе, писал собственные песни.

0: Приехал из Иркутска в Москву, оказался на сцене квартирника у Маргулиса, а потом неожиданно открыл для себя еще одну профессию, стал гидом. У нас в студии Артем Галанов. Артем, добрый день.
1: Привет, привет.
0: Вообще, у меня сразу вопрос, ты умеешь заниматься чем-нибудь одним или периодически становится тесно вот в какой-то одной роли?
1: Ну, вообще, конечно, мне сложно заниматься всю жизнь чем-то одним, к сожалению, а может, к счастью, моя судьба так меня ведет, что мне... Интересно, многие процессы, многие как бы глубины, и жизнь меня всегда ставит на место тех людей, кого я не понимаю. Поэтому, видимо, так уж суждено, что я буду искать разные ипостаси в этом большом мире.
0: Слушай, ну вот был фильм «Сплит», да, когда человек вот перевоплощался.
1: Я надеюсь, это не про меня.
0: Нет, но я имею в виду, что здесь есть, ну, это негативное какое-то общее впечатление, а есть вот, судя по всему, позитивное, да, то есть попробовать все и сразу. Ну вот обычно люди, когда знакомятся, они говорят там «Привет, я там учитель русского языка», да, вот если убрать все профессии, ювелир, предприниматель, музыкант, гид. Вот кем ты сегодня себя называешь?
1: Человеком, который пытается понять эту жизнь. И для меня, наверное, цель жизни — это не, ну, это не теплые места, не деньги, там, не слава, не усеться потеплее в кресло и смотреть на всех сверху. Это, наверное, какой-то поиск истины. Я бы назвал себя ищущим. Вот так вот, может быть.
0: А если вот более так вглубь копнуть, что вот все вот эти вот жизненные повороты, это вот больше любопытство, это поиск себя, либо это вот такая очень уникальная способность для многих людей понять, что все-таки вот прежний маршрут, он больше не работает. И что вот можно сказать, все, я здесь закончил, я повернул налево, или я пошел направо.
1: Наверное, знаешь, ну я человек верующий, я, наверное, даю, наверное, я верю Богу. Вот он показывает иногда, да, что поворот меняется. Я здесь не сопротивляюсь. То есть, насколько я это выучил, держаться за поручень, не дай Бог, чтобы не сменить курс, для меня это как раз дается больнее всего, и потери от этого намного больше, ежели ты будешь отпускать что-то и идти дальше. Поэтому здесь, видишь, как бы некая синергия. Есть и я, и есть не только я. И если я буду лишь по своей воле жить, у меня плохо это... Это получается.
0: Вот, ну вот как раз вот по теме, вот что все-таки труднее дается, вот что-то начинать заново, либо отказаться уже от того, что вот было вложено, вот что я столько же сил потратил. Мне кажется, что это знакомо тем людям, которые закончили университет по одной профессии, да, как бы, а работают вообще абсолютно по другой.
1: Терять, конечно, всегда больнее, потому что ты уже и ассоциировался сам с этим всем, ты уже как бы построил какие-то планы на будущее в своей голове, но когда все это идет прахом, конечно, тебе надо быть... Вообще, наверное, сегодняшнее время наше, видишь, такое турбулентное, мощное, быстрое, изменчивое, учит нас, наверное, быть гибкими в некотором плане и рассудительными. Поэтому...
0: А есть занятия из, назову это, прошлой жизни, про которые ты думаешь и говоришь, вот этим точно я вот больше вообще бы никогда не занимался?
1: Наверное, торговля какая-нибудь, особенно в сфере стройматериалов. Да ну нафиг, не хочу.
0: Так, мы начали сегодня наш эфир с музыкальной композиции. Называется она «Я дома». Расскажи вот буквально несколько слов об этой песне. Откуда она и «Дома» — это где все-таки?
1: Она была написана в Москве, когда я там жил. Очень хотелось домой, я был в Москве. Тоска по дому, я думаю, всем понятно, тем более квартирный вопрос, испортивший всех москвичей, да, вот, и родилась такая песня, знаешь, ностальгия, там есть вот такая фраза, и вдруг почуял запах хлеба, где я жил в Иркутске, мое детство все прошло на улице, и рядом был хлебозавод.
0: Вот ты сейчас рассказываешь, у меня мурашки,
1: да,
0: потому что у меня бабушка жила,
1: да?
0: И у бабушки была рядышком вот именно пекарня. И да,
1: ну,
0: я
1: все... Ты знаешь, да, что
0: да,
1: это за запах вечерами, понимаю, когда да. Хлеб пекут,
0: да, я понимаю, ржаной
1: запах, речь. Да, но смотри, эта песня, ее недавно купили, я не буду говорить кто, потому что попросили пока не рассказывать, uh-huh. Но она выйдет в одном из сериалов на телеканале «Премьер» в интернете, вроде как в этом году она выйдет, с саундтреком, и еще там еще две моих песни, то есть их вообще четыре взяли, целый пул, но вот это главное, там остальные второстепенные, поглядим, что получится, может быть, эту песню наши... ваши радиослушатели услышат не только здесь,
0: в эфире,
1: но
0: радио,
1: и,
0: да.
1: Может быть, и по всей стране.
0: А вот ты знаешь, на самом деле к нам очень часто приходят музыканты местные, ребята, да, и у нас есть и проект «Сделано на Сахалине», в котором мы презентуем песни, которые были сделаны на Сахалине с сахалинскими авторами. авторами. Это авторская музыка, которую, как они сами говорят, с сожалением, что она не так сильно уж котируется, как бы, нежели современные. Когда идут выступать, зачастую просят каверы, конечно же, да, конечно, какие-то определенные, да, нежели авторскую песню. Вот все-таки человек, у которого все-таки приобрели эти песни, и он на них как бы хотя бы что-то заработал, да, ну, то есть вот какое-то такое небольшое напутствие для наших слушателей, которые занимаются музыкой, что все-таки, ну, придет время, что, наверное, не стоит бросать вот это любимое занятие и уходить в торговлю стройматериалами.
1: Слушай, у меня написанных песен 70, на Яндексе песен 50, из них ни одна вот прямо так по-настоящему там в какую-то ротацию там в плейлисты не попала. А то, что это произошло, это как бы, ну, не то, что случайность, но я, когда я в Москве был, там был человек, который как раз продюсировал музыку для фильмов, то есть он искал музыку в фильмы, и он написал, что в чат в один, что бюджета мало, нужен саундтрек, вот ребята, у кого что есть, все помолчали вроде, я такой, типа, подумал, ну, а что, ну, интересно же, да, и выложил. Еще раз, это не то, что прямо системность какая-то, и здесь согласна, что-то предсказать, знаешь, я уверен, к сожалению, я бы не хотел это говорить, но моя жизнь меня учит, что, наверное, у музыканта должен быть еще один, а лучше много источников дохода, да, то есть все мы, наверное, проходим очень болезненную такую сепарацию от наших ожиданий и фантазий этих радужных, когда мы попадаем, там, не знаю, в Москву, каким-то мастерам, каким-то продюсерам, и нам кажется, о, все, сейчас меня за ручку возьмут, потянут к небушку, и я стану звездой. На самом деле, мне вам это страшно сказать, но это чушь, потому что эти времена давно позади, и сейчас это... Тут надо реально столько... Извините, наверное, ну, яиц, столько воли надо, собственно, твоей, столько раз услышать это нет, столько раз плакать, не спиться, как это многие там пытаются делать, да. А самое главное, знаете, что самое тяжелое в творчестве? Перестать себя жалеть, перестать романтизировать эту боль нереализованности и принять, наверное, тот факт, что да, мир, он в некотором плане не то что упруг, он часто и отталкивает. И как бы то, что ты там со своим внутренним миром пытаешься быть услышанным, ну, конечно, ты молодец. И я вас как понимаю. Ну, давайте взглянем вокруг и поймем, что, ну...
0: Да, я понимаю.
1: Не все готовы об этом говорить, а тратить свое время на прослушивание тем более. Поэтому дай, ребята, вам Бог, нам всем не сдаваться, работать, писать, стараться, но не отчаиваться, вот это унывать, что раз меня не услышали, я в этом мире лишний, это преступление. Не вздумайте так
0: говорят
1: делать.
0: Говорят же, уныние, да?
1: Уныние смертный грех. Да. Так делать нельзя.
0: Это раз, а во-вторых, мне кажется, что здесь многим талантливым людям свойственно, да, что вот они что-то пишут, да, и потом они говорят, да черт возьми, я гениален, меня никто не понимает.
1: Я такой же точно.
0: Но с другой стороны, вот все-таки сейчас, мне кажется, что в пору интернета, каких-то соцсетей, вот именно, будем так говорить, вот этих беспроводных связей, да, мне кажется, что это время, оно в любом случае работает на музыканта, потому что я знаю кучу групп в социальных сетях, где действительно регулярно выкладываются, ребят, нужны актеры, нужна массовка, нужны авторы, нужны, конечно, там, я не знаю, композиторы. Понятно, что сразу как бы никто тебе миллион не предложит, но, тем не менее, дорогу осилит идущий, да, и поэтому здесь, правильно, конечно же, хочется пожелать, чтобы ребята действительно шли дальше. Говоря о том, что ты сказал так достаточно скромно, песен много, да, но вот в ротацию не попадает, но есть песня, связанная с образом президента Российской Федерации, да, она очень заметно разошлась. После этого не было, будем так говорить, там, страшно или вот остаться в памяти людей, ну, вот просто автором одной песни?
1: Это, конечно, было, потому что песня была комедийная, такая на шутливых щах, то есть у меня был друг, он и есть дизайнер Олег. Олег, огромный тебе привет, брат. Он, значит, делал полки, вот, он, ну, от дизайнерского какого-то своего взгляда, и написал, оставь мне отзыв на эту полку. Я ему на сайте начал писать, там, что вот... Значит, полка, взял полку, значит, жена похорошела, дети там, значит, все, и денег стало больше в семье. Ну, как бы в шутку. А потом стою на балконе и думаю, а если взять портрет президента и вместо вот этой полки, что тогда получится? И родилась песня, да? Песня была не совсем в моем, как бы, репертуаре, потому что я же такой больше, на самом деле, человек как-то про лирику, знаешь, там, про какое-то философствование, про рефлексию, да? А песня была, ну... комедия. Но на самом деле она мне очень в жизни помогла. Я не остался, я считаю, автором одной песни.
0: Я вчера ее послушала, посмотрела несколько раз, да?
1: Да. Но если просто если кому-то надо вот просто посмеяться, он может у меня эту песню послушать и пойти там слушать там комедии, да, и что-то еще. Ну, я говорю, что это одна из моих граней, да, мне вообще себя сложно как-то подать четко, потому что я, бывает, и ухожу, знаешь, в такое внутреннее, ну, по сути, иночество, знаешь, там вот прям в какое-то, в молчание, в тишину, бывает, то есть до сих пор, наверное, я как музыкант, да, вот у меня сейчас есть проект Артемушка, да, вот новый, он там несколько песен, там такая авторская лирика, Артем Галанов был такой более боевой какой-то, вот правду матку, да, эту бил. Я, наверное, еще
0: не определился.
1: Образуюсь, да, вот как, знаешь, как что-то понятное. А может быть, это как раз тот самый постмодерн, когда ты уже не обязан быть, знаешь, артистом, вот там, ну, я не знаю,
0: ну, да, одной формации
1: Михайлов,
0: какой-то, да.
1: Там. Да. То есть ты можешь разным быть, как бы, но пока это не сформировалось.
0: А есть ли среди, ну, твоих песен вот та, которую ты считаешь вот, ну, вот самой важной и вот сильнее той, которая когда-то принесла узнаваемость?
1: Знаешь, мне нравится песня про Байкал моя, очень, я ее очень люблю, и под нее часто плачут люди, называется «Любовь сильнее власти», да, то есть там был у нас тоже такой, это не политическое заявление, да, это про внутреннее, вот про твое, что ты внутри себя выбираешь. Я не знаю, сребролюбие, страх быть в этом мире никем, да, как бы, и поэтому вот власть, да, или любовь. То есть это на самом деле может быть даже как-то такой почти библейский вопрос, да, то есть что тебе ближе, что ты выберешь?
0: Вот. Ну, на самом деле, это круто, когда песня заставляет тебя, ну, не просто, да, как это, два притопа, три прихлопа, да, как бы, да, но это тоже, с одной стороны, хорошо, да, но, с другой стороны, когда у тебя появляется секунда, да, вот какого-то стопа, да, и заставляет тебя подумать, да, о чем-то, то это очень хорошо. Вот ты прошел профессиональную школу Академии современной музыки Алексея Белова, Ольги Кормухиной, вышел на сцену «Квартирника» у Маргулиса. Расскажи, тебя показывали по НТВ, обычно... нехороших людей показывают по НТВ, да. Да, либо ментов, либо бандитов, да, как это, либо...
1: Я бандит,
0: вот, улицы разбитых фонарей и все прочее, да?
1: У нас труп.
0: Вот, да, пацаны по коням, да. Вот, расскажи об этом опыте и вообще, что это для тебя значило, и вообще потом зазвездился, загордился?
1: О, если бы. Это был великолепнейший, и это есть великолепнейший опыт, я благодарю Господа Бога, что вообще я оказался у Ольги Борисовны и Алексея Николаевича. Как это вышло, на самом деле, вот так, как мы начинали наш разговор, да, в Иркутске настала какая-то тишина, все стало для меня, потеряло какой-то смысл, и реклама какая-то выпала, а искали заявки на этот конкурс, вот у них был конкурс молодых исполнителей, новые имена. Я подал туда заявку, и об этом забыл, думаю, да, ладно, бог с ней. И через месяц мне там звонят и спрашивают: «Артем, а где вы? Почему вы не посещаете наши занятия? У нас уже идут там занятия». Я такой: «А вы кто?» Они мне говорят: «Ну так вот, вы же прошли, вы же попали». И меня как тазом по голове просто стукнуло. И я не просто решил съездить в Москву на конкурс, я решил переехать
0: да,
1: в Москву.
0: Как бы...
1: Да, я поверил в это. На самом деле... Слава богу, потому что мы с Ольгой Борисовной там один проект начали, и сейчас я там работаю, ну, скажем так, удаленно, да. Это проект благотворительного толка, и это великолепный опыт, я не зазвездился, на самом деле я больше раскаялся, потому что Ольга Борисовна, с ней сложно зазвездиться, это человек, который говорит... часто беспощадные, как тебе кажется, вещи. Вот знаете, есть учителя, которые тебе по головке не гладят. Ольга Борисовна...
0: Я тебе хочу сказать, у нас здесь есть таких... школа, да, в которой занимаются ученики Ларисы Долиной, как бы, там тоже, они там тоже крутятся, вертятся, да, как бы.
1: Да, ну, на самом деле, настоящий мастер, он не может быть удобным, я считаю, ни одна истина не может быть удобной для человека, она его всегда меняет. Вот, и я выступал, да, но, знаешь, после первого выступления у Маргулиса я ехал в метро домой.
0: И думал, почему меня никто не узнает, да?
1: Нет. Вот сейчас, вот слушай, это парадокс. Я ехал и думал, сейчас весь вагон знает, как я ужасно спел и какая я тварь. И я неделю потом не мог встать с кровати дома. Меня просто парализовало, я впал в такую депрессию. Это было такое самобичевание, такое... Просто мне казалось, это совершенно незаслуженно. А самое страшное, мне казалось, это все скоро закончится, и я останусь в пустоте. Это на самом деле вроде как и закончилось в том ключе, да, и это мне показало, что не стоит относиться к себе. То есть мы потом с ней разбирали. Это же такая... Дорогие артисты, смотрите, мы с вами склонны, многие из нас, на самом деле, это талантливым людям присуще, считать себя вот, ну... недостаточными, недостойными, ну вот хуже, знаешь, да, вот так у меня вышло, так. Нам кажется, что это скромность, и нам кажется, что это такое,
0: синдром самозванца такого.
1: А это гордыня, ребят, если на духовном языке. Это просто перевернутая, бешеная гордыня. Что такое гордыня? Меня оценят не так, как я хочу. Меня увидят не так гениально, как я на самом деле скрыто про себя думаю. Нам это с вами кажется, что я скромный, я не высовываюсь. Вот этот артист, он там бежит там по головам, а я я посижу. Давайте признаемся честно, нам страшно, что нам откажут, нам страшно, что нас не полюбят, нам страшно, что о нас подумают что-то, что мы не хотим, чтобы о нас думали.
0: Как говорят, да, не задавайте тех вопросов, на которые вы не хотите услышать ответов, да? Вот
1: так
0: здесь
1: точно,
0: вот
1: так точно, да.
0: В этом же. А сейчас ты еще хочешь вот на большую музыкальную сцену, или вот все-таки само представление уже после этого об успехе, оно несколько поменялось?
1: Я мечтаю о ней. Не проходит и дня, чтобы я не, так сказать... У меня не было мысли о том, что музыка — это мое, я знаю, что это мое, и обожаю ее. Знаешь, я уехал с Москвы просто потому, что не видел, за что можно зацепиться. Меня же Ольга Борисовна звала поступать в ГИТИС на актерское. Но я вот, если честно, к актерскому я холоден, все еще холоден. Поэтому я уехал и, ну, стал гидом, да. Но на самом деле я верю, что неисповедимы наши пути. Я вижу, что на самом деле вся эта ниточка, вот ты... Мы нашу жизнь, вот находясь вот прямо тут, мы вот такую часть ее видим, этого узора, и нам кажется, что все не так. Отойдешь подальше, ну там, не знаю, полгодика, годик, а может быть там и 10 лет, и ты увидишь, что на самом деле этот рисунок, он гораздо больше. Ну, то есть,
0: согласна.
1: Оптику менять надо. Поэтому я верю в лучшее, я продолжаю дальше писать музыку, и я от этого никуда никогда не уйду, потому что без музыки, на самом деле, мое сердце засыхает. И даже знаю, что моя какая-то духовная дорога в этом мире, она сбивается. Потому что музыка, ну, это как способ говорить, понимаешь? О самом важном, но на языке, который плюс-минус будет понятен всем.
0: Понятен, да, всем. Да. Угу. Ну вот как раз вот мы добрались до того момента, где твоя история делает, пожалуй, наверное, самый неожиданный поворот, да? После Москвы музыкальных каких-то амбиций, да? То есть появляется вот история, экскурсия, работа гидом. Вот почему именно гид? И в какой момент ты понял, что тебе, ну, не просто интересно, я не знаю, писать собственные истории, да? Но и чужие тоже рассказывать.
1: Моя бывшая жена, Лена, слава богу, у нас отношения с ней хорошие очень, она, у нее своя компания, компания «Моменты», занимается выездным и внутренним туризмом. И мы с ней давно что-то разговаривали, потому что как бы я поехал в Москву реализовывать мечту. Я вот говорил, я буду зарабатывать на музыке, на своей причем, не на чьей-то там, а на своей. Угу. Понятно, что это там за 3 года у меня начало все рассыпаться. И она предложила съездить на Байкал. Я же с Байкала, я же о нем знаю все, поработать гидом. Все, я прошел курсы гида, а там еще, видишь, что получилось? У меня так вышло, что меня позвали в один проект, такого, наверное, ну, ладно, не для радио история, скорее всего, но такого толка, в котором мне было некомфортно внутренне. И у меня начались проблемы с поясницей, она давно когда болела, и в итоге грыжа здоровенная вымахала на спине, я в Москве попал в больницу с позвоночником, просто двигаться не мог. И меня там как будто перезагрузило, понимаешь, я вот бился лбом, себя мучил, что я должен вот здесь прямо сейчас остаться, идти дальше, но я понимал, что у меня не за что, вот плоская стена, где не за что зацепиться, да?
0: То есть это когда уже и здоровье тебе показывает,
1: да,
0: о том, что
1: да,
0: как бы
1: вот
0: там
1: как,
0: надо бежать.
1: Как будто был какой-то знак, причем он был, ну, очень понятный внутренний, он был молчаливый, но такой доходчивый, и знаешь, он был с любовью, я чувствовал там, мне кажется, в этой больнице я был самый счастливый в моей жизни, потому что у меня все стало понятно, ну, в тот момент. Я поехал на Байкал, и первые отзывы были, что, боже мой, самый крутой гид там. Ну, я сейчас не хвастаюсь, я рассказываю просто, да, что отзывы были такие, что вроде получилось. Я же еще и с гитарой поехал, там я там и вроде и эмпатии там какой-то не лишен, там, да, и край свой люблю. И отец у меня историк, мама журналистка. То есть в нашей семье всегда вот это было, как, знаешь,
0: поболтать любили,
1: знание, да? И умение доносить, да. Это было главное, как бы главное. Вот, поэтому мне понравилось. Потом, значит, уже летом, это была зима, летом уже случилась Камчатка, там случился Сахалин в том году, да, вот, и в этом году уже я летом вот на Сахалине работаю, да, в Монголии еще случилось, то есть у меня на самом деле сейчас 4 региона, где я разбираюсь и могу работать, аттестовом по двум, так 4, знаешь, мне кажется, это не остановится, потому что на самом деле безумно интересно, а также необходимо для музыки, чтобы ее писать, надо пропускать через себя жизненный опыт.
0: Ты знаешь, вот да. Я подумала о том, что часто так происходит, когда люди приезжают в какую-либо страну, да, и остаются в месте, им предстоит посещение определенных, то есть это не просто, да, там, будем говорить, толпа туристов прибежала, и ты там в составе группы, а когда это такие уже узко специальные туры, которые люди как бы берут сами себе, своей личной компании, и угу. Я не знаю, как это правильно называется, но вот, например, там где-то за границей тебя часто встречает батлер, да, то есть человек, который ответственен вообще за твое время.
1: Джерард Батлер.
0: Это бы хотелось бы, очень хотелось бы, но нет.
1: Мечтайте тихо.
0: Да, я буду мечтать громко. Вот, и это тот человек, который ответственен за твой комфорт, за твои какие-то определенные, да, там, хотелки, поездки и прочее. Вообще вот, возможно же, вот, в принципе, создать такую вот, например, там, историю, да, что ты как можешь выступить как просто компаньон, потому что очень многие люди, они предпочитают, ну, там, создать для себя определенный маршрут, да, сегодня мы тут, например, там, 2 дня на Сахалине, затем 2 дня на Курилах, затем мы отправляемся на Камчатку, а потом дальше там мы отправились на Байкал. И то есть ты, в принципе, можешь, как сопровождающий человек, по всем этим местам провести, посоветовать, рассказать, прописать в программу, то есть это не какая-то точечная только история, там, ребята, пойдемте на лягушку, да?
1: Не, я, конечно, смотрите, мне, конечно, неинтересно. То есть у меня вот в этом году, к сожалению, так вышло, на Сахалине вышло, что у меня однодневки, там, двухдневки, да, вообще я всегда работал вот в том году больше, это туры там, а там от 5 до 9 дней, да, и как раз, когда вы вот долго вместе находитесь, вы классно там сдруживаетесь, сживаетесь, там, поете общие песни, и у вас действительно возникает вот именно такая больше, как сопровождение,
0: связь, да,
1: эмоциональная связь. Вы потом общаетесь дальше, вы потом приезжаете к другу в гости, в новые туры приезжают люди, зная, что ты там опять будешь, да, то есть вот это мне, конечно, интереснее, поэтому я вижу, что это только начало большой истории, оно идет действительно, знаешь, к поиску своей формы какой-то, да, потому что как вот меня жизнь ведет, но не получается у меня в узкой форме в какой-то, вот знаешь, там вот музыкант, там, не знаю, там, гид, там, то, закрепиться. Это всегда будет поле какая-то история, да, просто где есть грани, и ты идешь. Даже вот, когда начинаешь описывать, как вначале начинали, себя, ты понимаешь, что, ну, невозможно одним, там, каким-то термином, там, это все дело сделать.
0: Ну, вот ты сейчас просто говоришь, что много граней, да, мне кажется, что у тебя вообще эти грани нет, они размытые, да, ну, то есть размытые. Это вот что-то такое, как бы, эфемерное тип, такое, которое может перетекать, как бы, из одной формы в другую форму и при этом соединять. А вот... Я так понимаю, что 2-й год на Сахалине, это означает, что, ну, на Сахалине понравилось.
1: Безусловно.
0: Вот скажи, пожалуйста, вот чего ты здесь увидел такого? Потому что я знаю, что очень многие сахалинцы, которые долго здесь находятся, возможно, они просто уже не замечают то, что вот находится рядом. Потому что, учитывая, что я живу в районе горного воздуха, и когда там люди приезжают, они говорят, у вас что, гора все в центре? Я говорю, ну да. А чё? Ну, типа, понятно. Вот, ну, как бы, все. То есть для меня это вообще, как бы, уже не удивительно. Учитывая, что я катаюсь только на машине и на попе, как бы, ну, вот, в принципе, то для меня это, ну, есть и есть. Вот что тебя больше всего удивило? И, может быть, ты это посчитал, что вот, ребят, ну, как, а как вы так вот живете и не замечаете этого?
1: А это не описать. Я же могу сейчас тебе там перечислить, там, знаешь, люди хорошие у вас, климат, там, вот как Никита Хрущев, да, я еще сказал, вот хорошая погода на Сахалине. Вот бывает хорошая, да. Ну, понятно, красота, море там, мысы, скалы, маяки. Но ведь дело-то не в этом. Дело в том, что ты вот как раз неизъяснимо внутри себя чувствуешь в том месте, где ты находишься. Мне он кажется близок к моему дому. Вот, например, нахожусь я на Камчатке, я чувствую, что это безумно далеко от моего родного Иркутска. Ну, то есть, вот я понимаю, что, знаешь, вот это край, край земли. А на Сахалине я чувствую дом. Я не знаю, как описать. Наверное, он уже становится на самом деле родным.
0: Зимой поприятнее, согласись.
1: Не знаю. Может быть, это связано с тем, что здесь у нас общая история у Иркутской губернии, у Сахалина.
0: Возможно.
1: Открыватели, географы, которые шли, да, сюда. Многие шли, в том числе, там, ну, которые шли через Иркутск. Тот же самый Невельской, да, там он венчался в церкви, где меня крестили. То есть российско-американская компания тоже у нас в Иркутске, если что, она была основана, да, Шалиховым. То есть очень много-много вот этих вот всех вещей, которые на самом деле нас соединяют. Поэтому мне Сахалин очень близок, но если уж конкретно, это все же, знаешь, люди. Люди здесь очень... мне нравится ваш патриотизм, именно этот вот локальный, да, то есть он... Что здесь интересного? Я не видел людей, которые говорят, вот у нас плохо, у нас то, сё, 50-е. Во всех регионах они обычно есть.
0: Это остров, куда деваться?
1: Это остров, я так понимаю, да, об этом лучше помалкивать, наверное. Но, если честно, на самом деле есть ощущение, что люди здесь живут и не хотят отсюда уезжать. Мне это нравится, потому что я... Как тебе сказать-то? Я молодой, конечно, я горячий, у меня на все свое мнение, но родину свою я люблю, локальную родину еще больше люблю.
0: Я тебе хочу сказать, что на Сахалине это не столько количество людей, которые не хотят отсюда уезжать, а тут скорее большое количество людей, которые сюда приехали вот временно, и потом они как бы, ну, вот они просто не хотят. Потому что, ну вот, например, наша семья, она приехала на Сахалин, то есть я сюда попала, я там была во втором классе, ну вот, ну, то есть в таком... Меня не спрашивали, как бы, да, то есть меня вот привезли, я как те самые, которых считал Антон Павлович, вот, то есть меня привезли, как бы, тут оставили, как бы, ну и, собственно говоря, как бы все, и мне нравится, и когда мне задают вопрос, а хотелось бы ли мне там вернуться, уехать, ну, нет, это вот мое место, мне здесь комфортно, мне здесь нравится, и очень много людей, которые сюда приезжали по тем или иным причинам, они вот здесь остаются. Вообще, вот, если говорить, да, о каком-то таком внутреннем и душевном интересе к Сахалину. Видишь ли ты здесь, будем так говорить, перспективное профессиональное развитие как гид и вообще насколько здесь туризм начинает развиваться и продолжает развиваться, насколько ты это видишь с профессиональной точки зрения?
1: Развитие я здесь, безусловно, вижу. Единственное, мне не нравится, наверное, как гиду, что я пока на Сахалине больше, как бы, видишь, как это пару дней Сахалин, потом у вас Курилы, и потом, ну то есть вот это вот единство с группой, да, вот этого цельного нет. Но я начинаю сейчас уже все больше по Курилам ездить, да, и наверное в следующем году я буду стараться, конечно, вписываться в полные группы, где вот, сначала и до конца ты ведешь. Развитие есть, безусловно, на самом деле здесь видно, что, как бы это сказать, есть деньги не в плане там к себе в карман, а в плане, что в этой сфере, да, что она растущая. Понятно, этот год, на самом деле, безусловно, для многих сложный, да, и не только здесь, насколько я вижу, есть просадка в количестве, да, в количестве туров, но у нас там и на Байкале, и везде. Ну, сложный сейчас год. Вот, но абсолютно уверен, что Сахалин расцветает сервис, он будет расцветать неминуемо. Здесь есть такая проблема, да, не осудят меня местные, что местные многие операторы, исполнители, вот эта вот островная эта история, что это я делать не буду, тут я такой, то есть вот это вот некая такая, что ли, гордынька, да, например, на Байкале у человека в обязанности уже в базе входят многие вещи, а здесь их надо еще доказать, что это вот, ну, в рынке, и это стоит сделать.
0: Ты имеешь в виду,
1: да,
0: какие-то сервисные
1: штуки? Сервисные штуки, да, потому что, конечно же, сейчас первым делом в палатке с едой заходит iPhone, а не человек, да, там с обедами. И очень важно, да, чтобы как бы люди себя чувствовали
0: Ну, я хочу сказать, ситуация меняется. Здесь я с тобой абсолютно соглашусь, да. Но я вижу, что и среди туроператоров люди, многие начинают понимать, что все-таки сервис, доброжелательное и лояльное отношение к людям, да, и человеческое это отношение, в первую очередь, да, то есть оно сейчас есть, потому что мы прекрасно понимаем, да, что мы после себя должны что-то оставить, как бы, а не просто, да, вычерпать там, условно говоря, как бы там все как бы, да,
1: и потом... Все должно быть синергично.
0: Согласна.
1: Если ты просто пытаешься взять и уехать, то, ну, знаешь ли, плохо получается.
0: А если вот тебе бы представился вот всего лишь один день, я понимаю, что ты не любишь короткие маршруты, вот, но вот чтобы показать человеку Сахалин, неважно, да, то есть, ну, допустим, у тебя есть там какое-нибудь суперсредство для путешествия из разных точек, как бы острова, островов, чего бы ты в обязательном порядке показал?
1: А мне вот понравился чертов мост безумно, чертов ведьмин мост, вот эти все тоннели. Я бы однозначно поехал бы в ту сторону, может быть, там заехал бы там чуть позже на маяк еще, да, но я считаю, что вот именно эту японскую историю Сахалина, вот эти вот все, так скажем, сталкерские штучки, и почувствовать себя именно на краю земли, и почувствовать историю, почувствовать, как многое переплелось на этом острове, можно там.
0: Ну, действительно, потому что Сахалин и Курилы невозможно серьезно показывать, рассказывать, не понимая истории. Ну и начало сентября у нас здесь особенно связано с памятью о завершении Второй мировой войны. Вот разбираешься ли ты как гид в истории Сахалина и Курил? И, ну, может быть, есть какой-то, я не знаю, факт, какая-то история, которой бы можно было бы поделиться с нашими слушателями в эфире?
1: Ну, во-первых, да, сегодня у нас какое число? 3 сентября, Рябиновый спас. Ну, Шуфутинов день, а если по-серьезному, это дата окончания Второй мировой войны. Это на самом деле великий день. Ну, мало ли, может быть, кто-то не знает, я думаю, на Сахалине знают все и на Курилах, но в России мало кто это знает, что война заканчивалась-то как раз-таки здесь. И оканчивали ее советские моряки, да, и солдаты на Курилах и на Сахалине. Из интересного что? Это были настоящие спецоперации, они были, на самом деле, великолепно спланированы, и высадка на Шумшу, да, 18 августа 1945 года, и Сахалинская наступательная операция, она у нас длилась с 11 по 25. Это были великолепно, еще раз скажу, спланированные, молниеносные операции, которые как раз-таки закончили войну. Из интересных фактов, да, что по сути 2 недели вот на каждую из этих операций ушло, видите, совсем немного. Во-вторых, ну что, вот давайте о Шумшу поговорим, да, что там было у нас потерь больше, чем у японцев, ну, потому что мы действительно высаживались на клочок земли, который был просто нашпигован людьми, техникой, дзотами, дотами, да, ну, и вот этим всем. Мне понравилось еще, когда на Камчатке я работал, и в этой истории, что с Камчатки, с Петропавловска вышли суда не только десантные, там были и рыболовецкие шхуны, и какие-то транспортники, то есть такое единение народное, и было много добровольцев, то есть люди, вот, ну, вот вы вот представьте, война-то уже закончилась, как
0: да,
1: бы вот
0: официально
1: там,
0: было, да,
1: там-то
0: да,
1: война
0: да, да.
1: закончилась, и как бы, но люди добровольно выстраивались для того, чтобы пойти в этот штурм, да, на Курилы. Еще важный момент, что мы отвоевали те территории, которые у нас с 1875 года, да, по Петербургскому миру принадлежали уже Японии, то есть можно сказать, там 75 лет, да, эти территории были японскими, когда-то были российскими, Российской империи, и мы их вернули назад, то есть на самом деле, я считаю, да, это, ребят, это блестящий пример, да, военной операции, то, как это должно было происходить. Ну, и из последнего и печального, да, что... Наверное, можно было бы избежать всех этих жертв, да, если бы японцы слушались приказов лучше, потому что рескрипт о окончании, о капитуляции был подписан 15 августа, да, но еще сколько, да, то есть еще две недели, да,
0: да,
1: и даже
0: да,
1: больше
0: да.
1: шли бои, то есть вот вы можете себе представить, сколько можно было бы жизней спасти, да, но, к сожалению, не получилось.
0: Спасибо большое, и я думаю, что действительно это есть определенная уникальность. Ну, с одной стороны, это уникальность истории, а с другой стороны, это уникальное умение рассказывать истории так, чтобы она не превращалась в школьный параграф, ну, да, из даты фамилии.
1: Ни за что.
0: Поэтому спасибо тебе большое за это. Я бы тебе, ну, не знаю, может быть, и не желала бы определиться, но с одной профессией, да? Ну, как бы, вот, поэтому я тебе пожелаю, чтобы следующий твой жизненный поворот просто оказался, ну, очень интересным. И, ну, ты действительно кайфовал от того, что ты вот туда вот завернул, да, и потом воспринимал вот этот вот поворот тела, как бы, с благодарностью. Завершим мы наш с тобой эфир. Песня называется она «Синяя ленточка». Вот буквально в двух словах расскажи о ней, и
1: ну,
0: будем прощаться.
1: Это ее рабочее название, да, было «Синяя ленточка». Угу. Можно, она есть на Яндекс.Музыке, как «Не дай нам сломать». Проект «Артемушка», третья песня. Это проект новый. Значит, сама песня. А что о ней сказать? Ее надо, конечно, слушать, но песня, наверное, переосмысление, знаете, таких вещей, как близость, как любовь, как. Вот мы с тобой разговаривали, да, есть такая фраза «зло должно заканчиваться на мне», да, то есть что ты несешь своими хотелками, часто не учитывая природу другого человека. Может быть, о том, что свобода без эмпатии, да, и без попытки понять другого, она является разрушительной, как для тебя, так и, то есть вот эта вот вседозволенность без любви становится скальпелем, который иссекая, да, я не знаю, там, кожу и у тебя, и у другого человека. Поэтому эта песня о том, как, может быть, о чем стоит задуматься, и она о любви, ребят.
0: Давай, я тогда предлагаю сделать приемники погромче, и пусть каждый сделает свои собственные выводы. Артем Голанов был у нас сегодня в эфире. Еще раз большое тебе спасибо. Приходи
1: вам.
0: К нам еще, оставайся на Сахалине подольше, и желаю тебе длинных
1: слова
0: и долгих классных путешествий.
1: Пока.
0: Спасибо.
2: Делимся опытом. Открытая студия на радио АСТВ.
3: Ты хочешь меня

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум Гринворкс», «Воркс Кресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада, газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра 4 сентября на Сахалине-Курилах нас с вами ожидает следующая погода: в Александровске, Сахалинском и Красногорске без осадков, температура до 19 градусов тепла. В Ногликах, а также Аневе, осадков не ожидается, воздух прогреется до плюс 23. В Поронайске без осадков и до плюс 21. В Макарове, Долинске и Охотском осадков не ожидается, здесь температура до плюс 22 градусов, в Корсакове до 18 выше 0 и без осадков. Также. В Малокурильском утром ожидается небольшой дождь, температура до плюс 14 градусов в течение дня. В Южно-Курильске в первой половине дня небольшой дождь и температура до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, температура в темное время суток от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем 4 сентября в областном центре также погода ожидается без осадков, температура в течение дня от 21 до 23 градусов тепла. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
2: Реклама.
3: Дети в точности копируют родителей. Дома, на людях, на дороге. Покажите им правильный пример. Переходите дорогу только по пешеходному переходу или на разрешающий сигнал светофора. Пусть у маленьких пешеходов впереди будет большая и яркая жизнь.
4: Мир кровли фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
5: Купи кухню,
6: шкаф, подарок.
5: С Деко выгодно живи.
7: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
5: Деко выгодно живи.
8: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 080 000 рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25-99-55. Рассрочка предоставляется банком.
9: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
3: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: попутчица и Султан Лагучев. В завершении этого музыкального часа мы с вами держим курс только вперед. Обеденный перерыв завершается, и мы переходим в час следующий. На Сахалине и Курильских островах 14.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас о событиях к этому часу, о них нам расскажет Виктория Тарабарина. Добрый день.
2: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивандия». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092, 300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Новая школа в Северокурильске распахнула двери более чем для 200 учеников. Порядка 100 домов в областном центре в пятницу на несколько часов останутся без воды. Акцию «Засвестись» провели сотрудники госавтоинспекции в школе номер 13. Новая школа в Северокурильске распахнула двери более чем для 200 учеников. Ранее в рамках рабочей поездки на Парамушир образовательное учреждение смотрел губернатор Валерий Лимаренко. Трехэтажное здание площадью свыше 6000 квадратных метров построено в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Курильских островов». В школе оборудованы кабинеты физики, биологии, технологии, пространство для занятий английским языком и музыкой, классы с интерактивными досками. Занятия здесь будут проходить в одну смену. Напомню, за последние 5 лет на островах построили 12 школ. Сейчас в регионе возводят школу на 1100 мест в Южно-Сахалинске и школу сад во Взморье. В областном центре обсудили подготовку дорожной инфраструктуры к открытию строящейся поликлиники в Хомутово. Ее возведение завершат до конца текущего года. Тогда же строители благоустроят внутренний двор медучреждения. В это же время дорожная служба обустроит удобный заезд со стороны улицы Куропатка. По информации мэрии, масштабное обустройство прилегающей территории начнется в следующем строительном сезоне. С северной стороны участка прорабатывается вопрос по созданию дополнительных парковочных мест. Полноценный въезд организуют со стороны проспекта Мира. Здания и остановки соединяются пешеходными дорожками. Порядка 100 домов в областном центре в пятницу на несколько часов останутся без воды из-за аварийных работ на сетях. Специалисты РВК «Сахалин» будут проводить их в первой половине дня. Ограничения продлятся с 9.30 до 13 часов. Они затронут ряд адресов по улицам Тихоокеанской, Комсомольской, а также Коммунистическому проспекту и Спортивному проезду. Акцию «Засветись» провели сотрудники госавтоинспекции в школе номер 13 Южно-Сахалинска. Главной целью мероприятия стало предотвращение дорожно-транспортного травматизма в темное время суток. Организаторы напомнили школьникам о том, что наличие световозвращающих элементов на одежде и рюкзаках делает пешеходов заметными для водителей на дорогах. В ходе беседы ребятам рассказали о принципах работы таких элементов и подарили каждому яркие световозвращающие браслеты. Жители Царицына в Москве нашли новый дом для гуся, который больше недели жил у пруда в Варшиновском парке. Птицу заметили среди уток и голубей. По словам местных жителей, гусь громко кричал по ночам и не мог самостоятельно находить корм. Орнитологи объяснили, что домашняя птица не приспособлена к жизни в дикой природе. Волонтеры поймали гуся специальной сеткой, передали его в частное подворье на постоянное содержание. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 22 градуса. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: Илья Обломов.
1: Доброго дня, дорогие! 14.07, время Сахалинское. Знаете, о чем я тут подумал? О том, что время очень быстро летит, буквально со скоростью какого-то света. 67% 2026 года позади, осталось совсем немного, и будем встречать 27-й. И мне кажется, пора бы уже строить планы на постновогоднюю неделю, чем вы будете заниматься 31-го, 1-го, 2-го и так далее. Ну, в любом случае, сахалинцы, понятно, чем будут заниматься. У нас зимой очень много всяких разных развлечений. Один только горный воздух чего стоит. А вот как раз-таки планы для подарков тоже нужно уже строить. Как говорится, готовь сани летом. И задуматься о подарках близким на новогодние праздники тоже необходимо прямо сейчас. Глазом не успеете моргнуть, как это все произойдет. Первое областное вам может скоротать время. Где-то, может быть, даже и построить планы. Этот час у нас с вами очень активный. Во-первых, в конце часа информация о дорожной обстановке в нашем городе. Обязательно о прогнозе погоды на 20-40 минуте поговорим. Ну и буквально через несколько минут мы с вами узнаем самые свежие, актуальные новости спорта. Программа «На старте» уже готовится выйти в эфир. Из музыкальных планов Сибул, Коста Лакоста и прямо сейчас Деннис Ллойд и его работа Nevermind. Всем желаю великолепного и легкого четверга, и отправляемся с вами дальше.

0: На старте. Все о спорте на радио АСТВ.
1: Вдох глубокий, руки шире, ноги шире, не спешите, 3-4. Михаил Майоров в студии с новостями спорта, добрый день.
2: Добрый день, привет, Илья, здравствуйте, друзья. Вот так и не спеша, мы расскажем вам все самое интересное из мира спорта. Начнем с того, что Балтика горчила своих болельщиков в матче третьего тура, это по пути РПЛ. Российских лыжников допустят к международным стартам, и Сахалин примет чемпионат России по карате уже в этом месяце, в сентябре. Через пару секунд подробности.
0: На старте.
2: Но начнем мы с большого тенниса. Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко, вышла в третий круг US Open. Во втором круге она обыграла 160-ю ракетку мира, россиянку Полину Яценко, со счетом 6-1-6-1. Теннисистки провели на корте 54 минуты, Соболенко три раза подала на вылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейкпоинтов из 8 заработанных. На счету ее соперницы ни одной подачи на вылет, к сожалению, 4 двойные ошибки и всего лишь один реализованный брейкпоинт из одного. В следующем круге Соболенко встретится с представительницей Узбекистана Камилой Рахимовой. А вот 23-я ракетка, российская теннисистка Анна Калинская, одолела китаянку Ван Синьюй. Встреча завершилась со счетом 7-5, 2-6, 6-3. И в следующем круге россиянка сразится с победительницей противостояния между украинской теннисисткой Элиной Свитолиной и австралийской спортсменкой Майей Джойнт. Немного о футболе. Калининградская «Балтика» на своем поле уступила самарским «Крыльям Советов» в матче третьего тура группового этапа пути РПЛ «Фонбет» Кубка России. Основное время игры завершилось со счетом 0-0, однако на 20-й минуте защитник «Балтики» Илья Кирш забил гол, но он был отменен после помощи ВАР. ВАР, напомню, это видеонаблюдение, когда судьи бегут к краю поля, и там у специальных людей просматривают повторы. Команды использовали все отведенное основное время игры, а вот в серии пенальти сильнее были самарцы. Счет 5-3. Балтика занимает третье место в турнирной таблице группы С. Команда набрала 3 очка за 3 матча. Крылья Советов располагаются на второй строчке, заработав 6 очков. Первое место занимает «Зенит» с 8 очками. Махачкалинская «Динамо» находится на последней 4-й строчке. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к турнирам в нейтральном статусе. Об этом рассказал министр спорта России Михаил Дегтярев, кстати. Однако и здесь не все так просто. Российские спортсмены, которым ранее было отказано в нейтральном статусе, будут подвергнуты дополнительной проверке, которую проведет независимая внешняя организация. Напомню, что в нейтральном статусе по ходу сезона 25-26 годов было отказано и трехкратному олимпийскому

0: Чемпиону Александру Большунову. Дегтярев добавил, что Олимпийский комитет будет внимательно следить за этим процессом, а также за тем, чтобы не было никакой, процитирую министра, отсебятины в декларации о нейтральности. Ну и в завершение большущая ложка меда, скажем так, в этот мир спорта. Сахалинка Василиса Акимова завоевала золотую медаль в 23-х всероссийских соревнованиях по карате, который прошел в Екатеринбурге под таким красивым названием «Малахитовый пояс». Ведь мы же знаем, что в карате есть черный пояс, белый, там может быть какой-то еще желтый в конце концов, но это, знаешь, такое наше что-то русское такое, бажовско-уральское.
1: Это новинка.
0: «Малахитовый пояс», прекрасно. В масштабных состязаниях принимали участие более 1000 спортсменов из 23 регионов России. Василиса Акимова стала сильнейшей в дисциплине ката среди спортсменок 12-13 лет. Василиса является воспитанницей тренера островной спортшколы восточных видов единоборств Павла Кучерова. Добавим, что Сахалинская область примет уже чемпионат России по карате, который пройдет с 11 по 13 сентября. Друзья, совсем скоро, имейте это в виду, болейте, естественно, за наших спортсменов, за наших сахалинских. Это первое соревнование уровня и масштаба страны не только для Сахалина, но и для всего вообще Дальнего Востока. Главный национальный старт состоится на территории учебно-тренировочного центра «Восток» и объединит сильнейших спортсменов из более чем 60 регионов страны. Честь Сахалинской области будут отстаивать 15 каратистов. Из них 2 мастера спорта России международного класса, 5 мастеров спорта и членов сборной команды страны, а также 8 КМС, то есть кандидатов в мастера спорта. Ежедневно начало соревнований в 10 утра, не проспите. Торжественная церемония открытия чемпионата пройдет 13 сентября, ровно в полдень. Вход для зрителей свободный. Так что, друзья мои, все на это замечательное мероприятие, на карате, конечно же, болеем за наших сахалинских спортсменов. Всем удачи, бодрости и делайте зарядку. Пока.
2: На старте на радио АСТВ.

0: Булл в эфире Первого областного. Мы с вами, дорогие, движемся только вперед. Из музыкальных планов у нас «Ночные снайперы» и команда «Бай Индия». Ну и не забываем про полезную информацию. О погоде поговорим прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на Сахалине, Курильских островах погода преимущественно без осадков. В Ахе – до 21 градуса тепла, в Тымовском, а также Чехове, Невельске и Хомске – до 20 выше 0 и осадков не ожидается. В Смирных воздух прогреется до плюс 24, в Углегорске до 19, в Тамари до 18 градусов тепла и также без осадков. В Северо-Курильске без осадков до плюс 14, в Курильске утром ожидается небольшой дождь и температура днем до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без осадков, температура в темное время суток от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем 4 сентября в областном центре днем осадков не ожидается, температура от 21 до 23 градусов тепла, ветер ожидается северный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Сити Молле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Сити Молл. Звони 252-252.
3: Не пропустите. Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0». С 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около Площади Победы.
4: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Пока одни торопятся с выводами, мы проверяем факты. АСТВ. 22-й канал достоверных новостей.
6: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный». Здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Маленькая грудь победила официально. Бразильские ученые провели масштабное исследование. Итак, больше половины опрошенных выбрали небольшие размеры, но с хорошей симметрией.
2: Ради этого я стал ученым. Папа, гордись мной. Мы грудь изучали 15 лет. Да. И вот, наконец-таки, итоги. Да.
1: Да.
2: Так, голосуй за маленькую грудь.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Меня за все или в одежде. Тихо плакать.

0: Ее работа S&M в эфире Первого областного. 14.40, время Сахалинское, и продолжается наш трудовой четверг. Большая половина, конечно, уже позади, но тем не менее, надо подсобраться и завершить его с честью и достоинством. Движемся с вами дальше и готовимся уже к завтрашнему дню. О том, какая погода будет завтра, расскажу прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» «Greenworks», «Works», «Крэс» – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на Сахалине погода ожидается без осадков, на Курильских островах небольшие дожди. В Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске до 19 градусов тепла, в Ногликах и Аневе до 23, выше нулевой отметки, в Поронайске до плюс 21. В Макарове, Долинске и Охотском воздух прогреется до плюс 22. В Корсакове до 18 градусов тепла. В Малокурильском утром небольшой дождь и до плюс 14. В Южно-Курильске в первой половине дня небольшой дождь. Здесь температура до плюс 17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода ожидается без осадков. Температура от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем 4 сентября в областном центре днем без осадков. Температура воздуха от 21 до 23 градусов тепла. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Да когда же, блин, сломается этот холодильник?
1: Да никогда, потому что ты его купил, блин, в магазине «Орбита».
3: Магазин «Орбита»! Е-е!
1: Телефон 6-7.
4: Купи кухню,
5: шкаф, подарок.
4: С деко выгодно живи.
6: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и сети Мол корпус Б, первый этаж.
4: Деко выгодно живи.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-900-44-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
9: АСТВ всегда в твоем мобильном. Качай бесплатно в Google Play и App Store. Актуальные новости, лучшая музыка и подробная картина дня круглосуточно в онлайн-формате. Слушай, читай, смотри АСТВ. Сахалин – это мы.
7: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Здесь команда The Weeknd и их работа Save Your Tears в эфире Первого областного. 14.51 время Сахалинска, и самое время прямо сейчас посмотреть на дорожную обстановку в нашем городе. Давайте начнем с южной части нашего города. Будьте внимательны при движении по улице Пуркаева на восток. Замедленное движение начинается от пожарной части номер 6 и до перекрестка с улицей Комсомольской. Здесь автомобили едут достаточно медленно. Также в западном направлении стоит улица Емельянова, начиная от второй детской поликлиники, и заканчивается вот этот затор небольшой до проспекта Мира. Здесь тоже будьте осмотрительны и аккуратны. Улица Ленина в северном и в южном направлении. Также движение несколько замедлено, но в целом машины движутся. И будьте внимательны там на перекрестке с проспектом Победы, пожалуйста. В целом движение достаточно свободное по нашему с вами городу, но тем не менее, дорогие друзья, напоминаем вам, что некоторые участки улиц в областном центре остаются закрытыми для проезда сегодня, 3 сентября, в связи с работами по ремонту сетей тепла и водоснабжения. Итак, пройдемся по ним. Улица Чехова от пересечения с улицы Буйклы до улицы Поповича, здесь движение закрыто. Также Дзержинского от пересечения с улицей Рождественской до Буйклы. Завершить здесь работы планируется до середины сентября, ну и остается также закрытым проезд по участку улицы Буйклы в районе школы номер 7. Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов, поэтому, друзья, будьте, пожалуйста, внимательны и предельно внимательны в эти дни, пожалуйста, и в принципе, как и во все остальные, будьте возле детских садов и школ областного центра. Особое внимание на пешеходные переходы, как регулируемые, так и нерегулируемые. И призываю вас соблюдать правила дорожного движения, а также скоростной режим как в городе, так и за городом. Всем удачи на дорогах.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72-63-07.
1: Радио АСТВ. Первое областное. Радио АСТВ. Первое областное.

0: В завершение этого музыкального часа жизнеутверждающая Бервульф и ее Феникс в эфире Первого областного. И еще один час мы отправляем в историю и движемся с вами дальше. На Сахалине, Курильских островах, 15.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: И прямо сейчас поговорим о событиях на Сахалине и Курилах к этому часу. О них нам расскажет Полина Кобелева. Добрый день.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия» совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитация под местной анестезией, удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Для всего Сахалина с 2027 года введут единый режим поддержки инвесторов. В Холмском районе досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Правда. На Сахалине по итогам миграционных рейдов возбудили 8 уголовных дел. На Восточном экономическом форуме объявили о запуске единой территории опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктике с 2027 года. Для Сахалинской области это означает, что льготы для инвесторов распространят на весь регион, а не на отдельные территории. При этом компании, которые получат поддержку, должны будут создавать новые рабочие места и платить сотрудникам зарплату выше средней по области. Отдельный налоговый режим на Курильских островах сохранят, он продолжит действовать на прежних условиях. В Холмском районе досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Правда. Подрядная организация полностью заменила старый японский железобетонный мост на 4 металлические гофрированные трубы. Каждая из них с устройством очистных сооружений. Рабочие установили на объекте перильное и барьерное ограждение, выполнили асфальтирование проезжей части и тротуаров. Автомобильное движение теперь организовано по обновленному двухполосному участку. Модернизация самой протяженной региональной трассы Невельск-Томари-Аэропорт-Шахтерск ведет по поручению губернатора Валерия Лимаренко и при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. На Сахалине по итогам двух этапов миграционного рейда «Урожай» возбудили 8 уголовных дел. Проверки прошли в мае и августе. Правоохранители проверили более 460 иностранных граждан и составили 201 административный протокол. Чаще всего выявляли нарушения правил въезда и пребывания, незаконную работу и нарушения со стороны принимающих лиц. По 33 делам принято решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации. Еще 67 иностранцев сократили сроки временного пребывания. Уголовные дела возбудили по фактам фиктивной постановки на учет, организации незаконной миграции и использованием поддельных документов. До 43 участницы женских клубов при кадровых центрах Сахалинской области нашли работу за 8 месяцев 2026 года. Это на 15% больше, чем за тот же период прошлого года. Тогда трудоустроились 124 женщины. Женские клубы работают в рамках проекта «Счастливое материнство» и помогают женщинам вернуться к профессиональной деятельности. За 8 месяцев карьерные консультанты провели 54 встречи, которые посетили 478 жительниц региона. С 1 сентября российские первоклассники больше не получают домашних заданий. Новое правило начало действовать с началом учебного года. При этом в школах максимальная нагрузка для первоклассников составит 21 академический час при 5-дневной учебной неделе. В сентябре-октябре ученики первых классов будут учиться по 3 урока в день. В ноябре-декабре число уроков увеличится до 4. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
3: Чтобы бытовой газ в доме приносил только пользу, допускайте к установке, ремонту и проверке газового оборудования только квалифицированных специалистов. Ограничьте доступ детей в помещение с газовым оборудованием. Оставлять без присмотра и на ночь работающие газовые приборы крайне опасно. Запомните последовательность. Сначала подается огонь от спички или зажигалки, и только потом осуществляется подача газа. Уменьшайте пламя после закипания содержимого посуды. Следите

0: Также в эфире.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет.

0: Илья Обломов.
1: Доброго дня еще раз, дорогие. 15.08, время сахалинское. И вот какая новость есть. Уже опубликован топ-40 слов, которые претендуют на победу в 2026 году. Вот каким станет слово года? Всего в шорт-лист вошли такие слова, как что там, белые списки, бензин, адаптация, маркетплейс, 6-7, вот этот несчастный, Red Flag, пухосос и прочие. Вот эти новомодные словечки. Но знаете, на что я обратил внимание? В этом списке есть такие слова, как взаимопомощь, мир, надежда, а еще есть слово память. И я не нашел, к сожалению, в этом списке таких слов, как любовь и счастье. Но хочется надеяться, что они будут все чаще и чаще употребляться и в нашей с вами жизни, и в новостях, и в каких-то постах, в каких-то разговорах между нами с вами. Уверен, что мы с вами каждый счастлив по-своему. И в целом мы одна большая команда. Команда Радио АСТВ. Работаем для вас 24/7. И в этом части музыка. Ну и без не бесполезной информации тоже не обойдется. Прогноз от синоптиков 20-40 минута. В середине часа другие новости. А что касается музыкальных планов, то услышим Settlers, услышим Билли Айлиш, Кайго. И прямо сейчас звонки, его работа, голоса. Всем желаю доброго дня и давайте...

0: информацию СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Если вы чувствуете, дорогие, что вы сегодня проснулись, и вы разобраны, и никак не собраны, вот что делать, как бороться с этой самой хандрой? И вот слушая сейчас группу Settlers и их работу по камушку, я привязался к этим камушкам и подумал, что можно и нужно бы сходить на речку и собрать из камушков какую-нибудь фигурку, какую-нибудь башенку, посидеть, послушать нашу сахалинскую природу. Мне кажется, это вполне себе соберет. Какая погода будет завтра и позволит ли она нас собрать по камушку, узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на Сахалине погода без осадков. На Курильских островах возможны небольшие дожди. Теперь подробнее. В Вахе до 21 градуса тепла завтра, в Тымовском, Чехове. В Невельске и Хомске воздух прогреется до плюс 20, в Смирных до 24 градусов тепла, в Углегорске до плюс 19, в Томари до плюс 18 градусов. В Северо-Курильске без осадков и здесь до 14 выше 0, в Курильске утром пройдет небольшой дождь и температура днем до плюс 17. В Южно-Сахалинске сегодня ночью без осадков, температура в темное время суток составит от 9 до 11 градусов тепла. Завтра днем 4 сентября в областном центре без осадков, температура днем от 21 до 23. 3 градусов тепла. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Хочешь стать бизнесменом и получать доход от любимого дела? Центр поддержки предпринимательства регулярно набирает обучающие группы, где слушатели узнают, как выбрать идею для бизнеса, создать бизнес-план и найти первых клиентов. Заходи на сайт mybusiness65.ru, выбирай вкладку «Мероприятия» и записывайся на обучение. Реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
3: Грузовые шины, база техника, диски на спецтехнику. База техника, проспект Мира 7В, телефон 505-525, 505-525.
2: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Радио АСТВ. 25 лет ловим волны трендов. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Здесь Марго Нуар, и она утверждает, что возраст — это просто пин-код. В эфире Первого областного, 15:29, время Сахалинское. Давайте двигаться дальше, прямо сейчас другие новости запускаем.
1: Другие новости.
0: И с другими новостями в студии Алена Баринова. Добрый день.
2: Как говорится, что творится, что творится. В саратовском магазине электроники произошел инцидент, который может изменить представление о роботах. Посетитель толкнул человекоподобного робота, а тот дал сдачи. Видео с камер наблюдения разлетелось по интернету. Давайте обсудим. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологическая клиника «Август». Эстетика вашей улыбки. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
1: Другие новости.
2: Гуманоидный робот, который стоял в магазине, неожиданно отреагировал на агрессию клиента. Камеры зафиксировали тот момент, когда робот ответил на толчок, но пока неизвестно, был ли это запрограммированный жест или робот начал проявлять характер. А вот в Москве впервые сыграли свадьбу роботов. Церемония прошла в библиотеке имени Пушкина. Обе гуманоидные машины произнесли клятвы верности, а кольца им вынес робопес по кличке Догматик. Правда, непонятно, будут ли у них дети роботы или они просто обменяются программным кодом, но в любом случае это шаг в будущее. Ну, свадьба роботов — это, конечно, прикольно, красиво, не спешите завидовать. У них, скорее всего, конечно, не будет семейных ссор из-за немытой посуды и разбросанных носков. Они просто, ну, смогут перезагрузиться и продолжить жить в мире и согласии. Ну, а мы, люди, на Сахалине продолжаем учиться договариваться с паромом, погодой, друг с другом. И пока роботы играют свадьбы в Москве, сахалинцы ждут мост, чтобы съездить на свадьбу к родственникам на материк.
0: Да просто в отпуск хотя бы съездить.
2: Ну да, вот такие другие новости. Технологии — это, конечно, здорово, но человеческое тепло никто не отменял, даже если оно выражается в спорах о том, чья очередь выносить мусор. Берегите себя и не забывайте, что настоящие чувства не требуют перезагрузки. До встречи в эфире. Спонсор выпуска — клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

0: Здесь в эфире Первого областного «Градусы» их работа режиссер. Мы, дорогие, с вами каждый режиссер своей жизни. Но есть один режиссер, который не зависит от нас с вами и которого поправить никак нельзя. Этот режиссер под названием «Погода». И вот вроде сегодня обещали без осадков, но тем не менее в Южно-Сахалинске, по крайней мере, закапал небольшой дождик, который решил освежить атмосферу. О том, какая погода будет завтра на Сахалине и Курильских островах, мы узнаем прямо сейчас. Спонсор прогноза погоды — магазин аккумуляторной техники «Литиум», «Гринворкс», «Воркскресс». Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-005. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на Сахалине погода ожидается без осадков, на Курильских островах пройдут дожди. В Александровске-Сахалинском, а также в Красногорске до 19 градусов тепла, в Ногликах и Аниве воздух прогреется до +23. В Поронайске до 21 выше нулевой отметки, в Макарове, Долинске, Охотском до +22 градусов, в Корсакове до 18 выше 0. В Малокурильском утром ожидается небольшой дождь и температура днем до 14 градусов тепла, в Южно-Курильске в первой половине дня также небольшой дождь и температура до +17 градусов. В Южно-Сахалинске сегодня ночью погода без осадков, температура от 9 до 11 градусов тепла в темное время суток. Завтра, 4 сентября, в областном центре днем погода без осадков, воздух прогреется до +21-23 градусов. Ветер ожидается северный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Себета в магазине «Орбита» морозильную ларь купил. А маме? Маме купил? Она же тоже хочет сделать заморозки на зиму. Магазин «Орбита». Жизнь только начинается.
3: 3 сентября в России отмечается памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день отдают дань памяти жертвам террористических актов, вспоминают тех, кто погиб при выполнении служебного долга. Борьба с терроризмом – общегосударственная задача особой важности. Чтобы не стать жертвой теракта, необходимо проявлять осмотрительность и гражданскую бдительность. Сплоченность, неравнодушие, толерантность – лучшие инструменты противодействия террористической угрозе. У терроризма нет лица, у терроризма нет национальности, у терроризма нет будущего. Будем солидарны в борьбе с терроризмом.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
5: Мнения могут быть разными. Истина только одной. В мире, где говорит каждый, ценность имеет тот, кто проверяет. АСТВ – это территория фактов, а не точек зрения. Здесь новости не спорят с реальностью, они ей соответствуют. АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
6: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
7: Легенда на радио. А я

0: Галактика, Асти, а также Джиган и Лилета в эфире Первого областного. И несмотря на то, что погода днем на Сахалине еще достаточно неплохая, еще достаточно высокая температура, тем не менее, друзья, уже стоит задуматься о своем осеннем гардеробе. И самое главное, несмотря на вот эту температуру, сильно не обольщайтесь. Погода, она такая, тетка капризная. Одевайтесь потеплее, берегите, пожалуйста, свое здоровье. А мы вас, собственно, приободрим. Саш Санта Винтаж и Бен Дилей до конца часа.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: В эфире Первого областного, и этот трек знаменует окончание моей трудовой смены. И знаете, друзья, вот какая мысль ко мне пришла только что в голову. У плохой погоды всегда бывает ее окончание, так же, как и у нашего, может быть, не очень хорошего настроения или состояния. Самое важное помнить, что солнышко обязательно выглядит из-за туч. Вот с этой мыслью хочу с вами попрощаться в 8 числа, 8 сентября. Вновь услышимся здесь, в эфире Первого областного. Ну, а буквально за мной передаю бразды правления эфиром радио АСТВ Игорю Орлову. Именно он готовится, разминается. Меня зовут Илья Обломов. Всем хорошего дня и счастливо. Пока-пока.
1: Радио АСТВ. Первое областное.

0: На Сахалине и Курилах 16 часов.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Итак, друзья, прямо сейчас мы вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый день. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивендия». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Сахалин впервые присоединился к традиции полуденного выстрела. На Сахалине появился первый территориальный эндаумент-фонд. В поселке Геофизиков сгорела хозяйственная постройка. В Южно-Сахалинске 3 сентября впервые прозвучал полуденный выстрел в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Эта традиция уже существует в Санкт-Петербурге, Севастополе и Владивостоке. После залпа на площади Славы прошли возложение цветов к вечному огню и торжественное шествие. Впервые его участники пронесли копии боевых знамен частей, освободивших Сахалин и Курильские острова. На Восточном экономическом форуме представили фонд «Маяки Сахалина». Это первый территориальный эндаумент в регионе. Его официально зарегистрировали в феврале этого года. Фонд будет системно поддерживать проекты в сфере культуры, образования и креативных индустрий. В программе «Маяки 2030» три направления – поддержка творческих инициатив и народных промыслов, образовательные и спортивные проекты, а также помощь детям с тяжелыми заболеваниями и экологические инициативы. К 2030 году фонд планирует вовлечь в креативные проекты более 3000 жителей области. В поселке Геофизиков Ахинского округа 3 сентября произошел пожар. Через 6 минут после сообщения на место прибыли пожарные. Огонь уничтожил хозяйственную постройку на площади 30 квадратных метров. Возгорание полностью ликвидировали за час. Люди не пострадали. Минздрав планирует расширить программу диспансеризации. Об этом, ссылаясь на специалистов по медицинской профилактике ведомства, сообщает ТАСС. Обновление предусматривает консультации медицинских психологов для ветеранов боевых действий, а также оценку липидного профиля и исследования для выявления аневризм. Точность оценки сердечно-сосудистого риска планируют повысить за счет данных компьютерной томографии. Кроме того, один раз в жизни пациентам будут определять уровень липопротеида, который является генетически обусловленным фактором риска атеросклероза. Ученые из Токио придумали, как сделать сенсорную кнопку с помощью обычного лазерного принтера. На лист ПВХ они наносят специальный рисунок. Если провести по нему пальцем, появится небольшой электрический сигнал. Его и можно использовать как нажатие. Такие сенсоры могут пригодиться в умных часах, одежде и других устройствах. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Друзья, всем привет! Нам осталось сделать совсем небольшой, но достаточно широкий шаг, чтобы уже окунуться в выходные. Сегодня у нас четверг, и, соответственно, совсем немного остается поработать для того, чтобы выдохнуть и заниматься своими любимыми делами, будь то хобби, возможно, какие-то поездки. В общем и целом, я уверен, на первые, так сказать, выходные сентября вы 100% запланировали для себя что-то грандиозное. Если еще не успели, у вас есть на это время. Ну, а катализатором для этого давайте мы сделаем музыкальные композиции в нашем эфире. Делайте громче и слушайте прямо сейчас «Go, Arthur».

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Мы вместе с вами тоже, друзья, этот четверг проводим на полном газу. А сейчас давайте немного поговорим о погоде на завтра. Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» и мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Тымовском, Чехове, Невельске и Холмске в среднем на термометре будет 21 градус. В Смирных воздух прогреется до 24. В Углегорске и Тамаре плюс 19, а в Северокурильске будет всего 14 градусов. В Курильске утром ожидается небольшой дождь до плюс 17. В Южно-Сахалинске завтра ожидается погода без осадков, ночью на термометре 11 градусов, днем плюс 23. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: В магазине «Орбита» огромный выбор морозильных камер и морозильных ларей. Скоро зима, сейчас сезон заморозки грибов, ягод, рыбы. Что вы сидите думаете?
3: Магазин «Орбита»!
2: Телефон 6-7.
4: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
5: Ну-ну, и чего ты ответил?
4: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
6: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
4: Так, на чем мы остановились?
6: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
8: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
9: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
10: Сказали, как отрезали. Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
11: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: утро на радио АСТВ начинается так.
1: Маленькая грудь победила официально. Бразильские ученые провели масштабное исследование. Итак, больше половины опрошенных выбрали небольшие размеры, но с хорошей симметрией.
2: Ради этого я стал ученым, папа, гордись мной. Мы грудь изучали 15 лет. Да. Вот, наконец-таки, итоги, да.
1: Да.
2: Так, голосуй за маленькую грудь.
0: По будням с 7 до 11 утра. Областное шоу. Спонсор шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных магазинов «Верный». Доступные цены и верное качество. Ваш выбор «Верный». И экономный.

0: Я хочу сказать, друзья, что сегодня прекрасный день для того, чтобы вспомнить одного замечательного исполнителя. И Алена Баринова подробнее все расскажет.
1: Да, привет, Игорь, здравствуйте, друзья. Вот, к примеру, новосибирцы отметили Шуфутинов в день, сфотографировавшись с картонным макетом Михаила Шуфутинского. Вместо того, чтобы просто слушать 3 сентября, горожане решили создать физический объект для поклонения. Подробности расскажу прямо сейчас. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома. Консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта. Быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
2: Другие новости.
1: 3 сентября, когда по всей стране традиционно вспоминают культовый шлягер, новосибирцы сделали селфи с картонным макетом исполнителя. Судя по всему, картон Шуфутинский был очень популярен, люди выстраивались просто в очередь, чтобы запечатлеть себя рядом с ними. Впрочем, пока в Новосибирске зажигали огни по 3 сентября, у нас на Дальнем Востоке у этого дня совсем другой смысл. 3 сентября – это день победы над милитаристской Японией, окончание Второй мировой войны. И для Сахалина это не просто дата в календаре. Здесь в августе-сентябре 1945 года советские войска провели Южно-Сахалинскую наступательную и Курильскую десантную операцию. Ценой тысяч жизней они поставили финальную точку в самой кровопролитной войне 20 века. Сегодня в Южно-Сахалинске прошли торжественные мероприятия. Возложение цветов к вечному огню на площади Славы. Парадным маршем прошли расчеты военнослужащих. 1500 человек. И впервые в шествии использовали точные копии боевых знамен частей, освобождавших Сахалин. Ну а накануне в полдень прозвучал полуденный выстрел из пушки. Это новая традиция, заложенная губернатором Валерием Лимаренко. Мы вчера, кстати, все вздрогнули, да, в 12:00. Но для нас, для жителей Сахалинской области, конечно же, 3 сентября – это день особой славы. Вот такие другие новости. Если у вас нет картонного Шуфутинского, можно просто включить его песню. Она не займет, ну, вот, место в квартире и не требует селфи. А если, ну, очень хочется, сделайте макет сами. Картон найдется везде. Ну, а может быть, в этот день стоит вспомнить не только песню 3 сентября, а то, что именно 3 сентября 1945 года на Дальнем Востоке закончилась Вторая мировая война. И это, согласитесь, поважнее мема. До встречи в эфире. Спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум». Greenworks, WorkScress – большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Александровске, Сахалинском и в Красногорске ожидается до плюс 19. В Ногликах и в Аниве воздух прогреется до 23 градусов. В Макарове, Долинске и Охотском отметка будет равна 22 с плюсом. В Поронайске плюс 21. В Корсакове ожидается 18 градусов. А вот в Малокурильском утром небольшой дождь. Здесь до плюс 14. В Южно-Курильске в первой половине дня небольшие осадки в виде дождя. 17 градусов выше 0. В Южно-Сахалинске завтра ожидается погода без осадков. В ночное время суток на термометре до плюс 11, днем 23 градуса. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
3: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
4: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23. Легенда на радио АСТВ.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем в оружие.

0: На Сахалине и Курилах 17.00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: С актуальным выпуском новостей в студии радио АСТВ Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – клиника «Золотая линия». Совместно с партнером семейной клиникой номер один организует приезд хирургов-флебологов из Московского центра современной флебологии. Лечение варикоза лазером без разреза и реабилитации под местной анестезией. Удаление сосудистых звездочек. «Золотая линия», Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В Долинске зажгли первый вечный огонь. В Северном городке начали решать проблемы с дорогами и домами. В Южно-Сахалинске реконструировали бой за освобождение Сахалина. В Долинске 3 сентября впервые зажгли вечный огонь. В церемонии участвовали юнармейцы и жители города. Огонь подключили к природному газу, который недавно пришел в город, поэтому гореть он будет круглый год. Его установили на Аллее Славы, которую также благоустроили к памятной дате. Здесь появились мемориалы и заложили капсулу времени. Ее откроют в 2035 году. В северном городке Новоалександровска начали решать проблемы, о которых жители рассказывали на встрече с городскими властями. Раньше территория принадлежала Министерству обороны и только недавно перешла в муниципальную собственность. Специалисты уже проверили центральный проезд. Следующий этап – восстановление водоотводной канавы. В Южно-Сахалинске 3 сентября прошла военно-историческая реконструкция боев за освобождение Сахалина. В городском парке участники воссоздали один из эпизодов наступления советских войск в августе 1945 года. Организаторы постарались максимально точно передать события этого времени. Восстановили форму, оружие и другие детали. Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области разместило на сайте карту магазинов-нарушителей в области розничной продажи алкогольной продукции. В список в том числе попали те торговые точки, которые продавали спиртное по ночам. На карте пока отметили несколько магазинов в Южно-Сахалинске, Ногликах и Омске. Ученые Краснодарского края создали сорт подсолнечника кондитерского типа, устойчивый к заразихе, к растению-паразиту. По данным регионального Минсельхоза, это первый подобный сорт в мировой селекционной практике. Теперь подсолнечник должен справляться не только с погодой, но и с растением, которое пытается жить за его счет. И в завершении выпуска о погоде в Южно-Сахалинске. Сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: На фоне проведения специальной военной операции активизируется деятельность запрещенных на территории России украинских радикальных и националистических формирований. С помощью интернета они вербуют новых участников, в том числе несовершеннолетних. Помните, содействие иностранному государству, международным организациям, их представителям в террористической и экстремистской деятельности, а также оказание финансовой, консультационной и иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации, сурово карается законом, вплоть до пожизненного лишения свободы. О попытках вербовки представителями радикальных структур сообщи по телефону доверия 8-42-42-72-40-83. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, настало время немного поговорить о праздниках, которые есть у нас сегодня. 3 сентября на календаре. Я думаю, вы знаете, о чем я скажу, о каком празднике. Это, естественно, Шуфутинов день. Уже немножко о нем поговорили. День прощания. Вот именно так его на сегодняшний день именуют. Ну, есть у нас еще сегодня праздник, день рождения бюстгальтера. Это та самая вещь, которая очень сильно помогает нашим дамам. Ну, можете как-то эти два праздника между собой связать, если вам очень сильно хочется. И, возможно, придумаете какой-то новый мем. В любом случае, заряжаемся позитивом, друзья. Идем в этот четверг и продолжаем идти по нему только с хорошим настроением, потому что завтра уже будет возможность вернуться с работы, вдохнуть и выдохнуть полной грудью и, собственно, вступить потихонечку уверенным шагом в выходные. Далее в нашем эфире «Моя Мишель» и «Баста» с песней «Если я буду танцевать». Давайте послушаем.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Итак, друзья, давайте поговорим о том, что есть интересного на сегодняшний день вокруг нас, где-то в мире, в интернете и так далее. Начнем прям с очень мимимишной новости. Она касается как раз-таки наших домашних питомцев. В данном случае это коты. Лучший друг человека. Официально биологи доказали, что пушистые питомцы выстраивают со своим хозяином максимально глубокую эмоциональную связь. Главную роль в отношениях человека и кота играет окситоцин. Как вы понимаете, это гормон любви. Он отвечает за формирование связи между родителями, второй половинкой и, естественно, друзьями. На химическом уровне питомец все равно привязывается к хозяину, несмотря на независимый характер. Гормоны все равно не обмануть, взаимный антистресс. Когда кот лежит на коленях человека и мурчит, то выброс окситоцина происходит у обоих сразу. Нервная система начинает успокаиваться как у пушистика, так и у хозяина. Самое время, друзья, обменяться окситоцином. Ищите свое домашнее животное где-то в уголках своей квартиры. Далее давайте немного обратимся в кинематограф. Новый тизер сериала по Гарри Поттеру. В ролике показали Хогвартс и возвращение старых героев. Шоу вновь расскажет историю мальчика со шрамом, но только в более расширенном формате. Премьера состоится уже 25 декабря. Всего авторы запланировали 7 сезонов. Теперь, и я думаю, альфа-поколение тоже подсядет на Поттериану. Возвращаемся на Сахалин. Немного о технологиях. Жители Озерского в Корсаковском городском округе получили устойчивую ЛТЕ-связь на всей территории села. Инженеры Мегафона расширили телеком-инфраструктуру, что позволило усилить 4G-сигнал, а среднюю скорость интернета увеличить в 5 раз. Я думаю, для гостей данного места и для жителей это действительно очень прекрасная новость. Кстати, подробности читайте на stv.ru по данной новости и любым другим, которые вам по вкусу. Развивайтесь, просвещайтесь, слушайте радио АСТВ. На этом Интершум все, мы двигаемся далее.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работают без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на территории Сахалинской области, во всех нижеперечисленных населенных пунктах, ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Ахе, Тымовском, Чехове, Невельске и Холмске ожидается 21 градус в среднем. В Смирных будет плюс 24. В Углегорске и Тамаре отметка будет равна 19 градусам. В Северокурильске до плюс 14. В Курильске ожидается утром небольшой дождь, 17 градусов на термометре. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью ожидается плюс 11, днем 23 градуса. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Мир кровли и фасадов. Официальный представитель Дёки и Юпласт на Сахалине. Фасадные панели более 20 производителей в наличии под заказ. Кровля, водосток, доборные элементы. Улица Ленина, 440А. Телефон 30-32-66.
3: Купи кухню,
4: шкаф, подарок.
3: С Деко выгодно живи.
5: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
3: Деко выгодно живи.
6: Аккумулятор на легковое авто? База техника. А аккумулятор на грузовое авто? База техника. Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
7: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
8: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31. 6+.
9: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная, 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
10: Снегоходы и квадроциклы «Стелс» и «Сигвей» в рассрочку. Прицепы 3,5 на 1,5 с тентом от 135,5 тысяч рублей в «Старт ДВ». Телефон 25-99-55. Количество техники ограничено. Рассрочка предоставляется банком.
11: Два с половиной миллиона тонн нефти добыл Сахалин за годы войны. Это вдвое превысило показатель, чем в мирное довоенное время. Менее чем за полтора года на севере острова построили нефтепровод Аха-Софийск Хабаровского края. Его протяженность составила 388 километров. Из них более 9 километров было проложено по дну Татарского пролива. В военные годы по этим трубам на материк отправили 1 миллион 300 тысяч тонн нефти. Баржами по Амуру нефть доставлялась из Софийска в Комсомольск-на-Амуре. Там из нее получали горючее для преодоления маршрута Аляска-Сибирь. Этот метод обеспечил бесперебойное снабжение Красной Армии необходимыми ресурсами.
12: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Сейчас нас, друзья, ожидают действительно интересные новости. Я бы сказал, о будущем Сахалинской области. Сейчас подробнее расскажет Алена Баринова.
1: Всем привет! Сахалинцы уже столько ждут мост на материк, что могли бы уже построить его сами из старых рыболовных сетей и балок. Но нет, решение, оказывается, принимает только сам президент. Подробности расскажу вам прямо сейчас. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Высокотехнологичное лечение под микроскопом, протезирование, надежная имплантация, современное отбеливание и установка брекетов. Обретите уверенность и красоту. Телефон 32 11 12. Стоматологический. Клиника «Август», эстетика вашей улыбки. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Другие новости.
1: При этом в дорожном бюджете, говорят, денег на Сахалинский мост нет, а губернатор Валерий Лимаренко на ВЭФ-2026 бодро отрапортовал о рекордных инвестициях в регион. Более 450 миллиардов рублей за прошлый год. Моста нет, инвестиций есть, все логично. Деньги есть, дороги нет. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в бюджете нет денег на Сахалинский мост, а полпред Трутнев теперь говорит, что зеленый свет проекту может дать только президент. Ну, мы, сахалинцы, к такому уже привыкли. Пока чиновники спорят, кто должен сказать «да», островитяне продолжают летать и ездить на пароме, и ждать, и верить, и снова ждать. Это были другие новости. Если мост когда-нибудь построят, сахалинцы смогут доехать до материка и без паром. Но пока просто продолжаем мечтать и слушать новости о том, что денег нет, зато есть надежда. А это, знаете, уже дорогого стоит. До встречи в эфире. Спонсор выпуска – клиника эстетической стоматологии «Август». Телефон для записи 32 11 12.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Спонсор прогноза погоды – магазин аккумуляторной техники «Литиум» Greenworks, Works Cress. Большой выбор аккумуляторного инструмента для дома и сада. Газонокосилки, снегоуборочная техника, мойки высокого давления, шуруповерты, пилы и многое другое. Еланский проезд 29, телефон 305-205. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском и Красногорске ожидается 19 градусов, в Ногликах и Ваниве плюс 23. В Поронайске будет 21 градус, в Макарове, Долинске и в Охотском на термометре 22 с плюсом. В Корсакове до плюс 18. В Малокурильском утром небольшой дождь, 14. В Южно-Курильске в первой половине дня небольшие осадки в виде дождя, на термометре до плюс 17. В Южно-Сахалинске завтра ожидается погода без осадков, в ночное время суток 11 градусов, днем 23 с плюсом. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Огромный выбор диванов, высокое качество, металлокаркас, независимый пружинный блок, съемный чехол, Абсолют мебель, гаражные 15 и Ситимолл. Телефон 51 55 66.
3: Легкая катка в Киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимолле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в Киберзону. Территория Ситимолл. Звони 252 252.
4: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. Сахпост привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение Сахпост и сделайте заказ. Сахпост. Все нужное в пути.
5: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31. 6+.
6: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная, 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS.
1: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
1: Легенда на радио АСТВ. Сан-Франциско.

0: Итак, друзья, двигаемся далее. Сейчас поговорим немного о дорожной обстановке. Напоминаем автовладельцам. Проблема несанкционированных парковок вблизи контейнерных площадок стоит остро и мешает своевременному вывозу отходов. Водители спецтранспорта ежедневно сталкиваются с проблемами вывоза отходов из-за нерадивых автовладельцев. Неправильная парковка мешает мусоровозам своевременно собирать и вывозить отходы, что нарушает график работы и весь маршрут. Именно поэтому в Сахалинской области введены штрафы за парковку авто возле мусорных площадок. Штрафы для граждан составляют от 1,5 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 15 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц от 75 до 100 тысяч рублей. Друзья, вот такая информация. Ну, если говорить больше о сознательности, ну, представьте, возле вашего дома просто не смогут вывести мусор, и будет он вот какое-то время до следующего раза просто лежать, мозолить глаза, а еще хуже пахнуть. Поэтому, пожалуйста, не допускайте данного момента, давайте сделаем наш город чище. Это Радио СТВ, друзья, будьте вместе с нами на позитиве, двигаемся далее.
1: Реклама спонсора.
2: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
3: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
2: Ну, мам!
3: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63 0.

0: В областной столице 18:00.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Сейчас вместе с вами узнаем о тех событиях, которые происходят на территории Сахалинской области. Более подробно расскажет Полина Кобелева.
2: Добрый вечер. Спонсор выпуска новостей – Центр репродукции «Цветок жизни» медицинского центра «Модус Вивендия». Диагностика, современные методы лечения всех форм бесплодия, процедура ЭКО, криохранилище и специализированная лаборатория. Теперь доступно и комплексное диагностическое обследование мужчин и женщин по оценке репродуктивного статуса. Запись по телефону 300-092-300-092. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В 12-м микрорайоне Южно-Сахалинска на 18 дней отключают горячую воду. Новая школа в Северокурильске распахнула двери более чем для 200 учеников. На Дальнем Востоке объекты подключили к газу по сигналу из Владивостока. В 12-м микрорайоне Южно-Сахалинска с 4 по 21 сентября не будет горячей воды. За это время специалисты проведут ремонт в центральном тепловом пункте, заменят запорную арматуру и теплообменники. Работы проведут до начала отопительного сезона. Кроме того, в других районах города возможны кратковременные перебои с горячей водой. Специалисты продолжают проверять и ремонтировать тепловые сети. Новая школа в Северокурильске распахнула двери более чем для 200 учеников. Ранее в рамках рабочей поездки на Парамуршир образовательное учреждение осмотрел губернатор Валерий Лимаренко. Трехэтажное здание площадью свыше 6000 квадратных метров построено в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Курильских островов». В школе оборудованы кабинеты физики, биологии, технологии, пространство для занятий английским языком и музыкой, классы с интерактивными досками. Занятия здесь будут проходить в одну смену. Напомню, за последние 5 лет на островах построили 12 школ. Сейчас в регионе возводят школу на 1100 мест в Южно-Сахалинске и школу-сад во Взморье. 2 сентября по сигналу из Владивостока газоснабжение подключили несколько объектов в регионах Дальнего Востока. Команду на подачу газа передали по видеосвязи во время Восточного экономического форума. Один из подключенных объектов находился в Долинске. Сейчас природным газом пользуются более 36 тысяч сахалинских домовладений. К концу года уровень газификации области планируют довести до 70%. Сахалинским школьникам рассказали, как распознать попытки вовлечь их в экстремистские организации и не поддаться манипуляциям в интернете. Занятия приурочили к Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечают 3 сентября. Мероприятие провели в областной научной библиотеке сотрудники регионального УМВД и приглашенный эксперт. Ребята также прошли тематический квиз, разбирали фейковые новости, возможные уровни угроз и правила поведения в чрезвычайных ситуациях. В Пекине 2 сентября начал работу экспериментальный центр, который создатели называют детским садом для роботов. Особенность проекта заключается в том, что андроидов учат приобретать навыки благодаря тактильным ощущениям, экспериментам и анализу собственных ошибок. Разработчики рассчитывают, что подобная модель позволит роботам продолжить обучение уже после ввода в эксплуатацию. Благодаря этому они смогут адаптироваться к новым условиям и ситуациям, которые не были предусмотрены во время первоначальной подготовки. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 17 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: 3 сентября. День Победы над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны. После победы над Германией война не закончилась. В Азии продолжала бои последняя союзница Гитлера – Япония. Советский Союз вступил в войну с Японской империей. Блестяще проведенная маньчжурская операция ускорила капитуляцию милитаристской Японии. Советские войска вернули оккупированные Японией юг Сахалина и Курилы. Освободили северо-восточный Китай и Северную Корею. Победа во Второй мировой войне – это не только возвращение оккупированных территорий нашей страны. Это еще и установление новых мирных границ для Китая, Кореи и Монголии. Радио АСТВ. 25

пока другие ищут счастье на фоне суеты. Я свое нашел, но выглядит как ты. Счастье это переждать вдвоем, когда дожди неожиданно настигли нас на полпути. Счастье с полуслова понимать, что хочешь ты. И когда не нужно говорить, не уходи. Наверное, кто-то скажет, счастье любит тишину.

0: Другие новости.
1: Сейчас, друзья, вместе с вами будем разбираться. Следующий вид транспорта все-таки удобство или боль для Южно-Сахалинска? Более подробно Алена Баринова расскажет.
2: Ну, вот сейчас, кстати, только что смотрела видео одного блогера, нашего местного, Валера Максимова. Он подснял как бы женщину, которая шла по дорожке, и там стоял электросамокат, и она его так от души пнула, вот.
1: Ну, и скинул... Бедный гаджет.
2: Бедный гаджет, да. Но вообще электросамокаты на Сахалине набирают популярность быстрее, чем цены на авиабилеты. Вот, но статистика растет, и правда не в ту сторону, чем вызывает, собственно говоря, дрожь у многих представителей нашего населения. Но давайте попробуем разобраться более подробно. Спонсор выпуска других новостей — компания «Стройгазсервис ДВ». Подготовьтесь к отопительному сезону. Все услуги по газификации вашего дома, консультации, разработка проектно-сметной документации, строительство в короткие сроки без привлечения ваших денежных средств. Скидки при наличии готового проекта — быстро, качественно, надежно. «Стройгазсервис ДВ» с заботой о вас и вашем доме. Звоните 321-333.
0: Другие новости.
2: Вернемся на год ранее. 25-й год. На острове произошло 28 ДТП с участием СИМ. Это на 211% больше, чем годом ранее. А вот в 26-м уже зафиксировано 20 аварий. Столько же, сколько за весь прошлый год. Почти все случаи в Южно-Сахалинске. Особую тревогу вызывает то, что в авариях чаще всего страдают, конечно же, дети. Госавтоинспекция бьет тревогу и предлагает жесткие меры. Идентификацию через госуслуги, геозонирование, штрафы для родителей до 35 тысяч рублей. В отдельных случаях вплоть до уголовного дела. Так что, если ваш подросток лихачит на самокате, готовьте кошелек и адвоката. Другие новости. Пожелают вам беречь себя и своих детей. И помнить, самокат — это не игрушка, это средство передвижения с повышенной опасностью, особенно если вы не спешились на пешеходном переходе. Тему предлагаю продолжить в нашей программе, которая называется «В активном поиске», буквально через несколько минут. Ну а спонсор выпуска — компания «Стройгазсервис ДВ». Звоните 321-333.

0: Спонсор прогноза погоды – салон мебели «Статус». Рад сообщить о новом поступлении мебели из Беларуси, а также распродаже мебели прошлогодних коллекций со скидкой до 80%. Доставка по городу и подъем мебели на этаж бесплатно. «Статус» – вся мебель на одной территории. Улица Ленина, 395, работает без выходных. По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, в Тымовском, Чехове, Невельске и Холмске отметка будет равна 21 градусу. В Смирных ожидается плюс 24, в Углегорске и Тамари 19 градусов выше 0, в Северокурильске всего до плюс 14. В Курильске ожидается утром небольшой дождь, здесь до плюс 17. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. В ночное время суток ожидается до плюс 11, днем 23 градуса. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама.
2: За продуктами теперь не нужно идти в магазин. «Сахпост» привезет продукты из супермаркета и еду из ресторанов быстрее, чем за час. Скачайте приложение «Сахпост» и сделайте заказ. «Сахпост». Все нужное в пути.
3: ООО «Сахпост», 693-007, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 119А, офис 24, ОГРН 125-650-3043-31. 6+.
4: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная, 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
5: Красота не требует жертв. Она требует профессионализма. Проф-65 – качественное оборудование для визажистов, бровистов и косметологов. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
6: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: активном поиске. Главные темы дня. Прямые вопросы и поиск ответов. В эфире радио АСТВ.
1: Приветствую вас, друзья, на волнах Первого областного радио. Есть вещи, которые город принимает очень быстро. Кофе на вынос, доставка за 15 минут, самокат у подъезда. А потом внезапно выясняется, что вместе с удобством нам выдали еще скорость, тротуар, подростков и целый набор вопросов. Сегодня поговорим о СИМ в Южно-Сахалинске без вот этих традиционных «соблюдайте правила». Да, эту фразу мы и так знаем. Нас интересует другое, почему при ограничениях дети все равно оказываются на прокатных самокатах, работают ли медленные зоны и блокировки, готов ли город вообще инфраструктурно, где заканчивается ответственность сервиса и начинается ответственность родителей, что делать с спидбайками и мощной электротехникой, которая вроде как выглядит как игрушка, но до первого серьезного ДТП. В студии Денис Адылов, председатель общественного совета при УМВД России по Сахалинской области. Денис, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Так, одну секундочку, все, вот еще раз.
2: Угу. Слушатели, добрый вечер, уважаемые.
1: Отлично. Если отбросить юридический язык, самокат сегодня для Южно-Сахалинска, да, и для других городов области, это нормальный городской транспорт или все-таки это еще эксперимент, к которому ни город, ни люди не успели адаптироваться?
2: Ну, вообще, на самом деле, я считаю, что средства индивидуальной мобильности, самокат – это нормальное явление, которое вписалось в нашу жизнь, но еще не совсем до конца. Потому что действительно для того, чтобы привыкнуть к каким-то новшествам, к средствам индивидуальной мобильности, к ним нужно, конечно, готовиться. И в первую очередь это надо создать правила, придумать, как это все будет работать, да, инструкцию, грубо говоря, и подготовить инфраструктуру, то есть площадку для того, чтобы, ну, если мы покупаем, допустим, хороший телевизор домой, да, мы его должны куда-то поставить, мы его должны включить в сеть, мы должны понимать, как им пользоваться, должна быть инструкция. Без этого ничего не получится. Ну и средства индивидуальной мобильности – это не исключение из правил.
1: Но вообще вот выражаясь фразой вот «гонка вооружений», да, все-таки культура пользования взрослеет или число самокатов растет быстрее, чем культура?
2: Я бы сказал, что у нас вообще в принципе сейчас отсутствует культура использования средств индивидуальной мобильности. Вот мы сейчас находимся на каком-то переходном этапе, я считаю, да, когда еще взрослое поколение недопонимает, что это уже давно не детская игрушка, да, а молодежь еще не нахлебалась того горького опыта, да, чтобы понять, что это опасно для жизни и здоровья не только их самих, а еще и окружающих. И вот как раз-таки нам надо просто перейти, вот переломить вот этот переходный период, и чем быстрее это все пройдет, тем быстрее у нас начнется формироваться культура использования средств индивидуальной мобильности.
1: Ну, чтобы не обсуждать все на уровне, да, вот меня вчера чуть не сбили, да, вот несколько цифр от госавтоинспекции. По информации Ксении Пронькиной, в 2025 году было зарегистрировано 10 происшествий с участием СИМ. В материалах за 2026 год отдельно указаны 4 происшествия с участием СИМ, не подлежащие государственному статистическому учету, то есть в них 3 человека еще получили травмы, 3 случая наезда на пешеходов, большинство произошло в Южно-Сахалинске, одно в Корсакове. Отдельная детская дорожная статистика еще жестче. В областном центре зарегистрировано 18 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет. 18 детей получили травмы различной тяжести. Это не только СИМ, но фон для нашего разговора довольно красноречивый. И все-таки не хотелось бы говорить, да, что самокаты зло, да, вот, но и цифры нужны нам не для страшилки, а вот в принципе для того, чтобы понять, где система дает сбой. Так вот, вот в этой статистике вот конкретно вас цепляет что сильнее? Сами цифры, возраст участников или то, что вот среди вот этих типичных сценариев почему-то до сих пор присутствуют наезды на пешеходов?
2: Вот последняя причина, это самая злободневная на сегодняшний день. Вот, давайте простыми словами, как обыватели, посмотрим. У нас есть средства индивидуальной мобильности, у нас есть все правила, разработанные для них, да, но почему-то это не работает. Вот почему
1: я более
2: это
1: того
2: не
1: хочу
2: работает.
1: Сказать, что у нас есть и дорожки для них, как бы.
2: Есть, вот.
1: Вот. Но не, ну, понятно, да, что хотелось бы лучше, хотелось бы больше, но вот, условно говоря, я была летом в другом городе, да, в котором они вообще отсутствуют. Ну, то есть вот как класс.
2: Согласен. Как таковой. То есть... Я тоже люблю пользоваться, но не в Южно-Сахалинске, а когда езжу в командировки, я люблю пользоваться электросамокатами во Владивостоке и в других городах. Да, это на самом деле очень удобно, когда тебе надо на небольшие расстояния, причем в общественно-деловых центрах, где пробки, где такси очень долго ждать, да. Поэтому это на самом деле очень удобно. Ты не привязан ко времени, сел, встал и поехал. Но при этом я хочу сказать, что Южно-Сахалинск, вот это мое личное наблюдение, это не самый плохой город, где отсутствует инфраструктура для средств индивидуальной мобильности. Но при этом упиваться этим не надо. Хочу сказать, что ее недостаточно для того, чтобы можно было использовать. Приведу один простой пример. Вот мы все любим улицу Горького, да? Там есть велосипедные дорожки для использования средств индивидуальной мобильности. Но при этом, если мы посмотрим, что вот мы взяли самокат, мы едем по этой дорожке, например, до улицы Емельянова. А дальше-то что?
1: Все.
2: Мы там должны поставить? Или мы должны его, да, поставить, спешиться и пойти уже тогда пешком по улице Емельянова? Потому что там уже нету этой велосипедной дорожки.
1: Вот я хочу сказать, что я вот пробовала, да, но я вот, честно говоря, боюсь, да, но я понимаю, что вот, например, там стоит бордюр, да, то есть я остановлюсь, я его перетащу, поеду дальше до следующего бордюра, потому что, ну, мне реально страшновато.
2: Так как, ну, вот я говорю о том, что переходный период, это же нововведение, да, не надо забывать, что мы сейчас все смотрим наши СМИ, где уже беспилотники в качестве такси активно используют. Скоро придется еще и делать у нас выделенные полосы движения, да, воздушные для, скажем так, воздушных такси. Поэтому это очень все стремительно ворвалось в нашу жизнь. А на самом деле перестроить полностью наш город сейчас, да, ну, у нас еще советская застройка, то есть там 40-50-летней давности, то есть это надо все модернизировать. Вот. Поэтому, конечно, главный принцип безопасности дорожного движения, и, кстати, это все прописано и на федеральном уровне, и на региональном уровне. Главный документ – это региональные нормативы градостроительного проектирования. Вот буквально перед эфиром освежил память, посмотрел. Там черным по белому написано, что самый главный принцип – это разделять транспортные потоки. Пешеходы отдельно, велосипедисты и СИМ отдельно, автомобили отдельно, как это делают в Китае. Но в Китае там, конечно, не полностью сделано отдельно, да, там СИМ вообще запрещены. Там отдельные полосы для движения электросамокатов. То есть машины ездят сами по себе, по своим полосам, пешеходы по своим, а электросамокаты, точнее электромопеды и вот эти байки электрические, они ездят по своей полосе. И надо вот отдать должное, но там же решили проблему, там нет таких, скажем так, последствий от использования средств индивидуальной мобильности. То есть там спокойно гуляешь, а, скажем так, по пешеходным дорожкам и улицам, да, они там тоже ездят по ним, но вот у нас почему-то подростки не понимают, что нельзя выезжать на дорогу, да, что нельзя кататься вдвоем, что это опасно.
1: Что нельзя через пешеходный переход переезжать лежа на нем, как бы я вот тоже видела.
2: По-всякому, да. Да, и что по ночам вот они любят лихачить. Я считаю, что здесь вот если говорить про ответственности, где заканчивается, вот я услышал, да, в релизе, где заканчивается ответственность родителей и начинается ответственность сервиса, я хочу сказать, что ответственность родителей не заканчивается вообще никогда и нигде.
1: Я предлагаю сейчас обратить внимание, потому что мы заранее связались по телефону Дмитрий Пан, операционный управляющий ОУВУШ в Южно-Сахалинске, и мы, конечно, прекрасно понимаем, что оценивать масштаб проблемы, да, из-за официальной статистики, ну, это нереально, потому что мы прекрасно понимаем, что часть происшествий, да, вообще в госучет в какой-то...
2: Она встает неучтенной.
1: Да, она не попадает. Но хочу сразу сказать, что у сервиса достаточно адекватная, формально ясная позиция. Арендовать самокат можно с 16 лет, возраст проверяется через банковские данные, но Дмитрий прямо признает, что если подросток пользуется данными взрослого, система может воспринимать его как уже совершеннолетнего пользователя, и я предлагаю сейчас обратить внимание на то, что он нам рассказал.
3: По второму могу сказать, что разрешено арендовать электросамокат с 16 лет. Верификация пользователя проходит с помощью банковских ID, да, которые позволяют установить возраст владельца карты. Есть, к сожалению, такие моменты, что пользователи, не достигшие 16 лет, регистрируются под картами там, своих старших братьев, мам, пап и так далее. Тогда, конечно же, верификация проходит, и таким образом малолетние пользователи получают доступ к аренде электросамоката.
1: Ну вот тут, кстати, начинается самое интересное, потому что правило приложения – это одно, улица живет своей собственной пользовательской инструкцией. И сегодня утром сотрудники госавтоинспекции вблизи школ отстранили от управления более 10 несовершеннолетних на электросамокатах, возраст от 12 до 16 лет. Данные нарушителей передали представителям компании, аккаунты заблокировали. Вот что нам, собственно говоря, как бы рассказали сами сотрудники.
4: Чаще всего встречаются такие нарушения с несовершеннолетними, такие как нарушение требований к перевозке детей, часть 3, статья 12.23 КОАП РФ. Только сегодня в утренние часы сотрудники госавтоинспекции совместно с УСР ДПС составили административный материал по части 3, статьи 12.23 КОАП РФ, когда водитель, управляя транспортным средством, не пристегнул своего ребенка, находясь в детском удерживающем устройстве. Также пересечение проезжей части по пешеходному переходу без спешивания на электросамокате или другом средстве индивидуальной мобильности. Часть 2, статья 12.29. Сотрудники госавтоинспекции сегодня вблизи образовательного учреждения МАУ лицея номер 1 и других школ в ходе проведения рейда отстранили более 10 несовершеннолетних водителей, которые управляли электросамокатами в возрасте от 12 до 16 лет. Данных несовершеннолетних нарушителей были оперативно переданы представителям кикшеринговой компании в соответствии с правилами сервиса. Аккаунты несовершеннолетних, которые нарушили ПДД, заблокированы.
1: Ну вот, по крайней мере, математическая задача: аренда 16, пользователю 13, самокат едет, значит, между правилами и банковской картой, и родителями, да, и телефона появляется лазейка. Вот где здесь должен находиться вот этот вот самый заслон?
2: Я считаю, что в первую очередь это все вина родителей, которые не привили ребенку о том, что нельзя, есть определенные ограничения. То есть у меня тоже есть электросамокат, и я не разрешаю ребенку пользоваться. И на вопрос, почему, моему сыну через месяц 13 лет, я объясняю, что запрещено, правило, нельзя. Вот ты можешь во дворе, вот дома у меня покататься, все, дальше порога нельзя, потому что это правило. Штрафы, ну, мы можем бесконечно их увеличивать, да, вводить жесткие наказания, но это уже борьба не с причинами, а с последствиями. То есть, а нам необходимо именно наладить систему контроля. И вот, кстати, отсутствие контроля за соблюдением этих правил, ну, каждому самокатчику гаишника не представишь, да, как и к автомобилисту. Вот отсутствие системы контроля, это, к сожалению, и есть ахиллесова пята этой проблемы. Например, у нас в парке имени Гагарина, всеми нами любимым, запрещено использовать взрослым, да, ну, кроме детей до 10 лет, средства индивидуальной мобильности. Но мы все гуляем там. Я лично ни разу не видел, чтобы охрана парка или кто-нибудь из сотрудников парка подошел хоть к одному взрослому человеку и сделал замечание. Нельзя здесь ездить. Даже если он подойдет сделать замечание, он не может его задержать. Он
1: но
2: может
1: у него
2: об
1: нет
2: этом...
1: полномочий, я так
2: да,
1: понимаю.
2: Да, он может только вызвать, сообщить в полицию. Но, как правило, это ничем не заканчивается. Пока приедет сотрудник полиции, человек уже уедет. Да, человек уже просто уедет. Поэтому здесь необходимо внедрять, скажем так, современные методы контроля. Камеры, система идентификации, распознавания лиц, как это работает в других странах, ну, опять же, в том же Китае.
1: То есть, но да. Опять-таки, да, система «Безопасный город», она же неплохо работает вообще на территории городского округа.
2: Неплохо.
1: То есть, неплохо, но при этом, наверное, может быть, есть какая-то возможность использовать. Но это опять-таки, да, это нужно определенное содействие и вот эта вот синергия.
2: Конечно,
1: между...
2: Здесь должен быть именно комплексный подход, здесь должны работать все, не только полиция. Полиция это уже постфактум, когда совершено правонарушение, да? У нас должна быть и система профилактики. Сейчас вот, я надеюсь, у нас будет принят мастер-план в городе Южно-Сахалинске, где будут предусмотрены отдельные полосы движения. То есть вот это все при территориальном планировании должно быть. Органы местного самоуправления должны быть в этом заинтересованы, органы опеки и попечительства, и, которые работают с подростками, да, и... То есть вот комплексно надо внушать
1: здесь,
2: сейчас.
1: Здесь опять-таки, да, слушатели присылали нам вопросы, присылали свои комментарии, и вот опять, возвращаясь к службам опеки, разговору с подростками, да, то есть мы привычно воспитываем подростков, но получается родители в этой истории, так кто воспитывает?
2: Не воспитывают, в том-то и все дело. Вот необходимо в первую очередь, если... был пойман ребенок, или, не дай бог, он попал в какую-то
1: переделку,
2: печальную,
1: да, будет,
2: ситуацию. Да. Угу. Здесь очень жестко необходимо наказывать родителей, и причем обоих. У нас часто привлекают или маму, или папу всего лишь, да. А я хотел бы напомнить, что родители-то в правах и обязанностях в отношении ребенка они
1: равны.
2: Равны. То есть наказывать надо и маму, и папу, и чем строже, тем лучше. Не ребенка, потому что мы же понимаем, ребенок это еще не сформировавшаяся личность.
1: Ну вот тут вы отвечаете на вопрос Сергея, который написал нам в мессенджер. Он интересовался вашим мнением, нужна ли отдельная ответственность за фактическую передачу доступа несовершеннолетнему. Получается то, что все-таки если взрослый дает ребенку карту, аккаунт, помогает оплатить аренду, понятно, что от сервиса сложно требовать, да, какого-то стопроцентного контроля. Ну, то есть это не так, когда ты пришел, да, передал деньги, получил товар, да, реальному продавцу. Здесь это все в электронном формате. Вот на ваш взгляд, какова должна быть ответственность?
2: Стопроцентная.
1: Ну, что ты скажешь, штраф 15 суток, ну, то есть что, вот но это исключительно мне и субъективное мнение.
2: Ну, все необходимо дифференцировать, да, от тяжести произошедшего. Если, конечно, ребенок пострадал, серьезно пострадал, да, попал в ДТП с телесными повреждениями, я считаю, что здесь родителей стоит наказывать вплоть до уголовной ответственности, да, неисполнения своих родительских прав и
1: обязанностей. Я сейчас сразу представляю вот этот крик души, да, родители и так уже наказаны, их ребенок пострадал, ну, как бы тут он пострадал, как бы, по большому счету, как бы...
2: По их вине. По их вине пострадал родитель, ребенок.
1: Предлагаю сейчас обратиться к техническому аспекту. У сервиса есть в данном случае у сервиса ВУЖ есть инструменты, которые действительно работают без уговоров. И в Южно-Сахалинске действуют зоны принудительного снижения скорости. Это, в частности, улица Ленина, улица Сахалинская. По информации ВУЖ, эти зоны определялись совместно с администрацией города, как участки с высоким трафиком. В отдельных скверах на территории стадиона тоже действуют запреты. Парковки у сервиса виртуальные. Расставляются так, чтобы самокат был доступен как транспорт. То есть, если до него идти полкилометра, человек, скорее всего, выберет автобус. Но есть обратная сторона. Пользователи бросают самокаты посреди тротуаров, и в сервисе говорят о том, что по городу работают сотрудники, которые в течение дня объезжают сектор, да, свой собственный, приводят парковку в порядок. То есть могут ограничить скорость, запретить въезд, ограничить парковку, физически перенести брошенный самокат, но одним нажатием кнопки человеку добавить немного здравого смысла пока функции такой, к сожалению, нет. И я бы хотела сейчас озвучить, чтобы мы сравнили с вами карту сервиса с картой госавтоинспекции. Ксения Пронькина среди проблемных мест назвала Горького улицу, проспект Мира, Комсомольскую, Коммунистический проспект. На Коммунистическом проспекте, опять-таки, недавно произошло ДТП, две девочки ехали на электросамокате, совершили наезд на пешехода. Вот медленные зоны сегодня стоят там, где они действительно нужнее всего? Или, на ваш взгляд, можно было бы расширить их количество, и стоит ли пересматривать такие зоны уже по фактически совершенным ДТП?
2: Ну, конечно, у нас же СИМ являются полноценным транспортным средством, имеется в виду участником дорожного движения. Как у нас работает вообще система контроля безопасности дорожного движения? Камеры в том числе устанавливают в аварийных местах. То есть и здесь необходимо также проводить аналитику аварийности и в местах, и где это происходит, и в общественных местах, где наибольшее количество людей. То есть тут много факторов, понимаете, даже смотреть, где тротуары позволяют двигаться более-менее на СИМах, да, быстро, а где есть узкие тротуары, которые не позволяют разогнаться, потому что люди будут идти, им просто некуда будет отойти, когда будет ехать самокат, потому что, ну, придется просто выпрыгивать на газон. Есть же у нас такие тротуары узенькие. Вот, поэтому, конечно, все необходимо именно вот с точки зрения безопасности дорожного движения, да, делать так же, как и, допустим, с ограничением скорости для автомобилей. На опасных участках у нас понижают скорость, там, где дорога не совсем отвечает требованиям безопасности, тоже снижают, ставят знаки, предупреждающие, что опасная дорога, там, ямы там, или еще что-то. Но, к сожалению, вот такой системы пока для средств индивидуальной мобильности не разработали. Знаки для них не устанавливают. Поэтому только внедрять электронный контроль, который будет воздействовать на этот самокат и принудительно снижать скорость, потому что здесь двигаться быстрее, ну, запрещено, невозможно, опасно.
1: Ну а вообще вот при общественном совете, ну, возникала такая тема, что, ну, например, что самокатом нужно урезать скорость вот в каких-то определенных местах или точках города, или где вообще их еще дополнительно запретить?
2: Ну, для этого потребуется разработать целый, вот как организовано движение автомобилей у нас, да, это разрабатывает целые институты, научные институты, это проекты проект организации дорожного движения, например, в городе Южно-Сахалинске. Он утверждается местной администрацией, и для этого как раз-таки и привлекают научные организации, институты, чтобы посмотреть, вот там моделируют потоки движения. Вот для этого я считаю, что в будущем также должны появиться проекты организации дорожного движения именно для средств индивидуальной мобильности. И когда у нас появится полноценная структура, когда мы сможем забивать это все необходимо переводить в цифру, да, как сейчас модно говорить, тогда мы сможем это моделировать и понимать. На сегодняшний день, я говорю, у нас идет какой-то вот становительный этап, когда нету ни аналитики, ни моделирования, вообще ничего в принципе нет, только развитие электронного контроля, опять же, арендных самокатах. Но мы же не должны забывать, что есть и личные самокаты, угу. И которые покупают, и у них стоит ограничение скорости 25 км в час, которые разрешены действующим законодательством, но владелец этого самоката едет в сервис, перепрошивает его, и он получается у нас гонять 60 км в час. Как с этим бороться?
1: Ну, я предлагаю еще по поводу личного транспорта и высоких скоростей мы поговорим отдельно, но прекрасно мы понимаем, да, что мы уже знаем, да, что нарушают, и вот если говорить непосредственно о сервисе ВУШ, ребята могут видеть выезд за разрешенную зону, а вот езду вдвоем, когда пешеход не спускается со средства, ну, не спешивается, или конкретное поведение пользователя, ну, практически невозможно определить, и если нарушение только зафиксирует госавтоинспекция, и есть номер самоката, место, время, то есть только тогда сервис может установить пользователя, заблокировать аккаунт, и вот опять-таки по словам нашего эксперта Дмитрия Пана, он рассказал о том, что речь чаще всего идет о трех вещах. Это езда вдвоем, неспешивание и несоблюдение скоростного режима. Я предлагаю перейти к информации из первых уст.
3: Мы не фиксируем, да, количество заблокированных или оштрафованных. У нас как бы нет в этом необходимости. Просто мы, когда есть какие-то факты, или там мы сами видели, или кто-то присылает, да, то мы эту информацию там передаем дальше. А также у нас было несколько рейдов в этом году с администрацией города и с ГИБДД, да, там, где мы фиксировали также нарушения наших пользователей. Также эти пользователи были заблокированы. Самые, наверное, частые нарушения – это езда вдвоем, неспешивание на пешеходном переходе и несоблюдение скорости.
1: Вот далее у нас такая достаточно сухая арифметика от ГИБДД.
4: Что говорить о профилактике, то сотрудниками госавтоинспекции совместно с департаментом образования города Южно-Сахалинска, с Центром управления городской мобильности проводятся рейдовые мероприятия. Личным составом было проведено 16 рейдовых профилактических мероприятий, направленных на профилактику ДТП с участием пешеходов, пользователей СИМ, а также правонарушений, в ходе которых было пресечено 120 нарушений правил дорожного движения.
1: Ну вот рейды меняют поведение или только это все-таки фиксация? Вот боятся ли люди рейдов или, ну, вот просто надеются на наш вот этот менталитет и наш прекрасный русский авось?
2: Ну вот также, используя наше общественное пространство и видя, сколько детей катается, как катаются на симах, в том числе на спортивной мототехнике. Я считаю, что рейдовые мероприятия, они должны проводиться, но они не меняют сейчас ситуацию, пока мы не поменяем правосознание, культуру. И вот не доведем это до, в первую очередь, до родителей, которые начнут доводить это до своих детей. Мы ведь видим о том, что у нас не только симы используются арендованные, да, у нас же используется еще и мототехника, питбайки, квадроциклы, причем дети катаются группами, организованными группами. А кто покупает им это? Кто им предоставляет это? Это, я считаю, что это делают родители, не понимая той ответственности вообще, на что они ребенка, ну, сподобляют, что это может закончиться очень печально. И здесь, я считаю, должна быть максимально жесткая ответственность, вплоть до того, что, как по аналогии, если ты передал руль человеку, находящемуся в состоянии опьянения, тебя должны также лишить прав наравне с этим пьяным человеком. Вот если будет установлено, я считаю, да, такую ответственность надо вести, что ваш ребенок, вы ему купили квадроцикл, либо мотоцикл там, или еще что-то, питбайк, да, и ребенка поймали, то этого родителя необходимо лишать, в том числе водительского удостоверения, если оно у него есть, да, но очень жесткие меры надо принимать. Вот сейчас одной из инициатив общественного совета мы написали обращение к прокурору Сахалинской области и к губернатору Сахалинской области запретить на территории области продавать горюче-смазочные материалы, бензин, иные нефтепродукты несовершеннолетним, потому что они в свободном доступе. Ну, это парадокс, да, когда у нас, грубо говоря, взрывоопасные вещества, ну, в свободном доступе продаются несовершеннолетним, они приезжают на заправки. Вот я буквально был свидетелем такой ситуации, когда подошел к оператору заправочной станции, спросил, а вы не видите, что это дети? Она говорит, вы знаете, а нет запрета никакого, мы не имеем права им отказать в продаже. Они спокойно заправили свои питбайки и уехали. Вот и все. Поэтому мы надеемся, что сейчас будет принят запрет. Такие запреты и уже штрафы даже вводятся в других областях Российской Федерации. Например, я смотрел практику Ленинградской области, я смотрел практику Московской области. Поэтому мы надеемся, что сейчас и у нас на территории Сахалинской области будет установлен подобный запрет. А вообще надеемся, что в будущем появится такой запрет на территории, вообще на федеральном уровне.
1: Один из наших слушателей предположил, что проблема еще заключается в том, что у человека есть такое ощущение, что он не чувствует себя водителем, да, потому что у него вот под ногами, условно говоря, не автомобиль, да, а всего лишь самокат. И вот он считает, что это как бы, ну вот все в шуточке, это же не автомобиль, как говорил Леонид Якубович, да?
2: Это ошибочное мнение, вообще ошибочное мнение. Любой, скажем так, инструмент, перфоратор, там, дрель, вот это ж ничем не хуже, чем или не лучше, чем электросамокат, да? Это такое же устройство, которое при определенных условиях использования может привлечь, ну, может причинить очень тяжелые травмы. Поэтому зря так.
1: Я вот, прежде чем мы перейдем к такой, ну, еще одной серьезной теме, это же эта тема питбайков, я вот буквально вкратце расскажу о том, что летом проходили открытые школы вождения, да, и это было у исторического парка, там «Россия, моя история», в котором не только рассказывали, но и показывали, и Дмитрий Пан, представитель ВУШ, отдельно попросил подчеркнуть мысль, которая, по его словам, все-таки и ВУШ, и администрация, и госавтоинспекция неоднократно приходили на совместных совещаниях, что ключ к снижению травматизма – это не только инфраструктура и ограничения, но еще культура вождения. Вот все-таки, на ваш взгляд, лекции в школе, будем так говорить, правильная профилактика, да, когда мы там очередной раз говорим, то есть это работает, либо все-таки ремень – это лучшее средство от занятий ерундой?
2: Ну нет, профилактика – это действительно эффективный метод и способ, да, когда он систематически применяется. То есть, если вы это применяете разово, ну, это как, допустим, пить витамины. Если вы пьете одну витаминку в месяц, она вам пользы не принесет. Если вы систематически пьете витамины, да, вы себя чувствуете здоровым, это влияет реально на ваше здоровье. Так же и здесь должно быть. То есть, это все должно применяться систематически каждый день. Разговоры, лекции, то есть, объяснения. То есть, вот когда это будет системно все работать, тогда
1: Ну, надеемся, что 20-я беседа о безопасности, она станет, она действительно поможет. Ксения Пронькина, сегодня история госавтоинспекции особенно показательна. Ксения Пронькина не просто останавливала подростков, она спрашивала прямо, как вы вообще арендуете самокат, если сервис заявляет возрастное ограничение. Вот я предлагаю сейчас послушать вот такую историю.
4: Мы считаем, что в таких случаях необходимо сканирование лиц сделать. То есть внедряется обязательное подтверждение личности перед стартом поездки. Это будет эффективно. И то есть, если, допустим, несовершеннолетний захочет взять в аренду самокат, при сканировании его личность не подтвердится, и в результате чего заблокируется аккаунт. Я считаю, что с помощью такого сервиса мы сможем воздействовать и снизить, допустим, спрос на арендные самокаты.
1: Не продолжаем.
4: В ходе сегодняшнего рейда при опросе несовершеннолетних о том, как они арендовали электросамокаты, выяснилось, что родители сами им часто покупают или арендуют мощные электросамокаты, не задумываясь о рисках для здоровья ребенка и окружающих. То есть важно отметить о том, что происходит высокий травматизм, дети не обладают взрослой реакцией, часто не знают правил дорожного движения. В связи с чем мы, повторюсь, передали всю информацию кикшеринговой компании, и в результате чего они заблокировали аккаунты несовершеннолетних правонарушителей. Важно помнить о том, что предусмотрены также штрафы. За передачу руля ребенку сервисы выписывают внутренние штрафы в среднем по 10 тысяч рублей. Но и не стоит забывать о уголовной ответственности. Если ребенок на арендованном самокате собьет пешехода или устроит тяжелое ДТП, ответственность вплоть до уголовной ляжет на родителя, который оплатит поездку.
2: Это о чем я как раз и говорил, об уголовной ответственности родителей. В первую очередь должны отвечать за это родители, ну а дети, ну, постольку поскольку. Вот. И хотелось бы добавить, что, конечно, необходимо внедрять систему обучения использования средств индивидуальной мобильности на школьном уровне. То есть в любом случае мы считаем, что и должны быть какие-то уроки. Да. Сейчас у нас очень модно учить детей пользоваться беспилотниками, да, различных видов, но, к сожалению, я не слышал еще ни одной, скажем так, инициативы, а давайте научим детей пользоваться хотя бы этими самыми самокатами и расскажем, как он устроен, из чего он состоит, то есть и какие необходимо принимать меры, как правильно вообще на нем ездить. Вот такие уроки, я считаю, необходимо просто вводить.
1: А вот на ваш взгляд, все-таки, честно скажу, да, то есть мы обращались и в компанию Юрент, да, которая здесь тоже на Сахалине присутствует, но вот в уши компания оказалась более отзывчивой, ну и решили не скрывать никакую информацию, все нам предоставили. Но вот, вот такие вот общие требования, мы же прекрасно понимаем, что у каждой компании есть свои инициативы, да, ну то есть там штраф, блокировка и прочее. Нужно ли это прописывать какие-то в обязательных требованиях, чтобы все правила были едины для всех, для кикшеринговых компаний?
2: Ну, такие правила на самом деле как бы есть, да, на федеральном уровне.
1: Как бы есть?
2: Да, но нет, здесь я считаю, что должны быть у каждой компании свои правила использования, да. Мы не можем диктовать обязательные правила использования кикшеринговым компаниям, потому что, ну, это экономика, это рынок, то есть это мы уже как бы залезем в частную деятельность как конкретной компании. Поэтому это как банковские правила пользования картами.
1: Это понятно, но а вот возраст аренды поднимать до 18 лет, вот как предлагает госавтоинспекция, которая с 1 сентября сейчас на дежурствах до 11 числа находится безостановочно у школы и прочее, и, соответственно, дети попадаются. Ну и я понимаю, что они смотрят, возмущаются и говорят, что а вот давайте лучше уж до 18 запретим.
2: Ну, в этом есть рациональное, скажем так, зерно, потому что я говорю, опять же, где использовать. Если вы даете ребенку покататься электросамокат на своем частном участке, это одно. А если ребенок становится полноценным участником дорожного движения, это совершенно другое. Поэтому я считаю, что в этом есть рациональное зерно, и его необходимо обсуждать, в том числе и как бы с привлечением общественности, научно-исследовательских институтов, то есть тут Потому что, я еще раз говорю, я бы своему ребенку вот в настоящее время до 18 лет бы не разрешал кататься на электросамокатах, потому что фактически это ребенок, а он становится полноценным участником дорожного движения, и всю ответственность, и все риски вот эти ложатся на плечи ребенка, это страшно на самом деле.
1: Есть еще одна история, которую знают далеко не все. Привели пример этого года. Во время рейда остановили несовершеннолетнего на электротехнике мощностью свыше 250 ватт. По своим техническим характеристикам техника уже относилась к категории мопеда, требовала водительского удостоверения. Саму технику изъяли, отправили на площадку, материалы оформили. Вот, и в отношении законных представителей. Но важный момент, да, что вот надпись «электро», я так понимаю, что не делает транспорт автоматически безопасным и безобидным. Насколько родители понимают разницу, и есть ли сейчас вот все-таки путаница, да, между мощными электросамокатами, электровелосипедами, мопедами, ну и, собственно говоря, и отсюда мы сразу перейдем к питбайкам, потому что фраза вот эта вот родительская, ой, ну он же просто катается, да, как бы, ну, спортивная мототехника, это совсем не игрушка.
2: Нет, не игрушка. Я считаю, что здесь, конечно, необходимо вот в этом конкретном случае вести дифференциацию средств индивидуальной мобильности, именно там, чтобы различать вот это детская игрушка, электросамокат, где ребенок может кататься, и у него там максимальная скорость, например, там 10 километров в час, да, а вот это профессиональное средство индивидуальной мобильности, которое можно использовать в том числе при передвижении там по тротуарам, там по обочинам дорог, да, и за его использование будет конкретная ответственность. К сожалению, на сегодняшний день такой дифференциации у нас нет.
1: Ну а где заканчивается спортивный инвентарь, да, и начинается вот все-таки нарушение какое-то определенное? И на ваш взгляд, почему родители покупают подросткам вот те самые питбайки, они вообще не понимают, где на них можно ездить?
2: А нарушение начинается там, когда начинается использовать эту технику, которая не регистрируется, которая считается, как продается спортивный инвентарь на дорогах общего пользования. Все.
1: То есть я правильно понимаю, что нужны специализированные площадки, а вот нигде нельзя, как бы, это тоже
2: иметь? Все правильно. Развивать, скажем так, мотоспорт, он очень сейчас популярный, да, это необходимо. Тут вот много говорят о том, что еще большая проблема логистики и доставки этой мототехники, да, то есть если ты используешь свой питбайк, ну, где катаются у нас? В лесу в основном, да, по горам, по полям, по лесам, то есть, ну, его туда еще нужно доставить, то есть там не дорога общего пользования, но его надо куда-то загрузить, для этого надо иметь дорогую тележку, которую ты должен прикрепить к автомобилю, да, и которая также должна стоять в органах ГИБДД.
1: Там нужно иметь безотказного папу, который довезет, если ты...
2: Все правильно, да, да. Все правильно, поэтому здесь рекомендация одна, родителей записывать, если очень хочется, чтобы ваш ребенок не бездельничал, да, летом, записывайте его в мотоклуб. То есть, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был целым, здоровым, невредимым, да, и под присмотром это все делал специалистов. То есть, а вот просто купите ему мопед, либо там питбайк или еще что-то, чтобы он катался, не зная где, не зная как, и потом, не дай бог, попал в какое-то дорожно-транспортное происшествие, то есть это неправильно.
1: Ну, мы же прекрасно понимаем, да, что все-таки вот это, мы можем ставить диагнозы, да, сколько угодно, да, но вот рецепт тоже бы хотелось бы получить. Вот мне вот интересно три конкретных шага. Что бы вы поменяли в контроле, в правилах, что бы поменяли в городской среде, в инфраструктуре, и что все-таки должны изменить родители, сами пользователи?
2: Контроль правила. Я уже об этом говорил в начале, да, нашей встречи. Повторюсь, что здесь необходимо внедрять новые системы контроля, цифровизация, то есть камеры. То есть у нас должно быть контролироваться все камерами, потому что, ну, к сожалению, людей на дороге, полицейских не представишь каждому самокату. Что должно поменяться в инфраструктуре городской? Это, конечно, должны поменяться документы территориального планирования, когда при разработке новых микрорайонов, районов должны создавать создаваться в том числе инфраструктура для движения на средствах индивидуальной мобильности, и это должны быть разделенные потоки. Это не должен ехать велосипедист по одной пешеходной дорожке вместе с пешеходами, потому что, как показывает практика, последний печальный случай был на улице Горького, опять же, когда доставщик еды сбил насмерть у нас женщину, которая двигалась по вот той самой велосипедной дорожке, а она находилась на тротуаре. То есть поэтому, ну, так бывает, что пешеходы, они не смотрят по сторонам, у них нету зеркал заднего видения, да, как это у водителей автомобилей, то есть она не может посмотреть там.
1: Я честно говорю, я вот, мне страшно, да, ну, страшно. Вот я вот хожу, и вот как бы ходишь, оглядываешься, страшно. А еще если, не дай бог, ты идешь в наушниках и там что-то слушаешь, то здесь как бы, ну, действительно это...
2: Отдельная полоса движения, это панацея будет от всех проблем.
1: А вот звоночек, вот как на велосипеде был?
2: Обязательно. То есть это должно быть обязательно, но я еще раз говорю, не придется пользоваться звоночком, если он будет ехать по своей отдельной полосе. То есть, и третий вопрос.
1: Что нужно поменять, что должны изменить родители, ну, либо сами пользователи?
2: Это родители должны поменять свое отношение к детям. Они должны понимать, что если в Советском Союзе при их детстве велосипеды и самокаты, это действительно был спортивный инвентарь, на них было ездить безопасно, потому что не было такой автомобилизации, как это происходит сейчас, такого дикого движения, да, и мы, как помним, я ходил в школу через два микрорайона в первом классе, меня один раз отвели и все, и сказали, вот, то сейчас мы ребенка через большие пешеходные улицы, через большие магистрали, ну, страшно отправлять, да,
1: ну,
2: мы
1: не отправим. Я хочу сказать, и в 11-м забирают порой,
2: да,
1: время от,
2: да,
1: времени.
2: Да, поэтому сейчас поменялось время. Родители, живите в ногу со временем, посмотрите, что происходит вокруг, и измените свое отношение к своим цветам жизни, потому что это смертельно опасно, покупать такие игрушки.
1: Ну, и я так понимаю, что последний мой вопрос такой человеческий, некорректный, да, что вот вы бы, я так поняла, что вы бы своему подростку вот точно бы ничего не покупали до 18 лет, да, но все-таки, если встает выбор, да, электросамокат или питбайк, если да, то на каких условиях?
2: Электросамокат либо питбайк, но на питбайке давайте порассуждаем так, в городе не покатаешься, да, питбайк это для
1: уже
2: развлечений,
1: спорт.
2: Да, это спорт, это в лес и так далее, вот если бы для развлечения и спорта, развития, это, конечно, питбайк, для передвижения в городе, именно для, как, почему и называется средство индивидуальной мобильности, да, для передвижения по городу, это, конечно, электросамокат.
1: Очень жаль, что у нас еще не осталось времени обсудить средства защиты, да, вот собственные, когда ты передвигаешься на электросамокатах и на прочем, но вообще осталась такая, выяснилась довольно простая вещь, что самокат сам по себе никого не воспитывает. Можно поставить и ограничитель скорости, и нарисовать зоны, и заблокировать аккаунты, и рейды провести, но пока человек воспринимает правила как рекомендацию, а родитель возрастное ограничение как просто настройку, да, то здесь система в любом случае будет давать сбои, какую бы инфраструктуру прекрасную мы бы не построили.
2: Я согласен.
1: Ну и напоследок несколько слов напутствия и, возможно, приглашение родителей, может быть, где-то поизучить материалы, где-то принять участие в каких-то диалогах, дискуссиях, выдвинуть свои предложения. Могут ли жители Южно-Сахалинска, Сахалинской области?
2: Обязательно. Я бы рекомендовал в первую очередь не быть равнодушными и сообщать о всех правонарушениях, которые допускаются на улицах и нашего любимого города, и вообще, ну, в принципе, нашей области, да, исполнять свою гражданскую ответственность и не стесняйтесь делать замечания подросткам, если вы видите, что подростки нарушают закон и могут попасть в трудную ситуацию, либо в ДТП, поэтому будьте бдительны всегда.
1: Да, ну и еще одна рекомендация. Мы сегодня выяснили, что все-таки вот эта вот история сфотографировать нарушителя, она, ну, не совсем бездействует, да, и здесь действительно, мне кажется, только сообща и только общество полностью...
2: Ну, как сейчас говорят, это поколение зумеров, они больше всего как раз боятся, когда их тоже, их, скажем так, поступки которые не соответствуют закону, снимают на телефон. Они этого боятся, для них это оружие действует. Поэтому даже если вы, скажем так, скажете подростку, я сейчас сниму тебя на телефон, это уже тоже может подействовать.
1: Да, кстати, вот, зря мы об этом в эфире сказали, но мы будем все отправлять. Спасибо большое. Сегодня в программе «В активном поиске» мы говорили о СИМ, о подростках, ответственности, инфраструктуре, спортивной мототехнике. Мой гость Денис Адылов, председатель общественного совета при УМВД России по Сахалинской области. Спасибо большое за разговор. И благодарю, для подготовки программы мы связались с Дмитрием Паном, операционным управляющим ООО ВУШ в Южно-Сахалинске, и Ксенией Игоревной Пронькиной, старшим инспектором ГИБДД отдела госавтоинспекции. Спасибо за участие и спасибо за подготовку. Это была программа «В активном поиске». Оставайтесь с нами.
0: Алена Баринова. В активном поиске на радио АСТВ.

0: Ну что, друзья, вместе с Флоридой двигаемся в следующий час, который уже наступил. Поехали. На Сахалине и Курилах 19.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Добрый вечер, в студии Полина Кобелева. Коротко о главных событиях. Владимир Путин в рамках ВЭФ провел совещание по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики. В Холмском районе досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Правда. Сахалинка потеряла почти 300 тысяч рублей после звонка мошенников. Владимир Путин в рамках ВЭФ провел совещание по вопросам развития Дальнего Востока и Арктики. Президент подчеркнул, что нужно и дальше раскрывать потенциал указанных регионов, эффективно использовать их конкурентные преимущества, включая близость к глобальным центрам мирового экономического роста. По поручению главы государства с 1 января 2027 года на всей территории дальневосточных и арктических регионов должен заработать единый преференциальный режим. По словам министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекунова, ключевые принципы документа – сохранение действующих условий поддержки и точная настройка льгот с учетом возможностей бюджета. В Холмском районе досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Правда. Подрядная организация полностью заменила старый японский железобетонный мост на 4 металлические гофрированные трубы. Каждая из них с устройством очистных сооружений. Рабочие установили на объекте перильное и барьерное ограждение, выполнили асфальтирование проезжей части и тротуаров. Автомобильное движение теперь организовано по обновленному двухполосному участку. Модернизация самой протяженной региональной трассы Невельск-Томари-Аэропорт-Шахтер ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко и при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Сахалинка потеряла почти 300 тысяч рублей после звонка мошенников. 29 августа ей позвонил неизвестный и представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил, что женщине нужно продлить договор на услуги связи и попросил назвать код из СМС. После этого женщине пришло сообщение о взломе аккаунта на госуслугах. Она позвонила по указанному в сообщении номеру. Там ее убедили, что для сохранения сбережений нужно перевести деньги на якобы безопасный счет. Она выполнила указание и лишилась почти 300 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Порядка 100 домов в областном центре в пятницу на несколько часов останутся без воды из-за аварийных работ на сетях. Специалисты РВК «Сахалин» будут проводить их в первой половине дня. Ограничения продлятся с 9.30 до 13 часов. Они затронут ряд адресов по улицам Тихоокеанской, Комсомольской, а также Коммунистическому проспекту и Спортивному проезду. Напоследок напомню о самых важных событиях на Сахалине и Курилах. Также рассказывает круглосуточный информационный телеканал АСТВ. Оперативные новости теперь доступны на 22-м канале во всех сетях кабельных операторов области. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Полина Кобелева. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Игорь Орлов.
1: Итак, друзья, давайте поговорим о новинках в мире гаджетов. Huawei представили Watch D3. Это новое поколение умных часов с тонометром. Они стали тоньше и получили ряд улучшений. Но в целом похоже на предшественника. Как я понимаю, многие пользователи жаловались, что они слишком громоздкие. Соответственно, данный гаджет немножко уменьшили в размерах. И если говорить конкретно о главных изменениях, да, усовершенствованный тонометр с насосом и манжетой в ремешке. Huawei заявляет, что он обеспечивает более точное сжатие даже при минимальном контакте с кожей и работает по принципу полноценных медицинских приборов. Добавлены режимы измерения давления до и после тренировки, а также в состоянии покоя. Также появилась поддержка круглосуточного мониторинга с настраиваемыми интервалами. Это особенно важно для тех, кто только, к сожалению, вступает в данную болезнь, и нужно как раз-таки снять мониторинг для того, чтобы ваш лечащий врач понимал, какое вам лечение прописывать. Кстати, не обошлось без компромиссов. Из-за новой конструкции производитель не смог обеспечить защиту от воды, поэтому корпус остался, к сожалению, без влагозащиты. Если говорить касаемо цены данного гаджета, во-первых, продажи стартуют 23 сентября, это в Великобритании пока еще. Цена составит, если в рублях, 47 тысяч примерно. Вот такая информация, друзья, поэтому если вам данный гаджет необходим, обязательно приобретайте его. Ну, кажется, как будто он действительно полезный. С этой информацией мы двигаемся далее. Всем отличного настроения.

0: Но я так думаю, у кого-нибудь в скором времени снегом стать точно получится. Или встать под снегом. Друзья, выбирайте, что вам больше нравится. Где-то в ноябре, я так думаю, нас примерно что-то подобное ожидает. Ну, поживем, увидим. А пока прогнозы синоптиков на завтра. По данным сайта rp5.ru, 4 сентября на территории Сахалинской области во всех нижеперечисленных населенных пунктах погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Охе, Тымовском, Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается 21 градус, в Смирных плюс 24. В Углегорске и Томаре отметка будет равна 19 градусам, в Северокурильске ожидается до плюс 14. В Курильске утром небольшой дождь, 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. В ночное время суток ожидается до плюс 11, днем 23 градуса. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Купи кухню,
3: шкаф, подарок.
4: Деко выгодно живи.
5: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
4: Деко выгодно живи.
6: Автоцентр «Гигант» – профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов – Liqui-Moly, Matul, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная 106, Холмское шоссе 5, телефон 300-139.
7: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от Вязанки всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все.
8: Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

Друзья, ну и давайте на вечер четверга подберем какой-нибудь интересный кинофильм. Я даже предоставлю несколько картин в сети. Выложили, так сказать, топ именно боевиков и триллеров. Они, кстати, отлично дополняют друг друга. Напряжение невозможно без динамики. Когда режиссеру удается грамотно соединить сильные стороны обоих жанров, получается по-настоящему сильный фильм. И есть такой портал Collider, он подготовил как раз-таки подборку фильмов. Я вам назову как раз первые 3 месяца. Начнем прямо с первого. Оказался там «Крепкий орешек» с Брюсом Уиллисом. Напомню, что это такое. Джон МакЛейн приезжает босиком на рождественскую вечеринку бывшей жены, надеясь помириться, но оказывается в заложниках захваченного небоскреба. Вся история умещается в одно здание и одну ночь. Именно эта сдержанность делает ее такой напряженной. Оторваться буквально невозможно. Если вы не видели этот шедевр, обязательно посмотрите. На втором месте у нас «Безумный Макс. Дорога ярости». Здесь главный герой соглашается помочь провести через пустыню 5 жен жестокого тирана. Джордж Миллер снял эталонную 2-часовую погоню на реальных машинах и с настоящими каскадерами, почти без компьютерной графики. Самое интересное, что фильм не объясняет предысторию словами. Все нужное передают костюмы, локации и окружающие детали. И это вообще никак не мешает восприятию. Ну и тройку замыкает у нас индонезийский рейд о штурме многоэтажки с бандитами, где каждая драка в коридоре изобретательна и беспощадна. Здесь нет затянутых сцен, длинных диалогов или каких-то побочных линий, только нарастающие схватки, каждая из которых жестче предыдущей. Поэтому, друзья, предлагаю окунуться в атмосферу данных кинокартин. Обязательно какую-нибудь из них выбирайте и приятного просмотра. А пока возвращаемся к прослушиванию музыки.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, в Красногорске и в Корсакове в среднем ожидается 19 градусов. В Ногликах, также в Аниве, плюс 23. В Поронайске будет 21 градус, в Макарове-Долинске и в Охотском 22 с плюсом. В Малокурильском ожидается утром небольшой дождь, 14 градусов на термометре. В Южно-Курильске в первой половине дня небольшие осадки в виде дождя, до плюс 17. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью 11 градусов тепла, днем 23. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Если вы хотите приобрести бытовую технику, которая прослужит долго не только вам, но и вашим внукам, то это к нам, в магазин «Орбита». А если на полгода, то это не к нам. Есть много других веселых магазинов. Магазин «Орбита».
5: Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252.
6: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
7: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Если вы обнаружили подозрительный предмет, не прикасайтесь к нему. Запомните время его обнаружения, оповестите окружающих об опасности. Сообщите о находке по единому номеру вызова экстренных служб 112. Будьте бдительны, обращая внимание на подозрительные предметы и оперативно сообщая о них, вы можете предотвратить трагедию. Безопасность – дело общее.
9: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49-16-23. Легенда на радио АСТВ.

0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
1: Звуки музыки на радио АСТВ.
2: Привет, дорогой друг! Расскажу-ка я тебе сегодня про ложки. Да не про те, что щи хлебать, а про те, что душу веселят. Представь, деревянные, ладные, гладко выточенные из березы либо липы с теплым медовым отливом. Издавна на Руси ложки не только к обеду подавали, ими и музыку творили. На свадьбах да на ярмарках, на посиделках да на святках, где веселье, там и ложки. Не нужен им ни настрой хитрый, ни наука долгая. Взял, да и выстучил ритм, что на сердце лег. А уж если ложкарь искусный, так он и трель выведет, и дробь пустит, что не дать не взять целая оркестровая потеха. А приемы у них свои, народные. Трещотка, это когда ложки быстро-быстро схлестывают. Веер, когда в одной руке сразу несколько держат, да еще и об тело бьют, об колено, об плечо и о ладонь. Оттого и звук богатый, многоголосый, будто целая ватага ребятни шумит да поет. И по сей день ложки в чести, в народных ансамблях играют, детям на потеху дают, да и просто в кругу друзей. Кто не захочет попробовать выстучать хоть простой ритм? Ведь в этом стуке сама душа народная, простая, искренняя, широкая да раздольная. Так что, друг любезный, если вдруг попадутся тебе в руки деревянные ложки, не проходи мимо. Возьми, прислушайся к их теплому дереву, да выстучи хоть самый простой мотив. Пусть он будет не казист да не хитр, зато от души. И пусть в твоем доме всегда звучит добрый звонкий смех да веселый перестук, как от наших родных деревянных ложек.
1: Звуки музыки.
3: Я буду всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой.

0: на Сахалине и Курилах 20.00.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. В Хомском районе досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Правда. Подрядная организация полностью заменила старый японский железобетонный мост на 4 металлические гофрированные трубы, каждая из них с устройством очистных сооружений. Рабочие установили на объекте перильное барьерное ограждение, выполнили асфальтирование проезжей части и тротуаров. Автомобильное движение теперь организовано по обновленному двухполосному участку. Модернизация самой протяженной региональной трассы Невельск-Томари-Аэропорт-Шахтерск ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко и при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Новая школа в Северо-Курильске распахнула двери более чем для 200 учеников. Ранее в рамках рабочей поездки на Парамушир образовательное учреждение осмотрел губернатор Валерий Лимаренко. Трехэтажное здание площадью свыше 6 тысяч квадратных метров построено в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Курильских островов». В школе оборудованы кабинеты физики, биологии, технологии, пространство для занятий английским языком и музыкой, классы с интерактивными досками. Занятия здесь будут проходить в одну смену. Напомню, за последние 5 лет на островах построили 12 школ. Сейчас в регионе возводят школу на 1100 мест в Южно-Сахалинске и школу Сатва в Взморье. В областном центре обсудили подготовку дорожной инфраструктуры к открытию строящейся поликлиники в Хомутово. Ее возведение завершат до конца текущего года. Тогда же строители благоустроят внутренний двор медучреждения. В это же время дорожные службы обустроят удобный заезд со стороны улицы Куропатка. По информации мэрии, масштабное обустройство прилегающей территории начнется в следующем строительном сезоне. С северной стороны участка прорабатывается вопрос по созданию дополнительных парковочных мест. Полноценный въезд организуют со стороны проспекта Мира. Здания и остановки соединят пешеходными дорожками. Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области разместило на сайте карту магазинов-нарушителей в области розничной продажи алкогольной продукции. В список в том числе попали те торговые точки, которые продавали спиртное по ночам. На карте пока отметили несколько магазинов в Южно-Сахалинске, Ногликах и Хомске. Фестиваль «Остров рыбы» пройдет в областном центре 5 сентября. Мероприятие состоится на площади перед историческим парком «Россия. Моя история». Начало в 11.00. Островные повара приготовят блюда из сахалинской рыбы и морепродуктов. Кроме того, здесь пройдет ярмарка, продукцию на которой представят местные производители. Также в фестивальном меню гигантский бутерброд с красной икрой, сахалинский суп и напитки из фруктового бара. Гастрономическую программу дополнят выступления творческих коллективов, мастер-классы и интерактивные площадки. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Реклама спонсора. Легкая катка в киберзоне. Открылся новый компьютерный клуб в Ситимоле. 30 мощных компов, игровые кресла, круглосуточная работа. Вперед в киберзону. Территория Ситимол. Звони 252-252. Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Игорь Орлов.
1: Традиционно, друзья, у нас впереди 2 часа сочных музыкальных композиций, которые вы любите. Некоторые из них вам навевают какие-то воспоминания. Все это делается для того, чтобы мы с вами могли зарядиться хорошим настроением вечером перед концом, собственно, этого замечательного дня, чтобы вступить в пятницу с умопомрачительным, крутейшим настроением. Все треки за последние 25 лет, которые играет и играли на радио АСТВ, все специально для вас. Начнем с Pink, Get the Party Started, 2002 года выпуска. Поехали!

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех нижеперечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Ахе, Тымовском, Чехове, Невельске и Холмске средняя температура составит 21 градус выше 0. В Смирных воздух прогреется до 24 градусов. В Углегорске и Тамари ожидается 19 градусов тепла. В Северокурильске до плюс 14. В Курильске утром небольшой дождь, 17 градусов со знаком плюс. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. В ночное время суток на термометре 11 градусов, днем плюс 23. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Цирк «Шапито Звездный». Мотокаскадеры в шаре. Большая группа дрессированных животных. С 22 августа. Купол цирка возле площади Победы. 0+.
6: Автоцентр «Гигант». Профессиональный центр для BMW, Audi и Range Rover. Наши специалисты прошли специальное обучение и профессионально подберут моторное масло со всеми необходимыми допусками для вашего автомобиля. С учетом модели, двигателя и требований производителя. В наличии масла ведущих мировых брендов. Liqui-Moly, Matuль, Shell, Mobil. Только проверенные масла и грамотный подбор. Автоцентр «Гигант». Доверьте свой немецкий автомобиль специалистам. Больничная, 106, Холмская, шоссе 5, телефон 300-139.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32-22-26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

таком сочном ритме мы двигаемся вместе с вами далее. Давайте чуть-чуть поговорим о кинематографе. Друзья, в сети начали появляться первые отзывы о новом фильме Алана Ричсона под названием «Курьер». Премьера состоится только через неделю, но недавно в Соединенных Штатах состоялся закрытый показ. Сейчас Ричсон считается одной из главных звезд боевиков, во многом благодаря популярному сериалу «Джек Ричер». Если не смотрели, обязательно гляньте, действительно годный сериал. Так вот, новая картина закрепляет этот статус. Бывший военный, ставший курьером, должен за 3 часа доставить донорский орган 7-летней девочке. Миссия почти сразу становится невыполнимой, за ценным грузом начинают охотиться контрабандисты. Так вот, друзья, первые зрители в целом остались довольны его новой работой, хотя без замечаний не обошлось. Некоторые критики назвали картину еще одной победой Алана Ричсона и особенно отметили его дуэт с Оуэном Уилсоном. По его словам, зрителям стоит прийти ради экшена. Мировая премьера «Курьера» состоится уже 11 сентября, а позже фильм уже приедет к нам в Россию, друзья. Напоминаю то, что впереди у нас уже 1.5 часа сочной музыки, которая звучала на радио СТВ за последние 25 лет, поэтому никуда не расходитесь, слушайте и ностальгируйте.

0: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске-Сахалинском, Красногорске и Корсакове средняя температура составит 19 градусов. В Ногликах и Ваниве плюс 23. В Поронайске 21 градус. В Макарове-Долинске и Охотском отметка будет равна 22 градусам тепла. В Малокурильском утром небольшой дождь, здесь до плюс 14. В Южно-Курильске в первой половине дня небольшие осадки в виде дождя, 17 градусов тепла. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью ожидается 11 градусов, днем плюс 23. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
3: Реклама.
1: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
4: Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Быть в курсе последних событий просто как дважды два. АСТВ. 22-й канал во всех сетях кабельных операторов. Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

От CD-дисков до онлайн-вещания. Радио АСТВ. 25 лет. Right here, right now is all we need.

0: организации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Охе, Тымовском, Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается 21 градус. В Смирных воздух прогреется до плюс 24. В Углегорске и Тамаре 19 градусов выше 0, в Северокурильске будет до плюс 14. В Курильске утром ожидается небольшой дождь, 17 градусов на термометре. В Южно-Сахалинске завтра будет погода без осадков, ночью до плюс 11, днем 23 градуса, ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolly On. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
6: Одни узнают новости по слухам, другие – по комментариям. А кто-то просто включает АСТВ и экономит время. События не ждут, они уже происходят. АСТВ – это новости, которые не опаздывают. Хочешь быть в курсе? АСТВ – 22-й канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
7: Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Радио АСТВ. 25 лет настоящих хитов.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском и Красногорске будет до плюс 19, в Ногликах и Ваниве ожидается 23 градуса, в Поронайске 21 с плюсом. В Макарове-Долинске и Охотском на термометре 22 градуса выше 0, в Корсакове до плюс 18. В Малокурильском утром небольшой дождь, 14 градусов выше 0, в Южно-Курильске до плюс 17, в первой половине дня небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью будет до плюс 11, днем в областной столице 23 градуса, ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
0: Реклама спонсора.
2: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое, а также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
3: Реклама.
4: Бизнесу нужен транспорт. Авторенто предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. Авторенто, когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
5: Доверие не возникает внезапно. Оно формируется годами. Из проверок и сомнений, из опыта и гибкости. АСТВ. 30 лет остается вашим надежным информатором. Мы те, кому доверяют. Мы те, кому возвращаются, когда жизнь требует ясности. Включай 22-й канал АСТВ. Твой прямой контакт с реальностью.
0: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске 49 16 23.

0: На островах 22 часа.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Охе, Тымовском, Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается 21 градус. В Смирных воздух прогреется до плюс 24. В Углегорске и Тамаре 19 градусов выше 0, в Северокурильске будет до плюс 14. В Курильске утром ожидается небольшой дождь, 17 градусов на термометре. В Южно-Сахалинске завтра будет погода без осадков, ночью до плюс 11, днем 23 градуса. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
3: Реклама спонсора.
4: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
5: Реклама.
6: Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и Брэквотер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
7: АСТВ. Ваш источник информации... Без помех. 22 канал во всех сетях кабельных операторов Сахалина.
8: Радио АСТВ. 25 лет. Говорим о вас. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ловец снов.

0: слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском и Красногорске будет до плюс 19, в Ногликах и Ваниве ожидается 23 градуса, в Поронайске 21 с плюсом. В Макарове, Долинске и Охотском на термометре 22 градуса выше 0, в Корсакове до плюс 18. В Малокурильском утром небольшой дождь, 14 градусов выше 0, в Южно-Курильске до плюс 17, в первой половине дня небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков, ночью будет до плюс 11, днем в областной столице 23 градуса, ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
3: Реклама спонсора.
4: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое, а также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90 39 99 90.
5: Реклама.
6: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Тагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
7: Инфошум. Мы его выключаем. Только суть событий. АСТВ. 22 канал.
8: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
9: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
10: Ловец снов.

0: На Сахалине и Курилах 23.00.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: Всем привет! Меня зовут Павел Майдекс. Представляю вам свой авторский музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
3: Спонсор проекта – «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Охе, Тымовском, Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается 21 градус. В Смирных воздух прогреется до плюс 24. В Углегорске и Тамаре 19 градусов выше 0, в Северокурильске будет до плюс 14. В Курильске утром ожидается небольшой дождь, 17 градусов на термометре. В Южно-Сахалинске завтра будет погода без осадков, ночью до плюс 11, днем 23 градуса. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
3: Реклама спонсора.
4: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39-99-90. 39-99-90.
5: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
6: Ловец снов.

боюсь, я вдруг, будто между нами что-то есть, но нам врут. Что если 500 дней зима, что если без солнца весна, 100 дней без.

0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
1: Прогноз погоды на радио АСТВ.
2: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на территории Сахалинской области. Во всех ниже перечисленных населенных пунктах будет погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. В Александровске, Сахалинском и Красногорске будет до плюс 19, в Ногликах и Ваниве ожидается 23 градуса, в Поронайске 21 с плюсом. В Макарове-Долинске и Охотском на термометре 22 градуса выше 0, в Корсакове до плюс 18. В Малокурильском утром небольшой дождь, 14 градусов выше 0, в Южно-Курильске до плюс 17, в первой половине дня небольшие осадки в виде дождя. В Южно-Сахалинске завтра погода без осадков. Ночью будет до плюс 11, днем в областной столице 23 градуса. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
1: Реклама спонсора.
3: Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает оформление внесения изменений в конструкцию транспортных средств. Фаркопы, лебедки, бампера, подвеска и другое. А также восстановление ВИН-номеров на раме. Город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180. Телефон 39 99 90. 39 99 90.
0: Вы слушаете музыкальный проект «Ловец снов» на радио АСТВ.
4: Реклама.
5: Выбери свой Сахалин. Встретить закат в бухте Тихой или отправиться на семейный пикник на пляже в Стародубском? Выберите комфортный Kia Sportage или Haval Jolion. Автопрокат «Авторента» для тех, кто ценит удобство. Больше информации на сайте авторента.ру.
1: АСТВ. Ясно. Понятно. О важном. АСТВ. 22-й канал. Радио АСТВ. 25 лет креативных идей. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.
6: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Ловец снов.

Спонсор проекта «Профессионал 65». Современное оборудование для салонов красоты. Залог успеха вашего бизнеса. Создавайте красоту, а комфорт и удобство обеспечит «Профессионал 65». Специализированное оснащение студий красоты. Переулок Мартовский, 1Б, телефон 25 50 25 25 50 25.

0: Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.
1: Зачем ты пришел? Холодный народ.

0: Прогноз погоды на радио АСТВ.
1: По данным сайта rp5.ru, завтра, 4 сентября, на территории Сахалинской области во всех ниже перечисленных населенных пунктах ожидается погода без осадков. Сейчас узнаем температуру воздуха. Итак, в Охе, Тымовском, Чехове, Невельске и Холмске в среднем ожидается 21 градус. В Смирных воздух прогреется до плюс 24. В Углегорске и Тамаре 19 градусов выше 0, в Северокурильске будет до плюс 14. В Курильске утром ожидается небольшой дождь, 17 градусов на термометре. В Южно-Сахалинске завтра будет погода без осадков, ночью до плюс 11, днем 23 градуса. Ветер северный от 1 до 5 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90. Я тебя люблю.

знаю, нервы ни к черту, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность, тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь.

0: СТВ. Первое областное.
1: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Йоу! Тегу Кальдерун.

0: СТВ. Первое областное.
1: Я так привыкла жить одним тобой.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Карти. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: Радио АСТБ. Первое областное. Радиостанция АСТБ.
1: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 2700709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
0: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Штан с утра напротив входа в метро. Мы встретились случайно, одни на перекрестке миров.

СТВ. На островах 5 часов утра. Радио АСТВ. Первое областное.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать.

Радио АСТБ. Первое областное.

довозил меня и пила в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

На Сахалине и Курилах 6 часов утра. Радио АСТБ. Первое областное. У меня иногда не на вот такие боли. Если непонятно, а не без пятна боль.

Радио АСТВ. АСТВ. Первое областное.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Радио АСТВ. Первое областное.
1: Радиостанция АСТВ.
2: Свидетельство о регистрации СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Доброе утро всем-всем-всем. В Южно-Сахалинске 7 часов утра. Далее выпуск новостей.
1: Новости на радио АСТВ.
2: Здравствуйте, в студии Виктория Тарабарина. В ближайшие минуты коротко подведем итоги прошедшего дня. В Хомском районе досрочно завершили капитальный ремонт моста через реку Правда. Подрядная организация полностью заменила старый японский железобетонный мост на 4 металлические гофрированные трубы, каждая из них с устройством очистных сооружений. Рабочие установили на объекте перильное барьерное ограждение, выполнили асфальтирование проезжей части и тротуаров. Автомобильное движение теперь организовано по обновленному двухполосному участку. Модернизация самой протяженной региональной трассы Невельск-Томари-Аэропорт-Шахтерск ведется по поручению губернатора Валерия Лимаренко и при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Новая школа в Северо-Курильске распахнула двери более чем для 200 учеников. Ранее в рамках рабочей поездки на Парамушир образовательное учреждение осмотрел губернатор Валерий Лимаренко. Трехэтажное здание площадью свыше 6 тысяч квадратных метров построено в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Курильских островов». В школе оборудованы кабинеты физики, биологии, технологии, пространство для занятий английским языком и музыкой, классы с интерактивными досками. Занятия здесь будут проходить в одну смену. Напомню, за последние 5 лет на островах построили 12 школ. Сейчас в регионе возводят школу на 1100 мест в Южно-Сахалинске и школу сад во Взморье. В областном центре обсудили подготовку дорожной инфраструктуры к открытию строящейся поликлиники в Хомутово. Ее возведение завершат до конца текущего года. Тогда же строители благоустроят внутренний двор медучреждения. В это же время дорожные службы обустроят удобный заезд со стороны улицы Куропатка. По информации мэрии, масштабное обустройство прилегающей территории начнется в следующем строительном сезоне. С северной стороны участка прорабатывается вопрос по созданию дополнительных парковочных мест. Полноценный въезд организуют со стороны проспекта Мира. Здания и остановки соединят пешеходными дорожками. Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области разместило на сайте карту магазинов-нарушителей в области розничной продажи алкогольной продукции. В список в том числе попали те торговые точки, которые продавали спиртное по ночам. На карте пока отметили несколько магазинов в Южно-Сахалинске, Ногликах и Хомске. Фестиваль «Остров рыбы» пройдет в областном центре 5 сентября. Мероприятие состоится на площади перед историческим парком «Россия. Моя история». Начало в 11:00. Островные повара приготовят блюда из сахалинской рыбы и морепродуктов. Кроме того, здесь пройдет ярмарка, продукцию на которой представят местные производители. Также в фестивальном меню гигантский бутерброд с красной икрой, сахалинский суп и напитки из фруктового бара. Гастрономическую программу дополнят выступления творческих коллективов, мастер-классы и интерактивные площадки. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: В Сахалинской области реализуется программа «Доступное арендное жилье».
3: Готовые квартиры с мебелью и бытовой техникой предоставляются специалистам по сниженной арендной ставке.
1: Программа помогает работодателям привлекать квалифицированных специалистов в регион.
3: Организации и предприятия могут подать заявку на жилье для сотрудника через сервис «Единое окно».
1: Телефон для справок 300-108. 300-108.
4: Радио АСТВ. 25 лет. Все так же в курсе. Все так же в эфире.

0: Доброе утро, друзья! Здравствуйте, мои хорошие, счастливые, прекрасные, замечательные люди! Мы рады приветствовать вас здесь, на волне радио АСТВ, облабластное шоу для вас. Здесь Артём Бушаев.
1: Женя Милых.
0: Что еще добавишь?
1: Я добавлю только одно, ребята. Пятница на календаре. Пятница, тот самый вкусный, сладкий день, предвещающий очередные теплые выходные, судя по прогнозам синоптиков. Если они не врут и резко погода не изменится, то, ребята, еще кусочек лета небольшой.
0: Ну, небольшой.
1: Но разве осенью это неприятно вдвойне?
0: Осенью это приятнее вдвойне, потому что я вообще обожаю вот это вот осеннюю, немножечко такое вот настроение.
1: Да-да-да.
0: Мне нравится.
1: Мне
0: нравится, когда осенью вот так вот тепло.
1: Вот так вот тепло, да. Пусть это продолжается хотя бы, ребята, хотя бы до 29 ноября. Так, ну а пока мы рады приветствовать всех тех, кто уже не спит, всех тех, кто уже проснулся и планирует свой день. Если вы находитесь на волне радио СТВ, это правильный выбор, потому что здесь у нас вкусно. Вкусно, да, кстати, бывает, да. Музыкально.
0: Музыкально каждый день.
1: Да. Какие-то любопытные...
0: Информационно.
1: Попрошу заметить.
0: Ну и, конечно же, весело. Потому что два человека здесь для этого и собрались, чтобы сделать вам весело, чтобы сделать вам музыкально и сделать вам вкусно.
1: Да. Спонсор облабластного шоу – сеть социальных магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный» проводит ежемесячные акции для своих клиентов. Получите скидочную карту в любом из магазинов «Верный» и приобретайте качественные и свежие продукты по еще более низким ценам. Ваш выбор «Верный». Подробности у продавцов-консультантов. Погнали!

0: Здесь ваш астрологический прогноз на сегодняшний день, на эту пятницу, 4 сентября.
1: Да, и мы готовы начинать для вас, друзья, ваш астрологический прогноз на сегодня. Овны, поддайтесь минутной слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий.
0: Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование.
1: Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать.
0: Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать.
1: Львы, берегитесь чужого занудства, это высасывает много энергии.
0: Девы, у вас случится приступ оптимизма.
1: Весы, вы перевесите все показатели результативности.
0: Скорпионы, получше спрячьте сегодня свои скелеты в шкафу.
1: Стрельцы, не вздумайте грустить, этот денек припас для вас что-то занимательное.
0: Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив.
1: Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки, держите размеренный темп.
0: Рыбы, прекратите мучиться сомнениями, вы все правильно делаете.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодня, друзья.

0: 7.14 в Южно-Сахалинске. Добро пожаловать, ребята. Всем
1: да,
0: здравствуйте.
1: Доброе утро, здравствуйте.
0: Женечка.
1: Как насчет музыки?
0: Да, мы готовы полностью. Mm-hmm. Давай.
1: Все, отлично. Тогда окунемся в конец 90-х годов, где европейская танцевальная сцена переживала настоящий ренессанс. Из клубов и рейвов музыка все-таки переходила на радиостанции и в чарты. И одним из ярчайших примеров этого стал трек «Encore on Voice». Трек немецкого проекта «Саш», выпущенного в 1997 году. И невероятное слияние транс-музыки и почти такого гипнотического вокала на французском языке лично для меня два прекрасных мира сплелись воедино. Вот, так я считаю. Трек возглавил чарты в Великобритании, Германии и многих других, конечно, странах, стал гимном летних фестивалей и до сих пор звучит как олицетворение той эпохи, когда вот электронная музыка училась говорить широкой аудитории на языке эмоций, а не только на языке ритма и танца. Интересно, что вокалисткой была не профессиональная певица, а модель Сабрина Зетцер, что придало голосу особенную, неотшлифованную, друзья, искренность. Давайте послушаем, что там за искренность такая.
2: Mesdames, messieurs, le disc-jockey Zash est de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disc-jockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande

0: Входим на радио АСТВ.
1: Не похоже на французский, это больше...
2: На ломаный.
1: На проблемы с речью похоже.
2: Так, что говорят астрологи, собственно говоря, давайте расскажем.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 4 сентября, в Ахи без осадков плюс 21, в Тымовском осадков не ожидается 22, выше 0, в Смирных без осадков плюс 25. В Углегорске, а также в Томари сегодня осадков не ожидается 20, выше 0, в Чехове, Невельске и в Хомске без осадков плюс 21, в Северо-Курильске осадков не ожидается 15 градусов со знаком плюс. В Курильске временами сегодня дождь, 16 градусов тепла. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 21, плюс 23, ветер северный от 3 до 7 метров в секунду.
3: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
4: Реклама.
5: Купи кухню,
4: шкаф, подарок.
5: С Деко выгодно живи.
6: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
5: Деко выгодно живи.
3: Не пропустите! Мотокаскадеры в шаре, колесо смерти, дрессированная группа животных и многое другое. Новое цирковое шоу «Форсаж 2.0» с 22 августа по 20 сентября. Купол цирка расположен около площади Победы.
7: Жилой комплекс «Садовые кварталы». Все, чтобы жить спокойно, комфортно и удобно. Прогулочная аллея, места для прогулок с собаками, экстрим-парк, магазины, кафе и зоны отдыха. Подробности по телефону 32 22 26 или на сайте sdevelopment.rf. С проектной документацией можно ознакомиться на сайте нашдом.рф. Специализированный застройщик «Русская деревня».
8: Как получить скидку 40%? Легко! В столичном по карте «Столичная» колбаса «Сливушка» от «Вязанки» всего 199,90. «Столичный» – здесь покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.
1: Доброе утро, ребята. Всем здравствуйте. Что там по новостям?
2: Здравствуйте. Ну, как мы привыкли, да? Угу. Самые яркие, интересные, замечательные и забавные новости из мира стендапа.
1: Хромает голос, как-то дрожит.
2: Ничего страшного, это всего лишь пятница. Итак, друзья, парни, зумеры, перестали мыться перед свиданиями. Вот и приехали. Хорошо, что мы уже не ходим по свиданиям. Они считают, что естественный запах сделает их более привлекательными для девушек. Такой тренд набирает популярность в соцсетях.
3: Как вы не правы.
2: И называется феромон максинг. В чем мы не правы?
1: Зумера.
2: А, ну, лучше все-таки мыться, ты считаешь, как с высоты своего опыта.
1: Ну, да, конечно, быть чистым вообще приятно.
2: Прекрасно, да?
1: Да, и ощущаешь себя иначе, более уверенно, что ли?
2: Ну, конечно, но более того, идея не мыться основана на том, что вместе с потом тело человека выделяет особые феромоны. Я вам так скажу, друзья, оно выделяет эти феромоны и когда вы уже помылись, да? Потому что дважды мыться вообще прекрасно.
1: Только чистые феромоны теперь.
2: Ну, в общем-то, сторонники тренда уверены, что подобный букет из запахов может усилить влечение у партнерши. Некоторые даже призывают не стирать свою одежду и не пользоваться дезодорантом.
1: Да, у нас же демография должна повышаться в стране,
2: они
1: а не наоборот.
2: Друзья.
1: Да, прекратите.
2: Ну, конечно, если что-то лень делать, да, то преврати это в тренд.
1: Да.
2: По всей видимости, так работают зумеры.
1: Хорошо.
2: Ну, хорошо. Мне кажется, что вот все-таки прислушайтесь к более старшему поколению, да, дорогие зумеры, и мойтесь. Почаще желательно.
1: Либо к общественному транспорту не подходите. Идите на свидание пешком. Будьте добры, пожалуйста, не отвлекайте остальных.
2: Да. Итак, следующая новость. Коты – лучший друг человека. Это уже официально. Биологи доказали, что пушистые питомцы выстраивают со своим хозяином максимально глубокую эмоциональную связь. Угу. Главную роль в отношениях человека и кота играет окситоцин – гормон любви. Он отвечает за формирование связей между родителями, второй половинкой и друзьями. На химическом уровне питомец все равно привязывается к хозяину, несмотря на свою независимость, да, на свой независимый характер.
1: Да.
2: И гормоны не обмануть. Взаимный антистресс присутствует, когда кот лежит на коленях человека, мурчит, то выбрасывает окситоцин. Ну и это делают оба сразу. Угу. То есть и питомец,
1: да,
2: и хозяин.
1: Человек хоть не мурчит, но по лицу,
2: да,
1: видно, доволен, да?
2: Ему
1: не прогонит ни за что.
2: Да, в этот момент нервная система начинает успокаиваться, как у пушистика, так и у хозяина.
1: Хорошо.
2: Знаете, кого обнять.
1: Угу. Всем мур, всем мяу.
0: Интершум. Интершум на радио АСТВ.

все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, ну где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Отдел кадров на радио АСТВ.
1: Всем внимание, 7 часов и 34 минуты в Южно-Сахалинске. Так, ребята, мы начнем.
2: Можно начать?
1: Да, посвящать вас.
2: Давайте.
1: В профессии, которые появились на просторах интернета.
2: А то наверняка лето закончилось, да, многие в начале лета уволились.
1: Были такие слухи, да.
2: Да, и теперь в поиске какой-то уникальной профессии. Вот Артем все подготовил.
1: Хотелось бы вам почувствовать себя менеджером проекта. Для того, чтобы успешно вы справлялись со своими обязанностями, компания выдает вам не просто зарплату, да, в конце месяца, но и корпоративную, безлимитную, бейсбольную биту.
2: Ух ты.
1: Обязанности: оперативное руководство разработкой проектов, оперативные переговоры с клиентами и дальше пункты, они, повторяются. Пинать программистов, пинать программистов и так далее. Вот еще несколько раз
2: чтобы
1: пинать программистов.
2: Чтобы тебя не спали, да, и как-то продолжали все-таки свою рабочую деятельность.
1: Требования к вам, цитирую: хорошая, русский с одной «с» языком. Второе, умение доносить свои мысли до работников, чтобы те понимали и повиновались. Иметь адекватное представление о веб-технологиях. Условия работы в офисе, никаких, говорит, фрилансеров, нам этого не надо, удаленщиков, да. И корпоративная безлимитная бейсбольная бита, как было сказано ранее. Вот что предоставит вам руководство. О деньгах ни о каких не идет речь.
2: И в конце написано: в нашей компании нет насилия.
1: Нет насилия. Очень дружный коллектив. Когда руководитель ходит с битой, конечно же, очень дружный коллектив. Поэтому, да, ребята, если вас по какой-то причине это предложение устраивает,
2: фраза, да, слушаюсь и повинуюсь.
1: Но иногда же хочется, да, вот как психокомнаты создавались в больших городах, где ты заходишь, все ее разрушаешь. А тут, посмотри, на работе.
2: Но нет, мы против насилия, поэтому...
1: Конечно.
2: Я надеюсь, что бита все-таки такая, знаешь...
1: Предмет устрашения, но не более. А, ну да, либо так. Извини.

0: 7 часов и 39 минут в Южно-Сахалинске. Для вас прямо сейчас информация о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: Внимание, по данным сайта rp5.ru, сегодня 4 сентября, в эту пятницу, в Александровске-Сахалинском погода без осадков, плюс 20 градусов, далее без осадков в Ногликах – 24 градуса, в Поронайске – 22, плюс 20 в Красногорске, в Макарове – 21, 23 в Долинске, в Охотском – до 22 воздух прогреется, в Корсакове – до 21, в Аниве – 25 тепла, в Малокурильском пройдут дожди – плюс 14, в Южно-Курильске – дождь – плюс 17, в Южно-Сахалинске – без осадков. Плюс 21, плюс 23. Ветер северный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
9: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
8: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
9: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
10: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Помните, заведомо ложные сообщения об акте терроризма – уголовно наказуемое деяние. В соответствии со статьей 207 Уголовного кодекса за совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа до 2 миллионов рублей или лишение свободы до 10 лет. Ответственность за заведомо ложные сообщения об акте терроризма наступает с 14 лет. За преступные действия лиц более раннего возраста ответственность в соответствии с законом несут родители или опекуны.
12: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач. На день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
13: Нужно вам всегда быть в форме.
14: Форма ведь должна сидеть.
15: Каждый хочет быть здоровым, молодеть и хорошеть. Молоко, кефир и творог – то, что нужно есть всегда. Натуральные продукты – это лучшая еда.
16: Поронайский молокозавод.
17: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Женечка, будьте добры.
1: 49-15-05. Друзья, это номер нашего телефона. Вы можете дозваниваться уже сейчас, ведь совсем скоро мы с вами играем в нашу игру «Запой».

0: знаю.
1: А запой на радио АСТВ.
2: Доброе утро, друзья, добро пожаловать. Мы играем прямо сейчас. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте. Шея свиная «Мираторг» 600 рублей за килограмм. Кальмар замороженный 450 рублей за килограмм. Филе куруприсколье 600 рублей за килограмм. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж. А у нас на связи Сергей. Доброе утро.
3: Доброе утро, Сережа. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Доброе, как поживаете?
4: Отлично.
3: С кем вы, Сергей? Кто вам будет помогать сегодня? Есть?
4: Двое детей, один в школу ездит, другой в садик.
2: Отлично, отличная команда. Всем большой привет.
3: Не уверен, что отзовется у детей этот трек, но, возможно, у вас, Сергей, он заиграет.
2: Кстати, сейчас мы возвращаемся в прошлое, и дети активно слушают песни
3: тех
2: времен.
3: Хорошо.
2: И, кстати, Сергей спросил меня за эфиром, что меня там ждет, что мне нужно делать. Давайте расскажем.
3: Сергей, смотрите, мы включаем песню, довольно-таки знакомые композиции мы подбираем специально, чтобы люди понимали вообще, о чем идет речь. Песня заиграет, и у вас будет некоторое время, чтобы вспомнить те самые слова, которые будут в продолжении. В какой-то момент я песню выключаю, полностью наступает тишина. В этот момент вы должны продолжить петь эту песню. В принципе, я говорю, подбираем треки знакомые, поэтому мы больше чем уверены, что вы вспомните те самые слова, потому что они у каждого из нас на подкорке записаны, сохранены навсегда, на всю жизнь. Итак, смотрите, Сереж, если вдруг слова потерялись, переволновались, пойте. Все, что видите вокруг, нам не нужно мелодию напевать, на-на-на-на-на, вот этого нам не надо. Не принимается,
2: пускай
3: вы проиграете.
2: Будут именно слова.
3: Только слова. Свое можете сочинять, если забыли тот оригинал. Итак, все готовы?
4: Ну, давайте попробуем.
3: Давайте начинать.
2: Начинаем.

0: Девочки бывают разные, черные, белые, красные. И всем одинаково хочется чего-нибудь там заморочиться.
1: Девочки бывают разные, черные, белые, красные.
2: Всем одинаково хочется что-нибудь заморочиться.
1: Ну, молодцы.
3: Ну, Сергей, отлично.
1: Да, но в караоке мы вас не позовем. Нет, нет, нет. Сереж, мы с вами...
3: Да и сами туда мы с тобой, Артем, не пойдем.
1: Да, нас не пускают уже. Сергей, мы с вами свяжемся чуть позже. А точнее, нет, мы вам все рассказали. Вы все знаете, все, получайте призы и подарки. Заходите.
3: Забирайте.
1: Все, счастливо, пока. До свидания.
3: Все, детям привет. Сергей, отличной вам дороги. Спонсор игры — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный», партнер проекта «Карта Сахалинца».

0: Fly Project завершает этот музыкальный час на волне радио СТВ на Сахалине и Курилах в 8 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий актуальный выпуск новостей к этому часу. У микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях. Для поиска нефтеразливов на Сахалине начнут использовать космические данные. В Невельске начались работы по обслуживанию брикватора. В Южно-Сахалинске отметят Всероссийский день ходьбы. Правительство Сахалинской области и холдинг «Российские космические системы» на полях ВЭФ договорились о совместной работе по внедрению передовых космических сервисов, которые будут способствовать социально-экономическому и инновационному развитию региона. Соглашение предполагает переход от точечного использования спутниковых снимков к комплексной цифровой аналитике. По планам, данные дистанционного зондирования Земли будут интегрированы в действующие информационные системы островного региона. Это позволит модернизировать нефтегазовый, лесной и рыбопромышленный секторы, а также усилить контроль за оборотом отходов. По поручению губернатора Валерия Лимаренко на Сахалине начались работы по обслуживанию брикватора в порту Невельска. Ключевой целью в проведении работ является обеспечение безопасности и благополучия сивучей, выбравших брикватор местом своего пребывания. Со временем море разрушает сооружение. Кроме того, торчащая арматура создает угрозу травмирования животных, что может привести к их гибели. Время и технологии проведения работ выбраны так, чтобы минимизировать вмешательство в жизнь морских млекопитающих. Сейчас на лежбище наблюдаются лишь отдельные животные. Чтобы их не тревожить, специалисты начали проводить работы со стороны берега. Для контроля и консультации на всех этапах реализации проекта привлечены соответствующие специалисты. Жители Сахалинской области, которые в дни голосования будут находиться в другом регионе, смогут исполнить свой гражданский долг по месту фактического пребывания. Для этого необходимо заблаговременно воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» и подать соответствующее заявление. Это можно сделать несколькими способами. До 14 сентября включительно через личный кабинет на портале госуслуги в любом многофункциональном центре или в территориальной избирательной комиссии. С 9 по 14 сентября заявление принимают в участковой комиссии по месту регистрации избирателя. Напомню, выборы депутатов Государственной Думы продлятся 3 дня с 18 по 20 сентября. Жителям региона, планирующим поездку в эти даты, рекомендуют не откладывать подачу заявления на последний момент. 8 сентября в Южно-Сахалинске пешей прогулкой отметят Всероссийский день ходьбы. Церемония открытия состоится в 18.00 на нижней станции горного воздуха. Принять участие в мероприятии могут все желающие. Участники организованно поднимутся по серпантину до средней станции, а затем централизованно спустятся к входной группе комплекса по канатной дороге. Здесь пройдет церемония награждения победителей арт-марафона «Острова в движении». Регистрация на мероприятие уже началась. Подробная информация размещена на сайте областного министерства спорта. Композитор Игорь Николаев стал официальным обладателем товарного знака 3 сентября. Роспатент зарегистрировал бренд на его имя до сентября 2032 года. Теперь под этой маркой можно организовывать концерты, производить рекламную продукцию, а также вести гостиничный ресторан и бизнес. 3 сентября – знаменитая композиция на стихи Николаева и музыку Игоря Крутого в исполнении Михаила Шуфутинского, выпущена в 1993 году. Спустя десятилетия песня обрела вторую жизнь в интернете. Мемы про перевернутый календарь Игоря. Горящие костры рябин ежегодно взрывают соцсети в первые дни осени. И в завершении выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 14 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Шоу. 8 часов и 7 минут в Южно-Сахалинске. Так, ребята, всем здравствуйте. Ну что, мы готовы отправляться окунаться в этот новый музыкальный час, и в рамках которого мы с вами поболтаем. И сегодня, кстати, у нас пятница, мы все этого ждали. Мы сегодня будем разыгрывать призы и подарки, но чуть позже, через пару секунд, все подробности. Пока напомню, что спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда прямые поставки только свежей и качественной продукции от заводов-изготовителей.
1: Ну что, друзья, давайте-ка начнем этот час увлекательно и позитивно, ведь для вас есть и подготовлена уже тема, которую мы будем обсуждать весь этот час. Ну и напомню, что сегодня за лучший комментарий подарим сувенир от магазина «Мерч Сахалин». Также сегодня разыграем поло или ветровку. За участие в течение недели выберем кого-то одного из всех победителей. Напомню, что магазин «Мерч Сахалин» находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий», работают ежедневно с 11 до 20.00. И большое спасибо ребятам за то, что предоставили подарки для наших слушателей.
0: Так, мы сегодня стартуем с темой. Тема у нас такая: скажите слово или фразу, которую не поймет молодежь. А с чего у нас началось все? Женя почему-то вспомнила слово «пак-код». Помните, есть пин-код, да, у сим-карты свой четырехзначный, а есть пак, там цифр больше, 6 или 8.
1: Да. Пак-код не подходит, введите...
0: Пин-код не подходит. Если три раза пин-код неправильно вводишь, да, требуется пак. Это уже такой большой, достаточно массивный, да. Сейчас запаролены в основном телефоны, то есть ты не вводишь сим-карту, разблокировка. А запаролены телефоны, поэтому современная молодежь не поймет. У меня сразу слово возникло, тоже связанное непосредственно с телефоном и связью, это ММС-ка. Да, ММС, тоже не каждый поймет.
1: Ну да, кстати, да.
0: Вот, поэтому, ребята, а что вспомните вы?
1: Ты подключил ММС-ки себе?
0: Да, да, да. О, у меня 5 бесплатных, да? Хорошо. Ребят, скажите слово или фразу, которую не поймет молодежь. Не обязательно с какими-то сотовыми данными, связью должно быть связано.
1: Да, просто какая-то фраза из нашего детства, которую мы постоянно использовали и с легкостью понимали, о чем идет речь. То сейчас, если детям такое сказать, да, то они не поймут вообще, мать, ты что?
0: О чем идет речь? Да, напишите, писать нам можно и даже нужно до конца этого часа. Помните, что номер к Максу прикреплен, плюс 7-900-660-1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Присоединяйтесь.

0: 8 часов и 12 минут. Ваш астрологический прогноз сегодня здесь.
1: Давайте начинать, Овны. Поддайтесь минутой слабости и без оглядки бросайтесь в омут с увлекательными путешествиями.
0: Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование.
1: Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать.
0: Хорошо. Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать.
1: Львы, берегитесь чужого занудства, это высасывает много энергии.
0: Девы, у вас случится приступ оптимизма.
1: Весы, вы превысите все показатели результативности.
0: Скорпионы, получше спрячьте сегодня свои скелеты в шкафу.
1: Стрельцы, не вздумайте грустить, этот денек припас для вас что-то занимательное.
0: Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив.
1: Водолеи, открекитесь сегодня от спешки, держите размеренный темп.
0: Рыбы, прекратите мучиться сомнениями, вы все правильно делаете.
1: Так, ну что, друзья, это был ваш астрологический прогноз на сегодня, ну а мы напоминаем, что у нас для вас есть тема этого утра, которая звучит так.
0: Скажите слово или фразу, которую не поймет молодежь.
1: Напишите обязательно, напомню, что сегодня разыграем приз для лучшего комментария, для автора лучшего комментария. Ну и, конечно же, среди всех победителей на этой неделе разыграем главный приз от наших партнеров.
0: Поэтому ждите, ребята, под занавес этого часа будем подводить итоги, а пока ждем ваши сообщения.

0: 8:16 в Южно-Сахалинске. Ребята, скажите слово или фразу, которую не поймет молодежь. Писать нам можно и даже нужно. Мы ждем ваше сообщение.
1: Ой, я открыла. Слушай, тут столько сообщений. Ребята, отлично. Можно я начну с парочки сообщений, которые у меня есть?
0: Давай.
1: Итак, вопрос. У тебя Аська есть? Да. А еще. Где трубка от телефона?
0: Хорошо.
1: Да.
0: Смотрите, я сейчас не знаю, вспомнишь ты или нет. Кинь бомжа.
1: Что-то игра какая-то.
0: Нет.
1: Нет, тогда не помню.
0: Это перезвоняшка. Ну, типа, перезвони мне.
1: Все, вспомнила. Это когда баланса нет.
0: Да. Просто 2 цента и дай карандаш перемотать. Просто 2 цента.
1: Это, наверное, скорее всего, для того, чтобы позвонить с таксофона. Хотя, может быть...
0: Цента?
1: Ну, цента, да.
0: Тут нам непонятно. Из трех сообщений, короче, мы поняли только два. Поэтому...
1: Да. Кто заказывал Москву? Третья кабинка. Межгород.
0: Девушка или девушка, соедините, да?
1: Да. Так, доброе утро. Пейджер. Ранняя батарея. Как средство связи.
2: Ранняя батарея.
1: Ну, про ранняя батарея непонятно. Вот пейджер, да.
0: У тебя был пейджер?
1: У меня был пейджер. И вот это вот. Здравствуйте, для оператора Е365, пожалуйста, сообщение. Ага. Маша, позвони. Подпись Женя.
0: Да, и все. Люди там до таксофона уже добираются, да?
1: Либо ну, или из домашнего телефона звонят куда-то.
0: У меня не было пейджера. Я вот прошел почему-то мимо.
1: У меня был пейджер, и это было вообще прекрасное время. Так, ну что, следующее сообщение. Передай мне песню по инфракрасному порту. По ИК-порту, да,
0: да, помнишь? Да не уходи ты далеко, сейчас связь прервется.
1: Да.
0: Это было до боли знакомое. Ребята, хорошо, погнали дальше. Что у вас будет из вариантов? Они нам нужны. Скажите слово или фразу, которую не поймет молодежь. Напишите нам в Макс, +7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь, пожалуйста, друзья. Сегодня разыгрываем сувенир от магазина «Мерч» Сахалин. Ну и, конечно же, сегодня подведем итоги за всю неделю игры и разыграем главный приз – поло или ветровка от ребят. Магазин «Мерч» Сахалин, который находится на нижней станции горного воздуха возле ресторана «Георгий». Мультибрендовый магазин, в котором присутствуют оригинальные футболки и худи с островной символикой, стильные аксессуары, памятные сувениры и многое другое. Забегайте, смотрите что-то для себя, для своих близких. Вам обязательно понравится.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: 8 часов и 22 минуты в Южно-Сахалинске. Вас далее ждет...
1: Ждет информация о погоде.
0: Да. Мы все расскажем, мы не жадные. Ловите.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня, 4 сентября, в Ахе без осадков плюс 21, в Тымовском осадков не ожидается 22, выше 0, в Смирных без осадков плюс 25. В Углегорске и Томари осадков сегодня не ожидается до 20, тепла в Чехове, Невельске, а также в Хомске сегодня без осадков плюс 21. В Северокурильске осадков не ждите, плюс 15, в Курильске временами дождь и 16, выше 0. В Южно-Сахалинске днем без осадков плюс 21, плюс 23, ветер северный от 3 до 7 метров в секунду.
0: Ребят, напомним вам с удовольствием о том, что есть на этот час у нас тема. Скажите слово или фразу, которую не поймет молодежь. Пишите нам в Макс, плюс 7 900 660-1505.
1: Группа ВКонтакте «Радио СТВ» и наш телеграм-канал «Радио СТВ». Скорее присоединяйтесь, дарим подарки за лучший комментарий.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90, 39 99 90.
3: Реклама. Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
4: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
3: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
4: Больничная, 106, Холмское шоссе, 5. Телефон 300-139.

0: Мебель на заказ. Замеры бесплатно. М-мебель 65. Ищите нас в 2GIS. Выбери свой Сахалин. Живописный перевал и брекватер Невельский. Даже короткая поездка станет приключением. Зачем выбирать, если можно объехать все? Компактный Kia Rio X-Line или универсальный Haval M6. Маневренность и экономичность для извилистых дорог. Автопрокат «Авторента». Поехали! 399-111.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ваше сообщение, пачка большая, готова отправиться в приемники. Напомним, что сегодня у нас за тема. А тема у нас недопонимание. Скажите слово или фразу, которую не поймет молодежь.
1: Да, доброе утро, помню, ломаный язык, что-то типа кирпичного. Написать сложно, добавляя си везде. Например,
0: не что-то типа, это получается.
1: Ну, кирпичный
0: он и есть,
1: язык, да,
0: да.
1: Ага. Можно не только си, любое, наверное, добавлять.
0: Ну,
1: вот
0: ты же умеешь,
1: ой,
0: да?
1: Ой, ну я уже тоже не помню.
0: А, ну ладно, хорошо, не будем тогда тебя мучить. Смотрите, доброе утро, мне кажется, что мой ребенок вообще не понимает никакие мои фразы. Такое ощущение, что между нами прям столетие, не 20 лет. У меня есть короб из моей молодости. Короб. Сундук. Я даже сохранила пейджер и свой первый телефон Nokia со сменными леопардовыми панельками.
1: Класс,
0: да? И недавно это показал ребенку и объяснила, как это работало. Например, и также сообщение дополнительное, да, от этого же человека, от Ольги. Например, фраза «сделана под копирку». Хоть сейчас и есть, но он ее никогда не видел,
1: да,
0: и не переводил, как мы. Да.
1: Ага. Точно, точно. Так, а вот эта фраза «тетя Ася приехала», да, это из рекламы отбеливателя.
0: Непонятно, да. «Доброе утро, у меня тамагочи умер. Юпи, просто добавь воды. Промокашка есть, напиши через копирку, где моя готовальня». Вот, и да, диафильм посмотрим.
1: О, диафильмы, да-да-да. Так, еще фразы «выключи интернет, мне надо позвонить». Нужно купить карту, чтобы пополнить счет на мобильном.
0: Счет, точно, да, в баксах все.
1: И все. А, нет, ты стер утренник из детского сада, чтобы записать хоккей. И еще отключи интернет, мне нужно позвонить. Ну вот.
0: Да. Здравствуйте, тамагочи надо покормить, а то умрет. Опять же, все вспоминали его, да. Или юпи будешь. Это и нам поясняют, это растворимый сок в пакетиках продавался, но в детстве любили просто так его есть. Да, это как приправу из-под лапши, да?
1: Да.
0: Не столько было интересно сама лапша, как приправу-то погрызть.
1: Приправу на сухую можно было спокойно. Сказала сыну слово Аська. Он не понял, подумал, что я назвала имя девочки.
0: Кстати, да. Доброе утро. Включи свои интернет. А, выключи свои интернеты. Мне должны
1: позвонить. Да. Да. Принесите попить, а то меня загонят. Когда играли на улице, да, помните? Нельзя было заходить домой. Это все. Последняя жизнь.
0: Нельзя.
1: Там встреча с боссом, и тебя больше никогда не выпустят.
0: Ребята, что у вас будут за фразы или какие-то определенные слова, которые сейчас не поймет молодежь? Мы немного решили вспоминать и отправиться с вами в прошлое вместе. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505,
1: группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио АСТВ. Сегодня за яркий комментарий дарим сувенир, за участие в течение недели шанс выиграть поло или ветровку. Спасибо магазину Мерч Сахалин за подарки для наших слушателей. В конце этого часа подведем итоги, раздарим все призы, все подарки. Поэтому пишите обязательно свои комментарии.

0: 8:35 в Южно-Сахалинске. Спонсор облобластного шоу — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Специальные цены по скидочной карте магазина «Верный». ТЦ «Мегаберезка». Фарш свинина-говядина 500 рублей за килограмм. Масло растительное «Олейна» 1 литр 150 рублей. Яйцо первой категории «Новосибирск» 12 рублей за штуку. Магазин «Верный» в ТЦ «Мегаберезка», цокольный этаж.
1: А, ну что, друзья, мы сегодня с вами обсуждаем нашу утреннюю тему, которая звучит так.
0: Так, ребята, внимание, я говорю. Скажите слово или фразу, которую не поймет молодежь.
1: Итак, язык вот этот вот самый кирпичный, Дмитрий нам тут пояснение написал. Дава, даса, васай и сидиси. Это значит «давай, иди». Да.
0: Никогда
1: дети
0: бы
1: сейчас не поймут, как раньше мы выходили в интернет. Через модем 20 минут соединения, потом обрыв связи и скорость еле-еле. Как смотрели телевизор, 4 канала и все. И что, плоскогубцы для переключения каналов. Точно.
0: 4 канала, хорошо.
1: 4 канала — это вообще, знаете ли, зажиточные люди были.
0: У меня было 2. Так, доброе утро от Светланы. Теперича — это не давеча. Это вам не то. Так, от Марии. Доброе пятничное утро. В наше время было лучше. Ведь как только ты произносишь эти слова, все, ты уже не молодежь. Недавно во время общей работы, а именно ремонт, моя мама сказала: толпой и батьку бить не страшно. Сын в шоке. Бабушка: мы не будем бить папу. Смеялись все.
1: Да. Так, еще есть сообщение. Дай свой рингтон послушать. Да, и еще тихо всем, у меня песня с радио записывается. Ну и там же есть карандаш, кассету перемотать. Кстати, насчет песни
0: с радио
1: действительно,
0: да.
1: Когда я включала радио, ждала, чтобы заиграла та самая песня, я могла сидеть вот часами возле радиоприемника и ждать, когда заиграет эта самая песня. И нужно было прям с пальцем вот так вот сидеть. И в этот момент начинается песня, ты слышишь первые аккорды, и оп, две кнопочки зажимаешь. И все, кассетка записывается.
0: Так, выражение следующее. Это Санта-Барбара какая-то, тоже не каждый поймет.
1: Да,
0: доброе утро.
1: Дети не понимают, откуда эта фраза.
0: Доброе утро. $30 на балансе на 10 минут разговора. Перемотать песню карандашом. Бобина закончилась. Пошеруди в печке.
1: Да.
0: Масло, рама, пойдем играть в фишки, чики-брики, пальчик выкинь.
1: Да.
0: Ну и совсем из раннего детства с братом пошли в магазин, и он на сдачу купил мне сандалики.
1: На сдачу! Абсолютно точно. Так, доброе утро. А фраза, когда в деревню приезжаешь и произносишь слова «вела риба и вела баджа», подросток смотрит с недоумением.
0: Да, о чем идет речь, мало кто понимает.
1: Так, ну что, доброе утро. Я думаю, что молодежь не с первого раза поймет речь, если после каждого слога вставлять букву «С». Например, «приси висет», «косак», «усу», «тися-бися». Это вот как раз тот самый кирпичный язык.
0: Да, да, да.
1: Привет,
0: да, да.
1: Как у тебя
0: дела? Так, приветы Мурилу Бенисю, Антонио Фагундес, Жозе Майер, Мария Фернанда. Это из какого-то сериала?
1: Это сериал «Богатый тоже плачет», я думаю.
0: Ну, может быть, хотя я тут же загоняю это. «Земля любви, земля надежды», бразильский.
1: Ну, слушай,
0: какой-то
1: там бразильских сериалов в тот момент было вообще.
0: «Тропиканка», ну, может
1: «Тропиканка»,
0: быть.
1: «Тропиканка», очень много было сериалов бразильских, и они, мне кажется, вообще никогда не заканчивались там.
0: Такое чувство, что одинаковые.
1: Миллион сезонов, да, и все одни и те же актеры и так далее.
0: В голове все смешалось.
1: Так, реклама МММ, вспоминайте, пожалуйста, тоже.
0: Ой, конечно, куда без этого.
1: Да.
0: Так.
1: Доброе утро, скинь мне мелодию в полифонии, а не в моно, а то как пищалка.
0: Это ж надо. Так,
1: Ой, ну это вообще, конечно, красота.
0: Ребята, уходим на небольшой музыкальный перерыв, но помните, что написать нам можно. Пишите в Макс плюс 7 900 660 1505.
1: Группа ВКонтакте Радио СТВ и наш телеграм-канал Радио СТВ. Присоединяйтесь сегодня за лучший комментарий. Подарим сувенир от магазина «Мерч Сахалин», который находится на СТК «Горный воздух», нижняя станция, улица Горнолыжная, 3, возле ресторана «Георгий». Также официальный мерч «Сахалин. Маяк России» доступен на сайте merch-sach.ru. Ну и не только лучший комментарий сегодня наградим, а наградим сегодня человека, который в течение этой недели выиграл, и мы разыграем из 5 претендентов главный приз — пола или ветровка от магазина «Мерч Сахалин».
0: Точно.

0: 8:42 в Южно-Сахалинске. Впереди вас ждет информация о погоде, ребят. Совсем скоро будем подводить итоги, но у всех, у вас каждого есть шанс для того, чтобы урвать себе сегодня мерч от...
1: магазина мерча «Сахалин».
0: Точно.
1: Это сувенирная продукция будет, ну а также разыграем главный приз – пол или ветровка от магазина мерча «Сахалин».
0: Скажите слово или фразу, которую не поймет молодежь. Сегодня это тема нашего часа, а пока о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков, плюс 20 градусов. Осадков сегодня не ожидается. Ноглики 24, тепла в Поронайске 22, Красногорск 20, в Макарове 21, в Долинске 23, в Охотском 22, Корсаков 21 градус, в Аниве 25, в Малокурильском 14, пройдет дождь. Дождь ожидается и в Южно-Курильске, там до 17 тепла. В Южно-Сахалинске без осадков, плюс 21, плюс 23, ветер северный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Абсолют Мебель. Грандиозные скидки на детские спальни и компьютерные столы. Все в наличии.
9: Качество выше, цена ниже. Гаражная 15, телефон 51-55-66.
10: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
11: Купи кухню, шкаф, подарок. С Деко выгодно живи.
12: Деко Мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
11: Деко выгодно живи.
13: Что за очередь опять в автоцентр «Гигант»?
14: Все готовятся к зиме. При покупке японских шин «Йокохама» или итальянских «Пирелли», официальных шин «Формула-1», вы получаете сразу два бонуса. Скидка 50% на шиномонтаж. Хранение летних шин на весь сезон бесплатно.
13: «Гигант» – огромный выбор шин, дисков и автомасел для японских, корейских и немецких автомобилей.
14: Больничная 106, Холмское шоссе 5. Телефон 300-139.
15: Детей в школу собрали. Можно и себя побаловать. Скидки до 20% на модульные спальни. Первый мебельный дискаунтер на улице Холмской, 73. Работаем без выходных. Телефон 303-103.
16: В «Матрешке» акции выходного дня. С 4 по 6 сентября шоколад «Милка Макс», молочный, шок и бисквит 499,95 за 300 грамм. Картофель «КФХ», «Пион», «Молодой» 49,95 за 1 килограмм.
17: С «Матрешкой» выгодно всегда.
18: Эта мысль должна хорошо уложиться.
19: Выбирайте мебель и оборудование для салонов красоты здесь. Проф-65. Более 10 лет на рынке. Звоните 25-50-25.
5: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49-16-23.

0: нас еще кое-что есть от вас,
1: ребята. Еще несколько ваших сообщений. Давайте начнем, потому что сообщений очень много. Времени чуть меньше, чем сообщений.
0: А нам еще нужно подводить итоги по сегодняшнему розыгрышу и по недельному. Тоже в этом часе подведем. Итак, у нас тема такая. Скажите слово или фразу, которая не поймет молодежь, у нас была. И у нас есть следующее. Привет, я Игорь, 80-е годы. Подслушанный разговор прохожего с таксистом. Шеф, двух мочалок до бородатого кинешь? А спросил он двух девчонок до улицы Карла Маркса. Не довезешь?
1: Понятно. Хорошо. Так, транслитерация. Когда в один СМС не помещалось более 65 символов, тогда как английскими буквами можно было описать русское слово и допускалось вместить уже более 100 символов. Существовал специальный алфавит.
0: Можно же было, да, на этом сэкономить, потому что хлоп у тебя, да, когда сообщение одно на два уже разбивалось, ты такой, о, нет, вот здесь я пробел уберу, и все, оно в одно вместится, и тогда только 50 центов.
1: Без пробелов писали, друзья.
0: Так, друг, в комок сгоняешь за Анкл Бенс?
1: Ага, доброе утро, такая фраза, пойти на Колым или на или шабашку, да?
0: Тоже.
1: Или у тебя есть... котлы, то есть часы.
0: Доброе утро, ребят. Такая ситуация была. Доча, я родилась при Брежневе. В ответ, ты родилась при царе?
1: Да-да-да-да.
0: Неплохо. Так, раньше в маршрутках передайте за двоих.
1: Передайте за двоих, да, а потом возьмите сдачу, это через весь маршрут, через всю маршрутку.
0: Погнали.
1: 3 рубля тебе возвращают. Да, доброе утро. Может, это не по теме. Дровяной титан. Дочь в шоке, что раньше не было постоянно горячей воды.
0: Дровяной титан.
1: В некоторых домах до сих пор нет постоянно горячей воды, друзья мои.
0: Заезжайте.
1: Летом отключают.
0: Да. Доброе утро. Вот вам фразочка. Ваше предложение в данной концепции имеет ряд парадоксальных помыслов. Спасибо.
1: Хорошо, да. Кто пойдет сегодня на видики?
0: Ага. Так, да. Доброе утро. Была реклама раньше. Мама мыла раму, а теперь мы ее едим. Рама о масле. Вот так иногда прикалывался над ребенком в кашу раму. Добавить вкуснее будет. Поначалу ребенок сидел, смотрел на меня с видом, но все, предок дернулся умом. Сейчас привык иногда подкалывать друзей. Эх, наследие аж слез наворачивается.
1: Еще есть сообщение «Синий зуб». Так раньше на китайских телефонах называли Bluetooth.
0: Дима, помаши рукой маме. Фразочка хорошая,
1: да,
0: козырная.
1: Да, и... Дима, помаши рукой маме.
0: Тушняк, рояль, фанза, скачок, балка.
1: Есть еще сообщение. Варенки, фирма.
0: О, это хорошо. Главное, модно выглядит. Так, ребята, мы прерываемся ненадолго. Время подводить итоги. Кто же у нас сегодня за этот день заберет подарок небольшой? И кто же у нас все-таки отнимет Пола?
1: Или ветровку.
0: Или ветровку,
1: а
0: да.
1: Мы расскажем чуть позже, что конкретно это будет. Оставайтесь с нами, совсем скоро подведем итоги и узнаем, кто станет победителем. Их сегодня будет целых 2.

0: 8 часов и 59 минут в Южно-Сахалинске. У нас сразу два победителя сегодняшнего дня будут. И мы готовы озвучить их сообщения. Их имена нам тоже известны, ребята. Поэтому давайте мы вас с ними и познакомим. Тема на этот час у нас была такая. Внимание, дайте, пожалуйста, озвучу ее. Так, смотрите, тихо. Скажите слово или фразу, которую не поймет молодежь.
1: Да, и вот есть у нас сообщение, которое мы с Артемом выделили да, как и сообщение толпой. Победителя. Да?
0: Так, тихо всем, у меня песня с радио записывается.
1: Да, это как прекрасное это воспоминание. Да, мы музыку не скачивали, мы музыку переписывали друг у друга с кассеты на кассету, записывали с радио. И даже вот эти вот кусочки, которые оставались в музыке, в песне, которую мы там записали с радиостанции, mm-hmm. да, вместе с кусочком рекламы.
0: Такое тоже случалось.
1: Да.
0: Но главное, чтобы оно не прозвучало, да, быстрее телефон взять, трубку на ответить, или вот когда при прослушивании не показать этот кусок.
1: В общем, Ольга, поздравляем вас, вы становитесь обладателем сувенира от магазина мерча «Сахалин». Ну и давайте сразу же перейдем к награждению главного победителя на этой неделе. И выбрали мы из всех 5 дней лучшее сообщение.
0: Оно было из темы «Закрой рот»?
1: И мы решили, да, и мы решили, что это будет из темы «Закрой рот и ешь суп».
0: Да-да-да, странные фразы из детства, ребята, от родителей. Да. А то сейчас поймете нас неправильно.
1: «Закрой рот и ешь суп», да, странная фраза. Но а самая странная фраза в качестве сообщения прозвучала от Натальи. Она написала нам: «Если вы собираетесь поубивать друг друга, идите на улицу, я только что полы вымыла». Это фраза мамы. И мы поздравляем Наталью. Она становится обладателем главного приза от магазина «Мерча Сахалин». Сегодня это Пола с мерчем угу. «Сахалин». Мы вас поздравляем, Наталья. В общем-то, спасибо большое всем, кто участвовал на этой неделе, всем, кто писал свои комментарии. Мы веселимся благодаря вам, благодаря вашим сообщениям. Друзья, стиль «Сахалин» рождается на горном воздухе. Мультибрендовый магазин на нижней станции комплекса собрал лучшие от местных дизайнеров эксклюзивные вещи, в которых чувствуется дух острова. Оригинальные футболки, худи с островной символикой и многое другое приобретайте в этом магазине, заходите туда в гости. Ну и оставайтесь с нами на волне Радио СТВ на Сахалине и Курилах, 9 утра.
2: Новости на Радио АСТВ.
0: Далее со свежим выпуском новостей в студии Виктория Тарабарина. Доброе утро.
3: Здравствуйте. Спонсор выпуска новостей — Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностическая лаборатория и кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. В областном центре завершаются гидравлические испытания. Частный дом в Долинске подключили к газоснабжению по сигналу с Восточного экономического форума. Аллею славы сотрудникам пограничной службы открыли в Корсакове. В областном центре завершаются гидравлические испытания. Последний их этап запланирован на 4 сентября, рассказали в Сахалинской коммунальной компании. По его окончанию ремонтные бригады приступят к устранению повреждений и дефектов на тепловых сетях, если они обнаружатся в ходе опрессовочных мероприятий. Одновременно в пятницу начнется большая работа в централизованном тепловом пункте в 12-м микрорайоне. Здесь поменяют запорную арматуру и теплообменные аппараты. Горячее водоснабжение в микрорайоне будет ограничено с 4 до 21 сентября включительно. Частный дом в Долинске подключили газоснабжению по сигналу с Восточного экономического форума. Его подали из Владивостока в режиме видеоконференции. Одновременно с сахалинским домовладением голубое топливо пришло еще в ряд дальневосточных объектов. В мероприятии приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов, главы Приморского края, Якутии и Камчатского края. Валерий Лимаренко отметил, что уровень газификации в Сахалинской области вырос до 68%. В регионе введено 62 газа. Газовых котельных, при этом строится еще 13. Экологически чистым топливом пользуются уже более 36 тысяч домовладений. В прошлом году газ пришел на Курилы. Он предназначен для новой газодизельной станции на Шкотане. На территории службы в городе Корсакове пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области открыли аллею славы сотрудникам пограничной службы, погибшим при выполнении задач по защите и охране государственной границы. Мероприятие состоялось 3 сентября, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Его также приурочили к 80-летию службы. Аллею открыли, перерезав красную ленту. После здесь прошла минута молчания, а также церемония возложения цветов. Фестиваль боевых искусств, посвященных памяти мастера спорта СССР по рукопашному бою Николая Мухина, прошел в спортшколе по греко-римской борьбе в Южно-Сахалинске. Соревнования объединили более 100 спортсменов разных возрастов. Сильнейших выбрали в поединках по рукопашному бою, тхэквондо, КТФ и панкратиону. В России планируют запустить онлайн-сервис для поиска потерянных домашних питомцев в приютах и пристройства бездомных животных в семье. Соответствующую платформу создат Минцифры. К сервису подключат приюты, которые будут публиковать информацию о найденных кошках и собаках. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 16 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
2: Радио АСТВ. 25 лет в эфире. 25 лет в центре событий.

0: Ну доброе что? Утро, здравствуйте, друзья, добро пожаловать, как вы там?
1: Мы хорошо тут, а вы, надеемся, что хорошо там, и все добрались без пробок сегодня до своих рабочих мест, а значит, без нервов личных, а тем более, чего нервничать, сегодня пятница, сегодня день, когда можно расслабиться даже на рабочем месте.
0: Ну, конечно, все правильно ты сказал, поэтому расслабляемся, друзья, в компании хорошей музыки, в компании двух хороших, замечательных людей, это Артем Бушаев.
1: Женя Милых.
0: Мы начинаем этот час бодро, поехали.

0: 9:10 в Южно-Сахалинске. Для вас астрологический прогноз. Что-то
1: ваш
0: не так.
1: Астрологический прогноз от астрологов. Итак, друзья, овны, поддайтесь минутой слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий.
0: Сельцы, дорогие вы наши, ваши сомнения имеют право на существование, помните об этом.
1: Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать.
0: Раки, сегодня лучше.

0: лучше отдавать, чем брать.
1: Львы, берегитесь чужого занудства, это высасывает много энергии.
0: Девы, у вас случится приступ оптимизма.
1: Весы, вы превысите все показатели результативности.
0: О, поздравляем. Скорпионы, получше спрячьте сегодня свои скелеты в шкафу.
1: Стрельцы, не вздумайте грустить, этот денек припас для вас что-то занимательное.
0: Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив.
1: Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки, держите размеренный темп.
0: И рыбы, прекратите мучиться сомнениями, вы все правильно делаете.
1: Все молодцы, это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.

0: 9 часов и 14 минут в Южно-Сахалинске. Мы готовы начинать проект «Промузло», проект, который Женя подготовила в рамках этого проекта, подготовила для вас
1: окунемся
0: песню.
1: Сегодня...
0: старенькую, кстати.
1: Да, окунемся сегодня в нашу молодость, друзья. Песня «Эта музыка» была написана в начале творческого пути Андрея Гризли и стала одной из его визитных карточек. Песня для многих слушателей стала символом раннего ВКонтакте. Да, раньше он назывался ВКонтакте, он не назывался ВК. Это сейчас он ВК, а тогда, когда он только начинал свой путь, он был ВКонтакте. И это связано не только с самой композицией, но и с эпохой, когда ВК был не просто социальной сетью, где мы общались, да, и выкладывали фотографии, а главным музыкальным пространством для миллионов людей. В начале 2010 года люди находили новые песни через аудиозаписи друзей, помните, да? Вот эти вот репосты из музыкальных групп, страницы любимых исполнителей, личные плейлисты и статусы музыкальные. Вот, и там мы находили какие-то уникальные композиции в домашних каких-то аудиозаписях и распространяли по всему ВКонтакте. И так родилась композиция Андрея Гризли «Эта музыка», которая сочетает в себе современное звучание, легкую запоминающую мелодию и даже ощущение молодости, влюбленности и мечтаний.

0: такую песню не грех и кого-то на медленный танец пригласить, ребята. Но, к сожалению, мы на работе, нет такой возможности. Но сегодня вечером, запомнили? Андрей Гризли, это музыка. Вот.
1: Ну, прекрасная композиция, да, 2010-го примерно года. Но при этом, при всем, как свежо звучит. Так по-летнему, и вот это вот настроение, как будто хочется сесть в машину, открыть все окна и проехать до моря, например, как минимум.
0: Было бы неплохо, но, ребята, работаем. Кстати, о погоде.
1: По данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области сегодня 4 сентября. В Ахи без осадков плюс 21, в Тымовском осадков не ожидается 22, выше 0, в Смирных без осадков 25 со знаком плюс. В Углегорске и Тамари сегодня без осадков плюс 20, в Чехове, Невельске, а также в Холмске без осадков плюс 21, в Северокурильске осадков не ожидается 15, выше 0, в Курильске временами дождь 16 со знаком плюс. В Южно-Сахалинске сегодня без осадков плюс 21, плюс 23 градуса, ветер северный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39 99 90.
3: Реклама.
4: Мы сломаем тебе жизнь, как раньше уже никогда не будет. Ты зависим, зависим, зависим.
5: Не позволяй наркотикам управлять тобой. Опасные вещества проникают в мозг и разрушают жизнь. Откажись от зависимости уже сегодня. Обратись.

0: Аккумулятор на грузовое авто.
1: База техника.
0: Аккумуляторы производства Южная Корея, Россия, Беларусь.
1: База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525.
2: В центре мототехники «Старт ДВ» квадроциклы «Сигвей 1000» от 1 миллиона 80 тысяч рублей. Доступны в рассрочку. Прицепы и мотоциклы в наличии. Подробности по телефону 25 99 55. Рассрочка предоставляется банком.
3: Радио АСТВ. Четверть века эффективных решений вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Регистрация СМИ ЛТУ 27-00-709 от 5 августа 2019 года. Выдана Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.

0: Афиша на радио АСТВ.
1: Предстоящие выходные и как их провести. Провести их нужно с пользой, ребята, для того, чтобы потом было что вспомнить, правильно?
2: Конечно, друзья, давайте расскажу, чем заняться, куда пойти, куда податься. Итак, 5 сентября, завтра в 16:00, осенний bottle sharing. Мероприятие, где каждый делится своим вином. Необычный формат слепой дегустации. Каждый гость приносит свое вино и рассказывает о выборе.
1: Нет, ты о своих планах нам не рассказывай. Скажи, куда нам податься? Тех людей, которые не пьют, а
2: любят
1: активный
2: отдых. Назову адрес, куда пойти, если вдруг все-таки захотели поделиться своим выбором вина. Улица Комсомольская, 263, офис 28, второй этаж. Ну и стоимость...
1: Это закрытая вечеринка.
2: Стоимость такого мероприятия 1750 рублей, плюс ваше вино и закуска.
1: Договорились.
2: Дальше следуем. 4 сентября, сегодня уже в 21:00, виниловый вечер в People.
1: На виниле... У тебя все на «В» сегодня, да?
2: В общем, на виниле играет 21 Pilots, их известный альбом Beach. Напиток вечера — американо с ягодным сиропом. Все это произойдет в бювете возле ЦВВС «Волна». Это возле парка, если что.
1: Хорошо.
2: Все. Далее едем, значит, 4 сентября в 20:00. Сегодня, пожалуйста, концерт группы Автопсай Найт. Автопсай Найт. Я все правильно сказала.
1: Ты молодец, Жень.
2: Для любителей тяжелого рока. Тромбон клуб, улица Курильская, 38. Стоимость 1200 рублей. Приходите, пожалуйста, уважаемые рокеры. Далее. Также 4 сентября, сегодня в 19:00, чайная церемония.
1: Ты посмотри, как мероприятие у тебя расписано. 19, 20, 21, да? Везде
2: погуляйте
1: по часу.
2: Погуляйте сегодня вечером, друзья.
1: Везде по часу, ребята, и под конец уже все, смотри. И в 10 уже спать.
2: Конечно, потому что мы взрослые люди, нам вот эти вот ночные гуляния ни к чему.
1: Да,
2: сегодня
1: да.
2: В 19:00 чайная церемония. На церемонии для начинающих покажут, как устроен настоящий чайный ритуал, расскажут о традициях и помогут сделать первый шаги в мире чая. Все это состоится в чайной. Чайный путь называется, Поповича 102. Приходите, стоимость 1000 рублей. Ну и еще одно мероприятие завтра, 5 сентября, с 10 до 15:00, фестиваль «Остров Рыба». Все, что любим. Ярмарка, мастер-классы, фудкорт, концертная программа, гигантский бутерброд с красной икрой. Площадь перед Музеем России «Моя история». Приходите, пожалуйста, друзья. Вот такие мероприятия вас ожидают в ближайшие дни.
1: Вот это нам надо. Вот туда мы пойдем после всех этих пятничных вечериночек,
2: чая,
1: бутерброд.
2: Да, вина и так далее. Все, отправляйтесь завтра на фестиваль «Остров Рыба».
0: Афиша на радио АСТВ.

0: 9:40 в Южно-Сахалинске. Хотелось бы прямо сейчас рассказать вам о погоде на сегодня.
1: Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
0: По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 сентября в Александровске-Сахалинском без осадков погода плюс 20 градусов. Далее осадков не ожидается. Ноглики 24 тепла, в Пронайске плюс 22, в Красногорске 20 градусов, в Макарове 21, в Долинске 23, Охотское 22, Корсаков 21, до 25 сегодня воздух прогреется в Аниве. В Малокурильском пройдет дождь плюс 14 градусов, в Южно-Курильске плюс 17 и дожди. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 21, плюс 23, ветер северный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях с оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Ты опять открыл наш старый холодильник? Ты хочешь, чтобы мы опять продукты загубили? Да в магазине «Орбита» 240 моделей новых холодильников! И ты сидишь? Ну все, хватит. Ты давай, думай, решай. Но новый холодильник срочно покупай!
9: Магазин «Орбита»!
10: Чтобы отдых на водоеме не обернулся бедой, запомните простые правила. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Не допускайте купания детей без присмотра. Не заходите в воду во время шторма. Помните, все плавсредства должны быть оснащены спасательными жилетами. Не катайтесь на лодках и гидроциклах в местах массового купания людей. Окажите помощь утопающему, если это в ваших силах, и немедленно позвоните в службу спасения. По номеру 112 сообщайте обо всех чрезвычайных происшествиях на воде. Так вы убережете себя и своих близких.
11: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно живи.
12: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Ситимолл корпус Б, первый этаж.
11: Деко выгодно живи.
13: Выбери свой Сахалин. Легендарные три брата. Дагинские источники. Клоковский. Один из самых живописных водопадов Сахалина. Идеальное место для фотосессий и пикников. Зачем выбирать, если можно объехать все? Возьмите внедорожник Nissan Тирана или Haval M6. Они справятся с любым маршрутом. Арендуйте за 12 минут. Авторенто. Ваш ключ к приключениям. Звоните 399-111.
14: Мнений много, факты у нас. АСТВ, 22 канал.
15: Радио АСТВ, 25 лет в эфире. Опыт, которому доверяют. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске, 49 16 23.

0: Касается всех тех, кто за рулем, или тех, у кого есть знакомые, которые за рулем, есть о чем предупредить, ребята.
1: Да, друзья, в областном центре 4 и 5 сентября в связи с подготовкой и проведением фестиваля «Остров Рыба-2026» вводятся временные ограничения движения и парковки автотранспорта. Итак, ограничения коснутся следующих участков. С 7 утра 4 сентября до 16.00 5 сентября будет ограничен въезд на парковку в районе исторического парка «Россия. Моя история». С 8 утра до 16.00 5 сентября будет ограничено движение на участке улицы Священномученика Илариана Троицкого. От улицы Горького до въезда на территорию здания по улице Горького, 11. Просим водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов, следить за дорогой и, пожалуйста, будьте внимательны за рулем.
2: Реклама спонсора.
3: Алло, мам, зайду к тебе, оставлю пиджак, а то машина обрызгла на улице. Потом заберу, постираю.
4: Ну сколько тебе раз говорить, что нельзя убирать вещи в шкаф, даже если ты надела всего раз. А надо сразу сдавать в химчистку «Ариэль». Тогда она будет чистая и прослужит долго.
3: Ну, мам!
4: Не мамкой, а запоминай. Дом быта, второй этаж. ТЦ «Рояль», цокольный этаж. Телефон 72 63

0: Мы здесь на радио АСТВ тоже сочиняем свой роман, роман хорошего настроения и прекрасного рабочего дня. На Сахалине и Курилах 10 часов утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Свежий и актуальный выпуск новостей к этому часу у микрофона Виктория Тарабарина.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей клиника «Золотая линия» совместно с партнерами семейной клиникой номер 1 РЖД медицины организует приезд Марьяны Обрецовой, ведущего хирурга-колопроктолога из Москвы. Лечение деликатной проблемы лазером, также все виды оперативного лечения. «Золотая линия» Южно-Сахалинск. Подробности по телефону 27-97-97. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. На участке трассы между Аинским и Медвежьим уложили 18,5 километров земляного полотна. Завесу в воздухе утром 4 сентября наблюдают жители Северо-Курильска. В Невельске начались работы по обслуживанию брикватера. На участке трассы между селами Аинское и Медвежье уложили 18,5 километров земляного полотна. Капитальный ремонт на дороге Невельск-Томари-Аэропорт-Шахтерск продолжается с 243 по 286 километр. По данным областного Минтранса, подрядчик уже смонтировал на участке 21 водопропускную трубу. Сейчас специалисты продолжают оставшиеся и укладывают дополнительный слой щебеночно-песчаной смеси. Следующим этапом станет регенерация дорожного основания. После этого подрядная организация приступит к асфальтированию. Завесу в воздухе утром 4 сентября наблюдают жители Северо-Курильска. По предположениям островитян, до Парамушира дошел дымовой шлейф из Якутии, где сейчас полыхают крупные лесные пожары. Очевидцы уверяют, что завеса – это точно не туман, в воздухе стоит запах гари. Информацию о дымовом шлейфе накануне подтверждали и в некоторых населенных пунктах Камчатского края. Ситуацию здесь также связывали с пожарами в Якутии. По поручению губернатора Валерия Лимаренко на Сахалине начались работы по обслуживанию брикватера в порту Невельска. Ключевой целью в проведении работ является обеспечение безопасности и благополучия сивучей, выбравших брикватер местом своего пребывания. Со временем море разрушает сооружение. Кроме того, торчащая арматура создает угрозу травмирования животных, что может привести к их гибели. Время и технологии проведения работ выбраны так, чтобы минимизировать вмешательство в жизнь морских млекопитающих. Сейчас на лежбище наблюдаются лишь отдельные животные, чтобы их не тревожить. Специалисты начали проводить работы со стороны берега. Для контроля и консультации на всех этапах реализации проекта привлечены соответствующие специалисты. В Южно-Сахалинске стартует ежегодный фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. К участию приглашают предприятия, учреждения и организации города. Команда должна состоять из 4 мужчин и 4 женщин. В программе фестиваля личные и командные зачеты. Победители выберут в нескольких возрастных группах. Заявки принимают до 11 сентября. Подробная информация по телефону 300-874. Президент Владимир Путин, прибывший на Восточный экономический форум во Владивосток, встретил в лесу тигра. Как глава государства рассказал, выступая на пленарном заседании, хищник, махая хвостом, вышагивал прямо перед машиной, никуда не сворачивая. Владимир Путин назвал тигра хозяином тайги. И в завершение выпуска о погоде. В Южно-Сахалинске сейчас облачно, 18 градусов. На этом все. В студии была Виктория Тарабарина. До встречи в эфире.
1: С целью профилактики правонарушений прокуратура Сахалинской области разъясняет. Если сотрудник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, этот отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок.
3: Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, новый срок определяет работодатель, но с учетом пожеланий работника. Больничный лист оплачивается за все дни болезни, включая выходные и праздники. Исключение – отпуск с последующим увольнением. В этом случае отпуск не продлевается и не переносится, так как трудовые отношения прекращаются с его начала. Однако больничный все равно оплачивается за весь период нетрудоспособности.
1: Радио АСТВ. 25 лет на волне актуальных событий.

0: 10:07 в Южно-Сахалинске. Ребята, здравствуйте всем. Мы рады вас приветствовать. Мы — это Облобластное шоу. Мы — это Женя Милых.
1: Это Артем Бушаев. И это заряд бодрости и хорошего настроения на весь сегодняшний день.
0: С утра пораньше, представляете? Работаем для вас и на вас. Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Широкий ассортимент продуктов ведущих белорусских производителей из рыбы, калея, соки, мясо, продукты, цены не кусаются. Ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, дом номер 15. Удобное расположение с местом для парковки.
1: Ну а мы начинаем. Через пару мгновений наша игра «Дозвон». Все подробности там. Оставайтесь с нами. Поехали.

0: что, друзья, здравствуйте, добро пожаловать. Игра «Дозвон» прямо сейчас в ваших приемниках. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Сказка — вкус, к которому хочется возвращаться. Пицца-сказка.ру.
1: Это действительно тот самый вкус, к которому мы в течение недели возвращаемся аж 5 раз.
0: Да. Да. Вкус большой пиццы «Посейдон». Сегодня разыгрываем именно ее, поэтому...
1: Чувствуете?
0: Предлагаем вам поучаствовать в игре, чтобы забрать эту пиццу себе.
1: Да, ребята, смотрите, что для этого нужно сделать. Правильно оформить заявку, как расскажу с удовольствием. Пишите свой номер телефона, пишите «хочу в дозвон» и пишите свое имя. Все это вместе отправляйте к нам в Макс, плюс 7 900 660 15 05. И если все эти три пункта правильно соблюдены, мы принимаем вашу заявку и рассматриваем ее внимательно.
0: Да, и в середине этого часа выбираем одного претендента, дозваниваемся ему в прямом эфире радио АСТВ. Ну и вы берете трубку и говорите нам кодовую фразу сегодняшнего дня. 4 сентября на календаре.
1: Угу.
0: Много событий сегодня прекрасных. Помимо того, что сегодня пятница, замечательный день, сегодня еще день ленивых мам отмечается в мире. Ну и, конечно же, пускай кодовая фраза звучит именно так. Пятница — это для меня.
2: Идет

0: 10 часов и 16 минут Южно-Сахалинске. Впереди ваш астрологический прогноз на сегодня.
1: Итак, овны, поддайтесь минутной слабости и без оглядки бросайтесь в омут увлекательных путешествий.
0: Тельцы, ваши сомнения имеют право на существование.
1: Близнецы, о деньгах не надо думать, их надо зарабатывать.
0: Раки, сегодня лучше отдавать, чем брать.
1: Львы, берегитесь чужого занудства.
0: Это высасывает много энергии. Ты это хотел сказать? Я прям чувствую, понимаешь, на одной волне.
1: Да, это высасывает много энергии, действительно.
0: Девы, у вас случится приступ оптимизма.
1: Весы, вы превысите все показатели результатов.
0: Скорпионы, получше спрячьте сегодня свои скелеты в шкафу.
1: Стрельцы, не вздумайте грустить, этот денек припас для вас что-то занимательное.
0: Козероги, откажитесь от постоянства в пользу неизведанных перспектив.
1: Водолеи, отрекитесь сегодня от спешки, держите размеренный темп.
0: И рыбы, прекратите мучиться сомнениями, вы все правильно делаете.
1: Это был ваш астрологический прогноз на сегодняшний день.

0: Мы бы хотели рассказать вам о погоде на сегодня, ребята. Надеемся, что никто не против. А если против, тогда встали и вышли. Без угроз, внимание, все по-доброму.
1: Так, ну что, друзья, по данным сайта rp5.ru, прогноз погоды на территории Сахалинской области на сегодня: в Ахе без осадков плюс 21, в Тымовском осадков не ожидается 22 тепла, в Смирных без осадков плюс 25, в Углегорске и Тмари осадков сегодня не ждите, 20 градусов со знаком плюс, в Чехове-Невельске, а также в Хомске днем без осадков 21 выше 0, в Северо-Курильске осадков не ожидается 15 со знаком плюс, в Курильске временами сегодня дождь плюс 16 градусов, в Южно-Сахалинске днем без осадков 21-23 выше 0, ветер северный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора. Сахалинский автомобильный диагностический центр предлагает техосмотр легковых, грузовых автомобилей, автобусов и прицепов, регулировку фар, страхование ОСАГО, САГАС, Альфа-страхование, ВСК, город Южно-Сахалинск, улица Железнодорожная, 180, телефон 39-99-90, 39-99-90.
3: Реклама.
2: Лечение зубов в Китае. Мы позаботимся о вас и о вашей улыбке. Полное сопровождение, трансфер, проживание. Звоните 8-924-944-22. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Выбери свой Сахалин. Встретить

0: Покупают все. Акция по 30 сентября. Подробности у продавцов.
1: Радио АСТВ. 25 лет выгодных решений для вашего бизнеса. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Ну что, все готовы? Давайте начинать. Партнер игры «Дозвон» — пиццерия «Сказка». Знакомьтесь с новым разделом коллекции на сайте pizzasказка.ru. Коллекция «Семейный вечер» — это две любые пиццы. Две закуски на выбор и литр домашнего морса от 1799 рублей. Заказывай на pizzasказка.ру. Ну что, большая пицца «Посейдон» на кону.
1: Кому же сегодня она достанется? И самое главное, ребята, помните ли вы ту фразу, с которой нужно начать разговор? Мы уже видим перед собой список, мы видим телефон, человек, которому мы будем дозваниваться. Главное, чтобы вы сделали все правильно, а именно, ответив на звонок, начали разговор с этой самой фразы. Женя, готова отдать сигнал? Готова, я говорю, отдать сигнал. Отдавай только сигнал.
0: У меня гудков нету.
1: У тебя нету гудков?
0: Нет гудков. Буду пробовать еще.
1: Есть у кого-нибудь гудки? Комсомольская 213Б. Занесите, пожалуйста. Нам пара нужна буквально. Вы знаете, мы долго ждать не любим. Вот. Но пробуем еще раз.
0: Ну да.
1: Ну да.
0: Пробуем.
1: Потому что человек нам нужен. Мы его выбрали не просто так. Это судьба.
0: Конечно.
1: Конечно.
0: Вот. Пошли гудки. Погнали.
1: Ну, спасибо, что...
2: Это время чудес.
1: Гудков вообще нас все похитили.
0: Ну, гудков не... Ну, вообще... Но фраза подожди. Немножко не та.
1: А, подожди, стоять.
0: Так,
1: как, Светлана, как вы сказали?
2: Пятница, время чудес.
0: Ну, не фраза...
1: Да, секунды, Светлана...
0: Нам надо посовещаться, Артём.
1: Да, нет, смотри. Нам не нужно совещаться, дай мне фразу посмотреть. Ну, она же вообще неправильная.
0: Угу.
1: Ага. Нет, Светлана, извините, но до новых встреч вы были абсолютно невнимательны. Мы провожаем Светлану. Давай,
0: ну, да,
1: я видно. Понимаю.
0: Светлана была готова, заряжена, но, к сожалению, не получилось.
1: Не получилось. Такое тоже бывает, ребята. Вы знаете, что у нас люди пролетают. Женя мне рассказывала, когда меня не было,
0: да,
1: в моё
0: отсутствие. Да. Был случай однажды, три раза я...

0: дозванивалась в эфире и три раза было мимо. Да, такое тоже бывает. Светлана, мы вообще, я очень горжусь вами, что вы были собраны, что вы были готовы.
1: Что вы настаивали на своем.
0: Да, но фразу запомнили неверно. Нам нужна точная фраза.
1: Да, поэтому давайте мы возьмем еще одного человека. Кем, кто это будет, ну, не знаю, ребята. Главное, чтобы справились на ура. Еще раз, фраза была неверная. Нам нужно конкретно, мы ее называем, и конкретно хотели бы ее услышать.
0: Конечно, мы здесь для чего вообще сидим? Для того, чтобы все
1: было... Зарплату там платить. А, ты не об этом.
0: Выполнено верно. Игра, она на то и игра.
1: У нас есть, как вы понимаете, огромный список из претендентов, поэтому есть из кого выбрать, кто же нам попадется сегодня, но тут тоже все зависит от вас, дорогие вы наши. И с нами...
0: Так.
1: Если и тут мимо, то... Спасибо. Что это сегодня?
0: Мы слышали, что дверь какая-то закрылась или открылась. Больше мы ничего не услышали. Будем пробовать третий раз, Артем, как считаешь?
1: Давай, раз мы уже...
0: Смотри, у меня уже было такое, тоже три раза, и три раза мы мимо.
1: Раз мы уже собрались, давай ты, потому что до этого двух человек выбирал я.
0: Хорошо, выбираю я.
1: У тебя легкая рука.
0: У меня легкая рука, и сейчас с помощью легкой руки... Будем дозваниваться до третьего претендента. Пожалуйста, друзья, соберитесь. Сколько можно?
1: Если вы все правильно делали, чего вы стесняетесь вот в трубку? Зачем вот этот нам слушать ваши вздохи, ахи? Мы позвонили не по тому номеру. Нам вот это вот по телефону не надо.
0: Так, ну все, последняя попытка.
1: Если что, спасибо вам за пиццу. Так.
2: Пятница, это для меня.
1: Ну да! Ну да!
0: Ну конечно! Любовь!
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте!
2: Добрый день! Ну, добрый.
1: Скажите, пожалуйста, что вы сегодня делали для такого везения? С какой ноги встали? Вы запомнили вообще? Как?
2: Припрыжку.
0: Мне кажется, любовь, как в том ролике, откуда эта фраза. Знаете, любовь, откуда фраза это для меня?
1: Бентли для меня.
0: Где да, девушка стоит и говорит: так, значит, Картье это для меня, по лбу так себя бьет ладошками. Бентли это для меня. И любовь с утра говорила: пятница это для меня.
1: Это для меня, да.
0: И пицца это для меня. Мы вас поздравляем.
1: Да, пицца теперь сегодня ваша. Думайте, делить ее или нет с кем-то, или насладиться в одиночестве. Но это по пятничному, все действительно ваше. Спасибо большое вам за внимательность, за вашу открытость.
0: Всего хорошего.
1: До свидания.
2: Спасибо, до свидания.
1: Пока-пока. Так, ребята, что хочется сказать остальным? Повнимательнее, пожалуйста. Это все.
0: Пособраннее как-то, да? Ну, давайте. Да. Все, встречаемся в понедельник уже. Игра «Дозвон» в это самое время.

0: Продолжаем, это радио СТВ и облобластное шоу «Два человека». Артем Бушаев.
1: Женя Милых.
0: И мы рады, что вы с нами все это самое время. И у нас есть спонсор.
1: Спасибо большое. Привет всем от него. Наш спонсор — сеть социальных продуктовых магазинов «Верный». Всегда в наличии товары местных производителей. Пельмени, овощи, молочная и мясная продукция, хлеб и булочные изделия отменного качества и потрясающей свежести. Ваш вкусный магазин у дома, магазин «Верный».

0: Друзья, давайте для вас информация о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды – салон оптики «Хамелеон».
1: По данным сайта rp5.ru, сегодня 4 сентября, в Александровске-Сахалинском без осадков до 20 градусов. Далее осадков нигде не ожидается, далее по температуре. В Ногликах плюс 24, в Поронайске 22 градуса, в Красногорске 20, в Макарове 21, в Долинске до 23, Охотское 22, в Карсаково 21, в Аниве до 25, выше нуля. В Малокурильском ожидаются дожди, плюс 14, в Южно-Курильске плюс 17, дождь. В Южно-Сахалинске без осадков плюс 21, плюс 23, ветер северный от 3 до 7 метров в секунду.
2: Реклама спонсора.
3: Вау, вот это да!
4: Скидка на детские очки 20%. Только в оптике «Хамелеон». И только до 20 сентября.
5: Необходима консультация специалиста, подробности акции консультанта.
6: Изучать мир в деталях. С оптикой «Хамелеон».
4: ТРЦ «Аллея», Фархудинова, 3.
7: Реклама.
8: Магазин «Орбита» не допустит, чтобы сахалинцы на себе испытали ужас. Ужас холодной воды. В продаже имеется 200 моделей водонагревателей.
9: Горячая вода – это хорошо.
10: Магазин «Орбита»! Е-е!
8: Телефон 67.
11: Купи кухню, шкаф, подарок. С деко выгодно.
12: Деко мебель. Закажите кухню, получите шкаф в подарок. Мира 405 и Сити Молл корпус Б, первый этаж.
11: Деко выгодно, живи.
13: Грузовые шины. База техника. Диски на спецтехнику. База техника. Проспект Мира 7В. Телефон 505-525. 505-525.
14: В «Матрешке» акции выходного дня. С 4 по 6 сентября завтрак «Хрутка», колечки шоколадные 119,95 за 210 грамм. Сыр «Юговской» в ассортименте 179,95 за 200 грамм.
15: С «Матрешкой» выгодно всегда.
16: Бизнесу нужен транспорт. «Авторенто» предлагает автомобили для юридических лиц, для командировок, рабочих поездок и срочных задач на день, неделю, месяц или долгий срок. Специальные условия аренды и минимум лишних ограничений. «Авторенто», когда машина нужна для дела. 399-111. 399-111.
17: Ваш компас в мире новостей. АСТВ на 22-й кнопке в твоем телевизоре.
18: Радио АСТВ. Ваш партнер со стажем 25 лет. Телефон рекламной службы в Южно-Сахалинске. 49 16 23.

0: Но пришло время, ага. Ребят. А, все.
1: Ну ладно.
0: Батарейки сели.
1: А я только разошлась.
0: Тогда оставайся.
1: Тогда я остаюсь, но, к сожалению, не в эфире. Потому что в эфир рвется уже Лена Малевич, знаете
0: да.
1: ли. Да, и нужно ее пустить, нужно ее
0: не
1: пустить.
0: Не новичок
1: микрофон.
0: В нашем деле, но новенькая в нашем эфире, да?
1: Да.
0: Ага. Со следующего часа уже.
1: Да, ну а мы с вами прощаемся до понедельника. И, кстати говоря, хотим вам сразу сказать, что в понедельник вас ждет что-то новое, что-то яркое, незабываемое. Новый сезон «Обла-бла» снова шоу в понедельник в 7 утра. Присоединяйтесь. Женя Милых.
0: Артем Буше.
1: Мы прощаемся с вами. Всем счастливо, хороших выходных, отличной пятницы. Напомним, что спонсор нашего утра – сеть социальных продуктовых магазинов «Верный широкий ассортимент продуктов», ведущих белорусских производителей сыры, бакалея, соки, мясопродукты. Цены не кусаются, ассортимент обновляется. Новый магазин «Верный» по адресу улица Украинская, 15. Удобное расположение с местом для парковки.
0: Всем отличного настроения. Пока-пока. До свидания.

0: Москве, Южно-Сахалинске, 11 утра.
1: Новости на радио АСТВ.
0: Что к этому часу приготовили новостники, узнаем от Виктории Тарабариной.
2: Здравствуйте, спонсор выпуска новостей. Центр мужского здоровья «Модус Вивенди» приглашает мужчин пройти комплексное диагностическое обследование мочеполовой и репродуктивной системы по полису МС бесплатно. Работает клиника диагностической лаборатории, кабинет денситометрии. «Модус Вивенди» быстро, качественно, конфиденциально. Не откладывайте важную запись по телефонам 300-118-300-119. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Теперь коротко о главных событиях. Жители областного центра жалуются на свалку использованных покрышек на улице Брянской. Частный дом в Долинске подключили к газоснабжению по сигналу с Восточного экономического форума. В Корсакове завершили благоустройство сквера по улице Советской. Жители областного центра жалуются на свалку использованных покрышек на улице Брянской. По словам людей, шины сюда свозят неизвестные лица. После нескольких обращений горожан на место приехал экскаватор. Однако, по словам очевидцев, вместо того, чтобы убрать мусор, часть из покрышек при помощи техники просто сбросили в канаву. Мэрия Южно-Сахалинска прокомментировали, что 17 августа с этой площадки вывезли 760 покрышек. Следующий вывоз запланирован в конце сентября.